0: тех, кому не спится, эта песня. На радио «Город ФМ». «Город ФМ».
1: Если б не было тебя...

вещей я не могу сказать тебе в глаза. Но я думаю, ты сама все поймешь. Спасибо, что ты есть. Я тебя люблю.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи певица ЛР из Екатеринбурга. Мы никогда не будем моложе, чем в эту секунду. Так давай вместе остановим время. Я буду рада разделить с тобой это мгновение. Слушай мои треки на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число российских регионов, территория которых полностью эндемична по клещевому энцефалиту, то есть там существует повышенный риск заражения этим заболеванием. Об этом говорится в результатах исследования Роспотребнадзора. В УРФО такая же ситуация сложилась в Тюменской и Челябинской областях. В местностях с высоким риском заражения рекомендуется проводить профилактическую вакцинацию. Также эпидемиологи советуют не забывать об индивидуальной защите, репеллентах, инсектоакарицидных средствах и специальной одежде. На начало мая только в Свердловской области от укусов клещей пострадали более 3100 человек. 10 укушенных были госпитализированы с подозрением на энцефалит. Каждый третий из исследованных паразитов оказался переносчиком клещевого боррелиоза. 35,8% вируса энцефалита был обнаружен у 0,7% клещей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах масштабной модернизации учреждений культуры региона в 2026-2027 годах. Работы по строительству, капитальному ремонту и оснащению пройдут в различных территориях Среднего Урала. Всего в 2026 году в 137 государственных и муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий или капитальный ремонт. Приобретено новое оборудование, цитирует Паслера портал Екатеринбург.РФ. В этом году обновление затронет филармонии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, театры в Екатеринбурге и Ирбите, 8 музеев, 61 учреждение культурно-досуговой сферы и 26 библиотек. Также новое оборудование получат 37 сельских учреждений культуры. Отдельный блок работ реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В него включены капитальные ремонты домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, обновление библиотек в Артемовском, Заречном и Екатеринбурге, а также модернизация сценических и технических комплексов театров. Департамент молодежной политики Свердловской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере молодежной политики. По инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера в этом году в перечень направлений включены проекты помощи участникам СВО и членам их семей. Отбор проводится по 8 направлениям: профилактика безнадзорности, развитие благотворительности, противодействие коррупции, укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народов России, патриотическое воспитание, поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, вовлечение молодежи в общественную жизнь и впервые заявленное направление по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной и сети от декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия и сети от декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Теренбурга Алексея Орлова как площадка для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обучению, обеспечению досуга и появлению новых инициатив. Деятельность городского молодежного кластера «Салют» курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». 3 маршрута общественного транспорта будут изменены в уральской столице. В их схеме движения появятся новые остановки. Так, с 16 мая автобус номер 94 перестанет ходить до остановки Урфу. Вместо этого его перенаправят до Вишневой, которая станет конечной. По пути к ней будут введены остановки Уралобувь, Мира и Педагогическая. Новый маршрут пройдет по следующим улицам: Вишневая, Гагарина, Библиотечная, Мира, Малышева, Высоцкого, Конструкторов, Высоцкого, автодорога на Новосвердловскую ТЭЦ. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36 и от микрорайона Компрессорный проследует по Латвийской, Центральной, Локомобильной, Новой, Латвийской, Эстонской, Сибирскому тракту, Новосинарскому бульвару, Столетия, Уральского университета, Экспо-бульвару, Кольцовскому тракту, Объездной, Белинского и Шварца. В свою очередь, с 1 августа троллейбус номер 28 перестанет заезжать на остановки микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова, Павла Шаманова, Академический микрорайон Двинская, Барвинка. Зато он начнет останавливаться на Кольцевой и храме святого князя Владимира. Маршрут будет направлен по улицам Щерса, Амуцена, Краснолесья, Чкалова, Сахарова, Амуцена. Количество новых самозапретов на кредит в Свердловской области по сравнению с мартом сократилось на 11,1%. Если месяцем ранее жители региона оформили 37 200 ограничений, то в апреле 33 000. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В целом по России интерес к механизму самозапрета также снизился. В апреле граждане оформили чуть более 1 000 000 ограничений на получение кредитов и займов, что на 14% меньше мартовского показателя. Большинство ограничений свердловчане по-прежнему оформляют через портал госуслуги. В апреле таким способом было установлено 29 000 самозапретов. Еще 4 000 жителей региона воспользовались услугой через МФЦ. Самозапрет на кредиты вступил в силу с 1 марта прошлого года. Мера считается одним из способов защиты от мошенников, которые оформляют кредиты по украденным или утекшим персональным данным. По данным на 1 апреля этого года, более 800 000 жителей Свердловской области уже воспользовались этой услугой.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Ты думал о том, что иногда люди похожи на кометы, сгорают дотла, чтобы осветить чью-то вселенную? Я Лена Меркулова, и моя песня «Офелия» как раз об этом. Слушай на волнах. Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая старая школа Екатеринбурга – это гимназия номер 9. Она расположена в самом сердце города, между площадью 1905 года и Плотинкой. Школа была основана в 1861 году, как Екатеринбургская мужская гимназия. И вот уже почти 150 лет работает как учебное заведение. Только в годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.

0: В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области зафиксировано снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом заявил замглавного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Денис Митришов. Если сравнивать 2024 и 2025 годы, снижение по числу таких ДТП 10,5%. Если сравнивать аналогичные периоды 2025 и 2026 годов, то снижение уже на 38%, отметил представитель госавтоинспекции. По его словам, с 9 по 11 мая сотрудники госавтоинспекции выявили 122 водителя в состоянии опьянения. Из них 17 человек пойманы нетрезвыми повторно. Управляли автомобилями и мотоциклами без прав 500 свердловчан. Митрошов добавил, что пьяные водители нередко во время передвижения съезжают с проезжей части или выезжают на встречку, из-за чего возникают аварии. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания Совета директоров и предприятий, работающих на территории города, обсудил с управленцами меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Здесь важен индивидуальный адресный подход, предоставляем выплаты, консультируем по самым разным темам, помогаем нашим землякам решать бытовые вопросы. Вместе с волонтерами, общественниками и членами партии «Единая Россия» формируем грузы и отправляем бойцам-уральцам на фронт самое необходимое. Во всех муниципальных школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта внедрены льготные программы, проводятся специальные мероприятия и акции. Многие предприятия и организации Екатеринбурга реализуют собственные меры поддержки, активно участвуют в отправке гуманитарных грузов, трудоустраивают и сопровождают военнослужащих и членов их семей. «Благодарю неравнодушный бизнес за гражданскую позицию и ответственность», написал Орлов в своих соцсетях. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой выбор сделали уже более 118 тысяч екатеринбуржцев. В числе территорий для голосования сквер Дружбы народов. Он был открыт в 2019 году на перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 172 тысяч горожан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6. Утро большого города.
1: Ну, здрасте. Доброе утро.
2: Всем привет, да.
1: Как вы там, миленькие мои, хорошенькие? Скучали по нам? А мы вот уже, смотрите, туточки, даже без опозданий. Вовремя, как всегда, Дэн Савин, Юля Курочкина. Егор ТФМ.
2: На связи. Надо рот как-то размять, не получается ничего.
1: Включиться, включиться. А, давай вот что. Я пока напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000.
2: Ну и наш мессенджер. Если хочешь что-то написать, пиши. Мы с удовольствием прочитаем. Может быть, пожаловаться на погоду, на вчерашнюю. Туман был такой вечером, и дождь нам высыпал.
1: Да там он и сегодня не видно.
2: Есть,
1: Высоцкий,
2: да?
1: Конечно.
2: Все выйти из сумрака. Командуем мы, да, ночной дозор, утренний дозор тоже здесь. А может быть, просто ждешь, пока наступит хорошая, классная погода. Там чувствуется, что будет тепло. Я прям вышел сегодня и такой, чего? Это что, я где, в турецком отеле? Почему так, не знаю, где вот этот холод, который бьет тебе
1: мы
2: по щекам?
1: Мы все в предвкушении плюс 20 градусов
2: да,
1: сегодня.
2: Да, да, ждем.
1: Но пока плюс 11.
2: И плюс 20
1: 11.
2: Сообщений.
1: Пока плюс 11, и ждем ваши истории, ваши вопросы, ваши комментарии в мессенджер. И, конечно, слушаем музыку.

0: утро большого города.
1: Так, Павел подключился, которого давно мы не видели. Павел, наш постоянный радиослушатель. Вы же знаете, сегодня у нас расшифровка.
2: Готовиться,
1: будет, можно уже разминаться потихоньку.
2: Паш, мы без вас не проводили, получается.
1: Ну да.
2: Ждали, как, когда вы вернетесь.
1: Недели пропускали. Сегодня, кстати, отмечается День фрилансера в России, представляете? Кто такие фрилансеры, нужно еще понять, потому что люди путают бездомных людей, детей, голубей. Да, ну,
2: что... Люди без определенного места работы.
1: Работы, да. Ну, вот как-то ты сейчас сказала, и обидно еще стало обиднее. Как без определенного места жительства, только работы.
2: Вот. Подожди, там еще и День вазелина.
1: Ну, видишь, вот они рядом всегда идут. Фрилансеры и вазелин. Где-то рядышком. Но, тем не менее, те, кто себя считает вот фрилансером, считают, что он свободен, не, как это сказать, чья жизнь не утяжелена, вот эта пятидневка или два через два.
2: Слушай, ну это кто? Это айтишники, получается?
1: Ну, это, кстати, заблуждение. Вот у меня есть один товарищ, айтишник. Он даже на футболе, ну, вот мы на футбол собираемся, он ноутбук приносит и работает.
2: Давай, подожди, разберемся.
1: Ну, работает каждый день.
2: Кто такие вот сегодня фрилансеры? Те, кто может вечером подработать на стройке, например?
1: Блогеры, да.
2: Ну, то есть мы вот это вот фри, как будто бы, да, свободный. Свободный от чего? От трудовой книжки, от налогов.
1: Ну, вот таксисты фрилансеры?
2: Но они же ведь тоже, получается, к офису не привязаны.
1: Если у меня Mitsubishi Lancer. Я Mitsubishi Lancer?
2: Давай так, ты точно в рифму будешь.
1: Точно, ты, кстати, согласен. Ну, есть, мне кажется, есть люди, которые вот дизайнеры, может быть, какие-нибудь.
2: Вот смотри, вот у меня подружка красивая, а муж у нее работает. Она фрилансер?
1: Да. Получается, да. У меня жена, получается, тоже фрилансер в каком-то смысле.
2: Паш пишет: туманный, предзнойный приветище из пока прохладного Сидельникова.
1: Да не, нормально уже.
2: Всем отличного дня и прекрасного настроения. Начинаем доставать купальники из шкафа.
1: Пожалуйста.
2: План на день.
1: Я на карте смотрю, там написано Сидельникова, все нормально, даже температура не показывается. Просто написано Сидельникова, все нормально.
2: Я причем верю, что у тебя именно такая карта, где написано «все нормально».
1: Я говорю, что в этом плане мы не врем вообще нисколько.
2: Сергей Федорович тоже с нами. Здрасте, доброе утро. Говорит, как мессенджер по-русски? Наверное, сообщалкин. Да, а мы же выясняли пару лет назад, что это мессенджер, это... Ну, сообщалкин тоже подходит. Вылетело у меня смешное словечко.
1: СМС-очник.
2: Точно.
1: А это тоже, получается, не русское, да?
2: Но аббревиатура.
1: Как мы можем еще назвать? Передальник приветов? Что-то такое.
2: Как сказать по-русски фрилансер? Наверное, типа ходоки. Вот раньше ходили к Ленину. Это вот Сергей Федорович продолжает учить нас уму-разуму по-русски.
1: Переговорник. Ну все, вот вы запустили уже челлендж какой-то. Еще одно слово. Состязание. Вы запустили еще одно состязание. Как мессенджер по-русски назвать? Вот, пожалуйста, пишите. Разминайте свой мозг, как говорится.
2: Пишите в наш Макс. Плюс 7-9-9-15-15-107-6.
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашнечка.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
6: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
7: Музыкальная композиция для всех, кто сейчас за рулем. На радио «Город ФМ».

0: Утро большого города.
1: Ну, побежало. У нас здесь вариант того, как
2: горячая
1: назвать...
2: Горячая вода по трубам.
1: Да, как назвать мессенджер наш по-русски? Вот трёкальник, пожалуйста.
2: О, трёкальник.
1: Трёкальник, да? Ну, на ёже, да.
2: Трёкать.
1: Переговорник.
2: О, неплохо.
1: Базарник. Базарник вообще классно, как будто можно еще семечки купить или орехи на взвес. Приветошная. Мы называли когда-то приветошная. Кстати, тоже вот некоторые заныли, что не очень звучит.
2: Что? Ну вот не угодить, конечно,
1: вообще
2: этим
1: не угодить.
2: Некоторым.
1: Как-то начали вот Макс называть, и вы все смирились с этим делом.
2: Месседж, пишет Сергей Федорович. Это вроде бы с английского на русский посыл. А мессенджер значит посыльник, посылка.
1: Посыльная.
2: И вот что мы кладем в посылку, это у каждого по-разному. Когда откроешь, тогда узнаешь.
1: Концептуально, нишево сейчас получилось очень. Спасибо большое.
2: Вчера жена наткнулась на мою старую губную гармошку.
1: О как, ничего себе, вот такие истории мне нравятся. И что?
2: Опять попытался взять одиночную ноту, сузил губки, но опять вышел только бенд и трехзвучный аккорд.
1: Ну сильная история, конечно. Не у всех у нас жена может найти именно это.
2: Вопрос дня от Сергея Федоровича. Кто-нибудь пытался играть на губной гармошке одиночные ноты?
1: Ну, пытались, конечно, пытались. А раньше как-то, смотрите, вот я когда в садике был, там как будто бы в каждой группе, как там говорится, входило в комплектацию.
2: Губная гармошка?
1: Ну да, в детских игрушках ты всегда находил.
2: Набор инструментов был.
1: Да. И ты удивлялся, то есть там гармошка, балалайка какая-то с одной струной, всегда была губная гармошка. Я не знаю, кто из советских правителей, значит, постановил, чтобы в садиках детских была губная гармошка. Сейчас такого нет.
2: А губная гармошка используется в оркестрах?
1: Да.
2: Ну вот там же есть всякое разное странное. Например, есть треугольник.
1: Ну треугольник что-то странное, нормально.
2: Ну он такой... Вот там один раз дзынькнуть,
1: он мистический,
2: и все.
1: Он мистический.
2: У меня вот, кстати, из удивительного дома есть варган.
1: Ну вот они. Я дождался эти истории все-таки. Да, что ты с ним делаешь?
2: Иногда, когда я обнаруживаю, встречаюсь с ним.
1: Это же инструмент, это же не друг.
2: Да, он лежит в тумбочке. Причем он у меня какой-то интересный. Это вот подарок, значит, был. Он даже в кофре. И выглядит... Да. Там вот тоже, кстати, играть надо губами. Потому что если на зубы попасть, вот эта вибрация вообще не очень приятно.
1: Ну ты там губами регулируешь, получается, звук. А пальчиком надо так...
2: Но в целом, мне кажется, мы с Сергеем Федоровичем имеем некоторый шанс по созданию оркестра.
1: Ну, мультивселенная у вас одна. Вот я не знаю, Юля Курочкина и ее варган, и Сергей Федорович и его губная гармонь. Нам нужен еще просто третий человек, который там, не знаю, волынку с собой таскает где-то. И собачий пояс.
2: Да, но тебе надо будет объявлять нас как-то красиво, торжественно.
1: Это несложно,
2: на самом деле. Нам надо какое-то название придумать нашему оркестру.
1: Шоу «Балет кирпичи». Хоть плачь, хоть молчи. Что-нибудь такое.
2: Шоу-балет лучше бы не собирались.
1: Но собрались. Как-то утром на рассвете заглянул. Соседский сад, да. Ты нас вырубай, кстати, в этот момент, потому что у нас просто новый звукорежиссер, он еще пока не знает.
2: Не
1: новый,
2: привык?
1: Старый.
2: А он, кстати, и не шевелится, он и не торопится, слушай. Он.
0: Песня для всех водителей такси. На радио Город FM.

0: Утро большого города.
1: Ну вот, смотри, Дэн, мы точно идем к созданию ансамбля. Угу. Ну, Сергей Федорович говорит, во-первых, вау, у органа там бомба, особенно в лесу. И еще он констатирует факт. Ребята, с вами весело, сесть бы с вами за один стол у костра, поиграть на варгане, гитаре, попеть песни, повыть на луну.
2: А я, кстати, представил, ведь, что ты во всем леопардовом.
1: А я, кстати, вот любитель еще повыть на луну.
2: Ну это как тебе, это рандом? Рандом или дожидаешься?
1: Очень музыкально получается. Иногда мы с собакой, знаешь, стемнело, и мы...
2: То есть в твоем случае эти дни, это вот эти дни. Эти дни Юлии Курочкиной. Там, кстати, многие воют на Луну в этот момент. Ну ладно, принято, ансамбль собран, это вообще классно. Ну
1: да. Тут вот Елена тоже присоединилась, говорит, у нас тоже есть варган.
2: Что, как, почему, откуда у вас это? Кто еще... вам это все дарит?
1: Смотри, а еще есть деревянные трещотки, деревянные дощечки, соединенные леской между собой. И они вот так вот...
2: Да, знаем, да. Не издать, конечно, этот звук, если кто-то может нам аудио записать.
1: Извините, всех любителей трещотки прошу прощения.
2: Мне что тогда, свой саксофон тащить?
1: У тебя что?
2: Альт.
1: Вот, Дэн, не надо придумывать лишнего. Мы-то с ребятами констатируем факты о своих музыкальных предпочтениях.
2: Но я не буду играть, просто положу рядом с вами, знаешь? Знаешь, типа такой, всегда должна быть какая-то загадка в ансамбле. Хотя понятно, что у нас такой составчик будет тут, сам по себе загадочный. Но в целом нашли, да, вариант. А ведь сегодня еще даже не пятница, ребят. Видите, какое настроение.
1: Но мы на грани, Дэн, ты чувствуешь? Мы где-то вот здесь вот в переходном периоде.
2: Повыступать. Есть какой-то элемент психоделики сегодня. Как будто, знаете, мы терпели весь год 2026, вот именно сегодня резьба сорвалась. Доставай. Смотри, надо время, короче, рассмотреть свой багажник.
1: Наша кукушечка тронулась. Так, ну про саксофон тебе тоже пишут. Это нечто, один из моих любимых инструментов. Вот,
2: да,
1: пожалуйста.
2: Красиво.
1: Ну, вообще...
2: Тут еще к Майклу Джексону, я Майкла Джексона научился играть там.
1: Какую ты научился играть?
2: Я там не напою тебе даже.
1: Smooth operator. Нет, это не он, подожди. А что поет у нас Майкл Джексон? Какой у него этот?
2: У него есть...
1: Мама, I'm a criminal.
2: У него есть единственный медляк. Билли Джин-то не, Билли Джин.
1: А что?
2: Ерунда. Ты
1: Билли там... Джин, like my lover. Да, вот нас и солистка, смотрите, претендует.
2: И потом, представляешь, там в проигрыше на варгане ты такая...
1: Я, кстати, посмотрела в коротких видео, что, оказывается, все вот эти вот движения Майкла Джексона, вот эта вот лунная походка, движение вот немного назад,
2: подсмотрел он?
1: Да, что это он подсмотрел.
2: Киношки? Некоторого, в клипе?
1: Нет, это кино. Кино — это сказка какая-то далекого 60-какого-то махрового года.
2: Да.
1: И там один из персонажей, который играл змею. И вот змея...
2: Без
1: вот
2: костюма,
1: там,
2: уточни.
1: Вот, да, без костюма. Нет, он в смысле в одежде, мужчина,
2: но
1: без змеиного костюма.
2: Да.
1: И все его вот эти движения, такие плавные движения назад-вперед, это вообще один в один движение Майкла Джексона.
2: То есть принижаем его заслуги?
1: Нет, получается, не украл, а вдохновился.
2: Вдохновился.
1: Я вот так вот
2: Но он
1: сказала.
2: Прям сильно давай вдохновился. Там прям есть прочтение.
1: Скопировал.
2: Хорошее.
1: А мы с тобой, интересно, кого копируем? Выбрали мы хороших людей для копирования.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: На 107.6.

0: вопрос санитарного порядка, но и безопасности жителей. В период действия особого противопожарного режима, введенного губернатором Свердловской области Денисом Паслером с 25 апреля, крайне важно не допускать складирования строительного и растительного мусора на контейнерных площадках. Такие навалы могут стать причиной серьезных пожаров и привести к тяжелым последствиям. Администрация Екатеринбурга заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Тверитина. Работы начнутся уже в июне и будут завершены к осени. Курирует объект МКУ «Городское благоустройство». В соответствии с контрактом здесь будет уложено новое дорожное покрытие и восстановлено сквозное движение транспорта. От улиц Чапаева до улицы Степана Разина тротуары станут непрерывными. На примыкающих к ним элементам будет выполнено понижение бордюрных частей, что сделает квартал более комфортным и доступным для передвижения. Кроме того, на этом участке улицы модернизируют сеть освещения. Установят современные светодиодные светильники. На Тверитино будет использовано разноуровневое озеленение, создающее зеленый каркас пространства за счет деревьев, крупномеров, живых изгородей и клумб. Озеленение будет вписано в формирующуюся здесь застройку и сложившуюся архитектурную среду – купеческие дома исторического центра города. В этой же концепции будут выполнены малые архитектурные формы, которые появятся на обновленной улице – скамейки и урны. В Екатеринбурге открылся 18-й межрегиональный форум садоводов «СНТ-форум». Площадкой первого дня стал штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Свердловской области. Как отметил директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин, приветствуя участников, администрация Екатеринбурга оказывает садоводческим товариществам всестороннюю поддержку, в том числе материальную. Одной из мер являются субсидии. За несколько лет их общий объем достиг 130 миллионов рублей. Форум проходит при поддержке администрации Екатеринбурга и штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Напомню, уральская столица считается родиной СНТ. Впервые в стране коллективно-товарищеские садоводства организовали рабочие и служащие Уралмашзавода в 1945 году. Сегодня в Екатеринбурге действует 662 садоводческих некоммерческих товарищества.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Так, ну еще раз привет тебе, Юлия Курочкина, Денис Савин. И подарок у меня в руках. Это у нас... А что это такое вообще? Это какой-то сверток, пакет какой-то. Его кинули, подкинули, нам оставили. Посмотри, как он выглядит круто. Ну, вообще, это, я так понял, поло черного стильного цвета. Мочка 48 размер.
1: О, хорошо, хорошо.
0: Нам нужно разыграть, потому что давненько лежит эта футболка. И хочется кому-то из вас
1: это
0: отдать.
1: Это же поло, оно еще поло. От нашего партнера, от нашего, да, по-моему?
0: Да, да, да.
1: А
0: да.
1: Кто это?
0: Здесь, ну, Шумов и так далее. Ну, короче, стильная надпись. Если вы автолюбитель, а если у вас есть мотоцикл, то вообще, как говорится, сам бог мотоциклистов рекомендовал. И мы пропускали на прошлой неделе расшифровку из-за праздничных дней, и сегодня мы ее реанимируем. И опять нам нужны три буквы. И эти три буквы будут МАН. МАН. Ну, как man, знаете, читается man, по-английски. Man, но man. Мы man будем.
1: Мы теперь по-русски все читаем.
0: Да, букву А тяжело расшифровывать, мы уже это пробовали, поэтому man. M-A-N.
1: Смотри, смотри, я претендую. Вот, смотри, вот я
0: Манка.
1: Попробую претендовать.
0: Ну, давай.
1: Мармелад.
0: Опять еда. Меняй. Давай, играем в импровизацию. Меняй.
1: Минус.
0: Минус, да, хорошо, мне нравится. Начало очень загадочное.
1: Минус, а соль.
0: А что за соль вообще? Давай, меняй.
1: Опять?
0: Ну да, да.
1: Абрикос.
0: Так, минус абрикос.
1: Минус абрикос на норвегом.
0: Вот. Что-то такое вот сообразилось, как будто какой-то вот, значит, заголовок новостной.
1: Я, если честно, зависла, потому что, а он абрикос ведь, не обрику.
0: Пусть бы так. Пусть...
1: Пожалуйста, они... пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
0: В общем, кто классно расшифрует, весело, прикольно, но главное, чтобы логично было, просто за логикой гоняйтесь, а там смешно, не смешно, это уже потом решим, а тот и заберет у нас это стильное, классное поло, еще раз говорю, 48 размера. Эмочка, какой размер у вас, можете нам заодно написать.
1: Тут вот Павел пишет, что у него был манок на утку.
0: Ну что это, ну-ка, ну Павел, ну... Слушайте,
1: Паша тоже претендует на участие в коллективе в нашем.
0: Мы что, каждый хвастается самой странной вещью у себя дома, получается, так? Да? Манок на утку.
1: Но он еще рассказывает, что пытался на нем мелодию сообразить. Получился клич Скруджа Макдака при виде очередного миллиона.
0: Не Скруджа, наверное, а Дональд Дака, который говорил так вот. Мы, конечно, просто пародисты. Вы видели бы, как мы это сделали? Как мы это сделали только что, ребята? Извините, у кого-то там лопнула по-любому шина.
1: Три буквы расшифровываем. M-A-N.
0: Вот Гуль
1: Ман.
0: Сразу. Гуль
1: и
0: сразу.
1: Предложение
0: вот,
1: нам
0: вот,
1: присылает.
0: Вот она как надо. Она пятничную нам присылает. Я вечером должен такие расшифровки читать. Но будем утром читать. Может, Анечку наказать? Ширяеву нашу, да? Что, не угадала она там с этими водолеями, козерогами? В конце года.
1: Хорошо.
0: Может, Анечку наказать. Это, кстати, прикольно. Это и название какого-то, знаете, какого-то рассказа. Не, рассказа по Чехову, знаешь. Там. Может, Анечку наказать. Прикольно.
1: А я бы, может, Анечку наказать?
0: Наказать?
1: Может, где-то может, вот с этой стороны.
0: Ну, давай, да. И манок ей подарить. Всем сертификаты, ей манок.
1: Ее наказание будет, чтобы она все-таки сыграла мелодию какую-нибудь.
0: Ну, класс, класс. Гуль еще и первая, кстати, была. Ну, Павел сейчас подключится и все, и начнется. Вот он уже и подключается.
1: Да, он и подключился.
0: Мужики! Антоха напился! Антоха! Напился! Ну, класс, классно. Это, знаете, как Денискины рассказы? В аудиоформате слышали когда-нибудь? Mm-hmm. Там очень смешная заставка всегда. Там так «Дениска!» Вот так вот кричат. Я когда детям, там же много их историй, ты Денискиных рассказывал, ты врубаешь, и каждый раз вот это вот «Дениска! Тут Антоха!» И получается, для взрослых есть Денискины рассказы, есть Антохины.
1: Так, ну, ребят, три буквы надо расшифровать, предложить какой-то смешной вариант, или логичный, или внезапный, ну, какой-то шок-контент мы тоже принимаем. Uh-huh. Гуль продолжает вот тут участвовать в нашем розыгрыше, претендует на футбол, говорит, мышцы андатры намокли.
0: А, это вы тоже гуляли по парку нашему дендрарию, там столько, кстати, этих андатр стало.
1: А, да?
0: Но там люди задаются вопросами, андатры ли это?
1: Это те, которые
0: может,
1: так вот
0: бобры
1: на спине вот так вот с лапками плавают, и камешек вот так держат.
0: Да, причем у нас прям под мостом сейчас, к сожалению, раскрою эту тайну, прям под мостом, вот возле цирка, дендрарий, поняли, где там он заходит, парк наш, там целое семейство этих андатров, все приходят, снимают малышей, а малыши ничего не боятся, вообще, видно, никто им плохо ничего не делает, и, надеюсь, не сделает. Да, и все приходят, фотографируют, снимают их. Но я думаю, что это андатры, но очень похожи. Но вряд ли это бобры.
1: Вы видали смешное, где-то в зоопарке женщина рассказывала туристам про вот этих самых выдр или андатр, я не знаю, чем они друг от друга отличаются, и там сначала мать семейства вынесла своего детеныша, и вот так вот людям показала, а батя вынес камень.
0: Кстати, если бы ты сказал, что это люди...
1: В принципе.
0: Что это на день города где-нибудь, знаешь, в Верхней Пышме было бы. Я бы тоже тебе поверил. Поэтому тут без проблем.
1: Так, расшифровываем три буквы. Читаем ваши варианты. Маленький Арнольд накачался.
0: Ну, мол, маленький, мы стал огромным. Классная история. Маленький Арнольд накачался. Засчитано, Павел.
1: А вот немножко философии от Надежды. Мы альтернатива нового.
0: О, это что-то концептуальное. Это что-то такое философское, Надежда. Давайте. После Варгана и этого...
1: Манка.
0: Манка. Правильно же, можно уже так говорить? Очень сложно уже воспринимать такие сообщения, но хорошо.
1: Елена, доброе утро. Маленько арбуз нарезали.
0: О, да. А, кстати, прикиньте, уже в продаже появились арбузы.
1: Так соскучилась по арбузам.
0: Ну все, началось опять.
1: Я, кстати, в прошлом году попробовала...
0: Ешь мясо с маслом, ешь мясо с маслом.
1: Маленькие такие привезли. Они буквально в ладонь вот так помещаются в мою. И я с такой радостью...
0: Карликовые версии.
1: Ну вот они вот вообще масюси, вот такуси, буквально на килограмм. И
0: так это крыжовник был, наверное.
1: Оказалось так невкусно.
0: Да?
1: Угу. Вот этой мякоти сочной.
0: Ну, а что ты хотел? Вот, угу, пожалуйста, и в жизни так тоже.
1: И в жизни тоже вот Максу арматурой наехали.
0: Гуля, а что у вас там происходит сегодня? Может, Анечку наказать? Максу арматурой наехали. Там какой-то блок новостей начался прям отдельный.
1: Милые андатры нежатся.
0: Так, андатры у нас тоже здесь. Завязочка пошла. Но они реально милахи, андатры. Если кто-то видел и себе их представляет.
1: Подожди, надо загуглить. Я потому что себе представляю вот этих вот, которые на спине плавают и камешки на пузике переворачивают. Это вот они или нет? Или андатры это, из которых шапки делают?
0: Так, Павел продолжает. Может, Америку нейтрализовать? О, на опасный путь вы нас, Павел, выбрасываете. Ну, давайте, в Олимпийских играх.
1: Так, ребят, ну, во-первых...
0: Или чемпионат мира по футболу.
1: Подожди. Мы расшифровываем три буквы. МАН.
0: Да.
1: МАН.
0: Да.
1: Андатра у нас присутствует уже раз 16-й. А оказывается, андатра через О пишется. Ребят, ну мы тоже
0: абрикос
1: не знали.
0: Абрикос проверь сразу на всякий случай.
1: И еще, чтобы вы знали, что андатра — это мускусная крыса.
0: Ну, а вот она...
1: В целом, хочу себе...
0: Ну, так... милая просто.
1: Такой
0: очень.
1: Ник хочу. Мускусная крыса.
0: И сегодняшний эфир для вас ведет Денис Савин и мускусная крыса.
2: Реклама на 107.6.
3: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается, и, собственно, игра наша продолжается. Отзависты. Нет, почему я не отзависты?
2: Хочется, да?
1: Это вчера, вчера были отзависты.
2: Не, слишком крутые отзависты.
1: А сегодня, в четверг, мы расшифровываем три буквы. А как мы называемся? Расшифровщики? Расшифровальщики?
2: Просто расшифровка рубрик.
1: Кодировщики?
2: Да.
1: Примерно так. Три буквы сегодня выдал нам Дэн. М-А-Н. Ман. Если что, андатор через О пишется, имейте в виду.
2: Тот присылает нам: мальчишка Астрахань нюхнул.
1: О-о-о. Ну, а что?
2: Может, ну, запахи.
1: Это ж дух. Подождите, я когда была в последний раз в нашем аэропорту Кольцово, я встретила вот этот самый интересный набор. Значит, есть запах Челябинска, Владивостока, Екатеринбурга, Астрахани, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. То есть люди создали духи, ну, или туалетную воду, наверное, это такое, да? И, в общем, вы можете буквально купить запах города. Астрахань там, кстати, тоже есть.
2: То есть ты сможешь, если тебя завязанными глазами привести в какой-то аэропорт, ты сможешь понять, что за город по запаху.
1: Я смогу Челябинск узнать по запаху.
2: Челябинск мы все по запаху узнаем.
1: Там, кстати, даже без духов, в принципе, смогу справиться.
2: Сможешь ли ты Красноуфимск узнать
1: по запаху? Вот Красноуфимск нет, но Карабаш еще смогу узнать по запаху. Магнитогорск я еще тоже всегда по запаху узнаю. Есть вот еще такое, знаете, вот у меня запах такой свой, это когда вот на север едешь, туда, за Тобольск уже, если уезжаешь, ну, ближе, куда туда, в Ханты-Мансийск, Нижневартовск. Там тоже воздух даже в июле пахнет зимой немножко, снегом и морозом.
2: Тоже почувствуешь, что увозят.
1: И песком еще.
2: Ну вот, видите как, да? А у вас там что с обонянием, пожалуйста?
1: Значит, мы расшифровываем три буквы М-А-Н. Вот молитва академических новоселов. У Паши есть вот такой вариант.
2: Это чтобы еще одну дорогу открыли, да?
1: Например.
2: Ну хорошо, Павел.
1: Так, мне аист надоел, вот признается Игорь.
2: Сколько уже родили детей? Что надоел? Просто так заглядывает? Троллит как-то вас? Чужих детей, знаешь, показывает. И дальше летит такой.
1: Мрачен Орликин ночью.
2: Это что-то такое страшное. Мне сейчас со всеми клоунами, этот клоун из Стивена Кинга из истории «Оно». Его же косплеят сейчас многие блогеры.
1: В дорожной луже вот это вот глазами смотрит, зыркает.
2: Установи Макс Джорджи! Установи Макс Джорджи!
1: Так, ну там еще есть сообщение про машину и Аньку, но я не буду это читать.
2: Но нам нравится. Но читать не будем.
1: Махорошие. Айдати накатим.
2: Подожди, это как еще раз?
1: Айдати.
2: Айдати накатим?
1: Накатим.
2: Это кто такое это сделал? Подожди, это кто?
1: Махорошие, вот это в одно слово. Я забираю себе это в словарь. Это вообще супер. Махорошие.
2: Ну, это очень сильно. А кто это так расшифровал?
1: Это парни стараются. А Гуль тоже с нами говорит: милый алкаш надюзгался.
2: Ну, вот я знаю, что у вас любимое это найти синонимы вот этому самому слову, да? Надюзгался. Это вообще как? Тоже коллекционируем словечки. Спасибо, Гуль.
1: А еще вот из интересного, что нашим ребятам надоедает. Вот, значит, аист надоел, а другому Анапа надоела.
2: А что там с Анапой? А как? Просто
1: мне... Ну, отдыхать сколько можно?
2: Мне Анапа надоела? Такая расшифровка?
1: Да, мне Анапа надоела. А у Евгения, вот смотри, какой интересный вариант. Он как называется человек, который останки раскапывает? Кто это?
2: Археолог.
1: Спасибо. Евгений пишет, вот муха арктическая, незамерзающая.
2: Тут, кстати, помогает еще не только археолог, но и фрилансер. Ну да. Тоже защита, тоже хорошая расшифровка. Мысли Анюты непристойные, да, засчитали. Малыши атаковали няню. Такое что-то сюжетное, да, получилось у нас. Сразу вспомнил.
1: Да, киношка какая-то.
2: Ну, вот эти два перекачанных няни.
1: Точно.
2: Няни такие называются.
1: А почему мы один и тот же фильм вспомнили?
2: А только он как-то сильно нам.
1: Подожди, а есть же у нас.
2: Травмировал нас очень сильно.
1: А про няню у нас сериал был какой-то про няню, помните?
2: Да, да.
1: Заворотнюк.
2: Заворотнюк же у нее.
1: А как она называлась?
2: Моя прекрасная няня. Что ты вспоминаешь вообще?
1: Подожди, а усатый нянь?
2: Это классно. Это мы любим такое.
1: Это, вот тоже, да? Это мы, получается, со второго или с третьего раза вспоминаем, да?
2: Ня-ня-ня-ня-ня.
1: Это нам как будто с тобой манок выдали, и мы...
2: Это очень бедная радиостанция, знаешь, как, что отбивок нет, все своими силами, ребят.
1: Хорошо,
2: доброе утро.
1: Хорошо.
2: Мышиный армрестлинг нереален. Ух ты, Ольга, как вообще, мышиный армрестлинг. Ну, кстати, иногда встречаешь их там, ну, вот вдоль неприбранных помоек вот этих мышей-то больших, и как их, мы выяснили, андатры-то?
1: Какие-то крысы. Подожди, мускусные.
2: Мускусные крысы вот этих встречаешь. Там реально что-то похоже на армрестлинг происходит. Они там за что-то борются.
1: У них такие лапки симпатичные вот у всяких крысок, у мышек. Я всегда себе, знаешь, вот какую-то картинку представляю.
2: Последнее, на что я смотрю, это на их лапки.
1: Что они вот так вот лапками, пальчушками своими прутья держат. И вот это вот на-на-на. И вот начинают раскачиваться.
2: Какой хороший день. Маша, агитаторша наша. Ух ты, это целый лозунг получается, Павел.
1: И в рифму так еще симпатично.
2: Маша, агитаторша наша. Прекрасно, прекрасно. Так,
1: ребят, три буквы. Всего три буквы. Желательно цензурно. Ну и мы не настаиваем на том, чтобы проверять правописание.
2: Да, мы тут жили целых 10 минут с тем, что андатры на «а», поэтому абрикосы на «о», так что, ребятки, мы здесь сильно вас не ругаем. Молодец, Анька наша!
1: Ну, это, кстати, вот история, одна, как бы, это продолжение истории, да, значит, про машину и Аньку, и вот, что Анька наша молодец.
2: Ну, кто-нибудь, давайте, автомобилисты-то что-нибудь такое вот про дороги. Про дороги, про машины, про, не знаю, ДТП что-нибудь. Вот нам расшифруйте, мам.
1: Миленькие автодороги наши.
2: Вот.
1: Маленькие автодороги наши.
2: Ну, уже не маленькие, кстати, большие.
1: Ну, большие.
2: Огромные.
1: Проспекты.
2: Гигантские полотна просто у нас здесь в Свердловской области. Вот. В общем, надо что-то такое вот расшифровать, ребят, давайте.
1: Всего три буквы. Бьемся мы за билеты. Нет, простите, обманула. Это я проверяла вас просто, проверяла, насколько вы внимательно
2: мы
1: слушаете наш эфир. Пакет, а еще и футболка. Тут сразу два подарка у вас
2: было. Да. У нас было три пакетика пола. Вот один из них мы разыгрываем прямо сейчас. Эмочка очень стильная. Я не знаю, подойдет ли это девушкам. Скорее всего, это все-таки более мужской вариант. Но знаю, что девчонки иногда по утрам носят мужскую одежду.
1: Ну...
2: А?
1: Вообще, просто такой цвет классный, черный.
2: Да.
1: Он, мне кажется, универсальный.
2: Унисекс.
1: Подойдет вообще всем желающим.
2: Да, а как, кстати, унисекс по-русски сказать?
1: Универсальный.
2: То это русское тоже?
1: Нет.
2: Универсам. Так, Мишка аннулировал... Так, угу.
1: Ну, там не все можно читать.
2: Не все,
1: не все можно читать, Дэн, да.
2: Просто аннулировал, что значит, что киллером подрабатывает.
1: Вот такой Мишка.
2: Ну да, я себе представил Хитмана.
1: А я Косолапова представила. Я вчера...
2: Тогда это тоже грустная история.
1: Я короткое видео смотрела с утра. Там медведь забрался на какую-то горную вершину. Ну, высота не то чтобы сильно какая-то крутая, но все равно 1500 метров, и он там отдыхал в снегах. А его с вертолета сняли, представляешь?
2: Как это? Что за история такая? Надо
1: такая вот.
2: Ознакомиться. Слушай, ну нам нужно выбрать кого-то хотя бы из лидеров. Что тебе, вот больше, что тебе запало в душу? А мне, конечно, больше всего понравилась вот эта вот расшифровка, которую ты читала про «Мои хорошие».
1: Ма-хорошие.
2: И как там дальше было?
1: А где-то, подожди, это вот «Ма-хорошие, айдате накатим».
2: Это кто?
1: Ну, сложно сказать. Ну, человек в шляпе Боярского.
2: А, это вот он, да?
1: Ну, да. Там и усы Боярского, и шляпа Боярского, и даже...
2: Настало время представиться Юле. Она здесь уже полтора года. Пора раскрыть свое истинное лицо, а то она так и будет... Там же хочется прочитать вот это...
1: Срываем маски.
2: Да, вот это хурба вот это вот. Хочется же прочитать.
1: Нет, в принципе, мне нравится идея, что с нами переписывается Боярский.
2: Мне тоже. Ну, мне кажется, на это и ставка, в принципе.
1: Ну, было бы круто, кстати.
2: Да, у Гули еще хорошие расшифровки. Ну, Павел, как обычно, у нас тут в лидерах
1: идет.
2: Ну, Гули
1: тоже, смотри, вот она выдала, например, новое слово нам с тобой, надюзгался. Угу. Милый алкаш надюзгался.
2: Жаль, не пользуемся, ну, главное, я не пользуюсь.
1: Да, ну и там вот еще первое самое, за что мы зацепились, может, Анечку наказать.
2: Угу. Но мне все-таки мы хорошие.
1: Мы хорошие?
2: Да.
1: Все, все, оставляем?
2: Оставляем.
1: Да, получается, и выбираем.
2: Тем более, что и у нас пола-то мужского цвета и мужского, значит, размера. Моя хорошая, айдать накатим. Вот такая расшифровка у нас получилась, ман. А поэтому давай поаплодируем твоему Боярскому.
1: Мой Боярский выиграл сегодня.
2: Боярского надо как-то по-особенному аплодировать или нет?
1: Тысяча чертей! И вот потом громко. Хлоп-хлоп.
2: Так что поздравляем. Не знаю, на связи, не на связи он с нами, но тем не менее напишем, если что, как забрать и что сделать. Дальше у нас, ребятки, будет блок новостей. После него, естественно, как всегда, по традиции, будем обсуждать кино, что посмотрели, сериалы какие-то, может быть, вот блогеры, Юлька уже потихоньку начинает нам рассказывать про самые крутые короткие варианты этих видосов. В общем, что посмотрели, что понравилось после 8 часов. Ждем ваши истории по номеру +7 99 15 15 107 6.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число российских регионов, территория которых полностью эндемична по клещевому энцефалиту, то есть там существует повышенный риск заражения этим заболеванием. Об этом говорится в результатах исследования Роспотребнадзора. В УРФО такая же ситуация сложилась в Тюменской и Челябинской областях. В местностях с высоким риском заражения рекомендуется проводить профилактическую вакцинацию. Также эпидемиологи советуют не забывать об индивидуальной защите, репеллентах, инсектоакарицидных средствах и специальной одежде. На начало мая только в Свердловской области от укусов клещей пострадали более 3100 человек. 10 укушенных были госпитализированы с подозрением на энцефалит. Каждый третий из исследованных паразитов оказался переносчиком клещевого боррелиоза. 35,8% вируса энцефалита был обнаружен у 0,7% клещей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах масштабной модернизации учреждений культуры региона в 2026-2027 годах. Работы по строительству, капитальному ремонту и оснащению пройдут в различных территориях Среднего Урала. Всего в 2026 году в 137 государственных и муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий или капитальный ремонт. Приобретено новое оборудование, цитирует Паслера портал Екатеринбург.РФ. В этом году обновление затронет филармонии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, театры в Екатеринбурге и Ирбите, 8 музеев, 61 учреждение культурно-досуговой сферы и 26 библиотек. Также новое оборудование получит 37 сельских учреждений культуры. Отдельный блок работ реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В него включены капитальные ремонты домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, обновление библиотек в Артемовском, Заречном и Екатеринбурге, а также модернизация сценических и технических комплексов театров. Департамент молодежной политики Свердловской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере молодежной политики. По инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера в этом году в перечень направлений включены проекты помощи участникам СВО и членам их семей. Отбор проводится по 8 направлениям: профилактика безнадзорности, развитие благотворительности, противодействие коррупции, укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народа в России, патриотическое воспитание, поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, вовлечение молодежи в общественную жизнь и впервые заявленное направление по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе +24 градусов.
0: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.
4: Зачем ты смотришь?

0: Утро большого города.
1: Кинобудка.
2: 8:05 продолжается наш прямой эфир. Дэн Савин, Юля Курочкина. И еще напомню, что партнер утреннего шоу ООО «Негогрупп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение – ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
3: Ну и сейчас наступает пора, когда мы с вами обсуждаем, что мы с вами посмотрели за эту неделю. Праздники были длинные. Возможно, вы не только гуляли, уделяли время своему огороду, участку, может быть, там посещению каких-то салютов, фейерверков, но и, возможно, что-то посмотрели. Может быть, это какой-то подкаст. Может быть, это какая-то новая передача там стартовала, там ВК-видео много чего сейчас запускает. А может быть, это действительно какое-то кино старенькое, новенькое. Хотя из новенького там практически ничего сейчас и не выбрать особо. А вот из старенького у нас вы иногда удивляете, что вы там глядали.
2: Я вот как раз тот человек, который... Я сделала попытку посмотреть что-то новое. Значит, «Дьявол носит Прада», вторую часть. Я решила посмотреть драму эту, с этим...
3: Вот это драма.
2: С Паттинсоном.
3: Зиндея, да, и Паттинсоном.
2: Да, и так вообще удивительно получилось. Значит, вот эту драму с Зиндеей и Паттинсоном, ну, я не знаю, можем ли мы там спойлерить вообще, в чем суть
3: там,
2: до дела?
3: Да, там что
2: ну,
3: спойлерить? Ну, все
2: меня,
3: понятно.
2: У меня, если честно, сильный вопрос. То есть я смотрела фильм и думала, будет драма, но мне показалось, что они как будто бы немного за уши притянули эту тему. За что эту девчонку, эту главную героиню, эту Зиндею, все начали, ну, как это называется, булить, сердиться на нее.
3: Но мне...
2: Она даже ничего не сделала, она просто подумала об этом. Откуда драма-то?
3: Нет, давай скажем, вряд ли кто-то пойдет уже, тем более, что фильм заканчивается в кинотеатрах. Значит, там в чем вся весь
2: соль,
3: замут,
2: соль.
3: Скажем так. Значит, молодая, красивая пара. Они там живут, очень, кстати, обеспеченно живут. Если ты посмотрела по квартире Паттинсона, очень даже неплохо живет профессор там, или кто он там, учитель университета.
2: Ну, Паттинсон сыграл в стольких фильмах. Надо думать, что...
3: Ты думаешь, это камео было? Не, ну я имею в виду, что красивая пара в таком возрасте, когда они еще только-только планируют там свадьбу, и они уже так, ну, у них свое жилье. Не знаю, там в Лондоне же, по-моему, происходит место действия.
2: А я в Нью-Йорке считала.
3: Да, неважно, Нью-Йорк или Лондон, и там очень дорого приобрести собственное жилье. Поэтому они очень обеспеченные, очень красивые. И тут в какой-то из вечеров, накануне свадьбы, они встречаются с друзьями. И одна из подруг, которая тоже, кстати, себе неадекватно как-то вела, не как подруга, согласись, предложила сыграть в такую игру. Рассказать о самом своем зашкварном поступке. Ну вот мерзотном каком-то, вот ужасном, плохом поступке. Самое плохое, что ты совершил в этой жизни. Ну и они давай рассказывать, они же, ну как бы не могут... как-то, не знаю, адаптировать, тогда обязательно почему-то честно рассказать. Вот. И сначала там, значит, подруга рассказала. Нет, сначала парень подруги.
2: Ну, там последовательность не так важна. Просто
3: да,
2: наш,
3: потом
2: наши
3: подруга.
2: Два главных героя, они тоже признаются в каких-то своих сложных поступках. И она рассказывает, что она в школе хотела взять оружие и прийти в эту самую школу.
3: Перестрелять своих обидчиков, но... да. Это как называется термин-то американский?
2: Шутинг?
3: Термин? School shooting, кому-то этим занимается.
2: Подожди, мы говорим о подростке, который переживает сложные вот эти смены в организме. Ты что, в 14 не проявлял агрессию? Ты что, в 14 не каких-то мыслей, ну, сложных, неужели не было в голове? Да не поверю ни в жизнь. Она же ничего не сделала. Она только фантазировала. Драма-то в чем?
3: Не, ну, я сначала...
2: Я с наездом, как будто ты сейчас позвонишь Паттинсону и Зиндее. Или режиссеру, да?
3: Вот так вот бы я реагировал. Не, я сначала так же, как ты, отреагировал, потом посмотрел, что пишут американцы. И оказалось, что в Америке это супер больная тема. Это вот у них, знаешь, у нас даже... Вот у нас вот с чем можно сравнить? Ну, только, наверное, цены на коммунальные услуги так людей трогают, так же, как у них school shooting. То есть у них это происходит часто во многих штатах. Они даже... Это, знаешь, даже уже не новостью является. Ну, то есть настолько у них болезненная тема. И они... Вот для нас это надумано. рискованное все, но типа подумала, да. Но она, кстати, подожди, она не только ведь подумала, она уже купила ружье, она рассказала, что купила оружие, готовилась, снимала
2: но,
3: видео.
2: Слушай, ну, получается, что они всем, всем составом киношным, все ее друзья, подруги, этот жених, они ее осуждали за то, что было 300 лет назад в ее голове, что она злилась, она не понимала, как с этим миром справляться, что ни один взрослый не нашелся, да, кто ребенку бы помог этот путь какой-то сложный, эмоциональный пройти, никакой там психологии, ничего такого, они просто на нее злятся. Причем, что ты вот причем что, подруга... почему ты об этом думала? Не, причем... Да я, когда мне было 14 лет, я так хотела скандалить, ругаться и, понимаешь, со всеми драться, но потому что тебе 14. Ты против всего мира.
3: Ну, ты же наган не купила себе.
2: Ну, слава богу.
3: Не училась стрелять, глаз себе не подбила.
2: Это, ну,
3: я объясню, что Юля хочет сказать. Это, в принципе, многие почувствовали из тех, кто посмотрел, что сам...
2: Жаль, что я не могу сказать.
3: Я объясню, что корневой конфликт, то, из-за чего происходит, собственно говоря, драма, он не работает, потому что он нам, русским людям, кажется очень надуманным. Ну, то есть, действительно, она призналась в том, что было очень давно, и она, причем, знаете, она не призналась так вот, а я хотела там, знаете, взять,
2: она тоже,
3: купить
2: она тоже,
3: автомат и всех перестрелять.
2: Она тоже переживала по этому поводу.
3: Она сокрушается, она извиняется, у них происходит несколько серьезных разговоров с парнем, и, в общем, что происходит дальше? И дальше весь фильм нам показывают, как, значит, вот ее вот этот парень, которого изображает Роберт Паттинсон, сходит с ума, он начинает в ней видеть, значит, вот этого сумасшедшего,
2: ну,
3: неадекватного
2: подозревать,
3: человека.
2: Что она вдруг сейчас начнет с ним что-то себя как-то вести.
3: И, но... тут, и тут тоже вопросики у меня появлялись во время просмотра. Мне кажется, Паттинсон немножко там не доиграл в этом смысле. Он, ну, как-то все, что угодно играл, только не массовое какое-то
2: помутнение. Смотри, смотри, я не одна. Дмитрий тоже здесь говорит, абсолютно согласен с Юлей. Точно те же слова сказал после просмотра. Нам навязали то, что Зиндея эту надо ненавидеть. А вот фигали, вот пишет Дмитрий. Но... фильм плохой, полнейший. Актеры еще унылые, уроды. Вот мы с Димой тут сегодня на одной стороне.
3: Ну что вы так-то прям вообще?
2: Извините.
3: Прекрасные актеры. Мне кажется, Зиндея не дали поиграть там, во-первых, не забывайте.
2: А что там играть-то? Что люди на нее злятся и обижаются, и боятся ее. Это вообще странно. Я смотри, просто так получилось, что в этот день на контрасте я сначала днем пыталась посмотреть фильм Зиндея и Паттинсон. Вот эта драма. Сидела, значит, пыхтела, возмущалась и не понимала, как мне вообще его дотянуть, досмотреть до финала. А вечером пошла на спектакль в Мускомедию. И в Мускомедии смотрела «Любовь и голуби». И знаете, что я делала, сидя в ряду, значит, на спектакле? Плакала. В момент, когда была вот эта вот, ну, сцена, накал, да? Когда она говорит, узнаю, что с отцом общаетесь. Или когда это, значит, сын, когда за топор хватается, я, говорит, ему вот это вот все... И они, понимаешь, столько понятных для меня было проживаний в этот момент, что Зиндея с Паттинсоном, ну извините.
3: Ну, я все равно здесь не буду прям сильно ругать, потому что не забывайте, что вы смотрите американское кино, снятое для американцев, и шло оно у нас вот в обычный вот какой-то там день до 2022 года, это абсолютно проходное кино было бы. Вы даже не пошли бы на него в кинотеатры. Но в кинематографе сейчас настолько все плохо, что вот эта драма становится объектом бурного обсуждения. Но я всегда пример привожу, вот с одним корешем своим американским обсуждал, вот есть прекрасный, на мой взгляд, фильм Быкова, называется «Дурак». Если вы помните причину, из-за которой возникает вся соль и боль этого фильма, что он там обнаруживает в общаге трещину большую.
2: Да.
3: Ну и что? Точно так же со слюнями мой друг на меня кричал американец. Это что за бред вообще? Это же надумано.
2: Но, подожди.
3: Понимаешь?
2: Но дурак у Быкова, ну оно такое нишевое кино для нас. Мы что, куда-то его транслировали, повезли в Голливуд, разве? Ну
3: да.
2: где мы его там показывали?
3: Не, он участвовал.
2: А эти в прокат по всему миру поехали с этим, со своим, понимаешь, мыслях о шутинге.
3: Нет, я же тебе объясняю, почему так происходило. То есть, если бы у нас шли все новинки, которые идут, вообще там Майкл Джексон блистает за рубежом, и Mortal Kombat, у нас это все не пошло во время просмотра вот этой
2: драмы.
3: Алексей
2: еще поддерживает наш разговор, говорит, что нас ремнем лечили от таких мыслей.
3: Да есть, конечно. Нет, 100%, ребят, не забывайте, разрешенное оружие, оно меняет вообще, в принципе, весь социум. Вот если бы нам разрешили носить оружие, вот Юлька бы пришла бы точно с мушкетом. Ты же с мушкетом пришла, учитывая тебя... что у тебя там варган хранится, да. Вот. Это немножко все меняет. Но еще раз говорю, фильм действительно получился слабенький, проходной достаточно. Тут, мне кажется, мы сходимся в оценках. Ты-то еще, Лана, дома посмотрела, а мне это пришлось еще в кинотеатре это все терпеть.
2: Я на контрасте голосую всеми руками вообще за, например, какое-нибудь там «Привидение» 90-го года.
3: Да?
2: Или вот, я не знаю, вчера вот перед сном смотрела «Клуб первых жен».
3: О.
2: Тоже классненький, тоже что-то из 84-го какого-то далекого. Вот это я понимаю, кино.
3: Да, тут начали о новинке нам уже обсуждать. Сделаем небольшую паузу. Пошла у нас кинобудка сегодня, но это еще не все. Дальше будет жарче.
0: Реклама на 107.6. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Кинобудка. Но главной новостью, конечно, стала не вот эта драма. Еще раз говорю, этот фильм, да, достаточно тихонечко прошел в наших кинотеатрах. Никто там его особо не обсуждал. Всех, конечно, там бомбит и разрывает то, что устроил Кристофер Нолан. Понятно, что это не он, а студия, на которую давят. Вы все знаете, что Кристофер Нолан взялся за этот исторический эпос, за Одиссею. Всех эта новость повергла в шок, в восторг. Люди разные эмоции испытывали, но радовались, потому что Кристофер Нолан один из немногих режиссеров, признанных, да, который нам уже доказал, что он умеет снимать, он снимает классно, это знак качества, это как любой фильм с Ди Каприо, вот, не знаю, как про что угодно он может быть, политизированный, не политизированный, тебе точно понравится. А потом начали, значит, появляться очень тревожные новости. Во-первых, сначала весь интернет расстроил последний тизер и трейлер, потому что, ну, для меня «Одиссея» еще, помните, старенькая «Одиссея» постановочная?
2: Ну, старенькая насколько? Я еще помню «Одиссею».
1: Конца 90-х.
2: 70 какого-то, я помню, года.
1: Ой, это вообще старенько.
2: У нас в институте был очень вообще талантливый преподаватель, я по-другому обозначить не могу, и она как раз преподавала у нас древнегреческую литературу. Uh-huh. И я помню, с каким азартом она, знаешь, и там Агамемнон пошел на Трою. Елена, если честно, я от ее рассказов, ну, буквально картинки в голове рисовала. То есть на этих уроках я смотрела кино, вот которое сейчас снимает Нолан.
1: Ну, вот есть старенькая версия, самая знаменитая версия «Одиссея» 98-го года. И там, знаете, это такое яркое приключение, потому что это Илиада, это, значит, Эгейское море, это просторы, это яркие берега, это очень красивые мужчины и женщины.
2: Ну, потому что они физически развиты.
1: Да,
2: они,
1: да,
2: вот это вот находятся в движении, mm-hmm, вот это перемещение по миру, да, с одного греческого острова на другой. И они, правда, и женщины утонченные. Эти,
1: да.
2: Я вот тут, смотри, вот что нашла вот сюда же. Как Гомер описал свою вот эту главную героиню Елену. Там смотрите, какой текст. Лилейно-раменная кожа лица и mm-hmm, плеч цвета лилии,
1: да,
2: и золотокудрая.
1: Ну, мы сейчас перейдем к Елене Прекрасной, это очень важно.
2: Но какая она,
1: да,
2: по факту,
1: да,
2: будет в кино?
1: Да, и сначала, ну, смотри, до того, как... Он же там не показал сначала, только Мэтта Дэймона в основном показывали в образе, я так понял, самого Одиссея, бородатого такого старика,
2: уже
1: почему-то,
2: да,
1: ветхого.
2: Да, возрастного.
1: Как Одиссей вообще-то был достаточно молод.
2: Ну,
1: когда
2: мы и говорим про еще до нашей там вот этой вот эры, или когда они там ходили-то по морю. Mm-hmm. Они же там в 30 уже запросто могли быть.
1: Уже все, ты уже мог даже не дожить до 30. Ну, не суть. А, во-первых, трейлер очень серый и темный. То есть там вообще нет ярких таких вот цветов. У него даже Дюнкерка, если знаете, такой военный фильм, это военная реконструкция от Кристофера Нолана. Он даже ярче выглядит. Это фильм про Первую мировую войну, про стояние английских войск в ожидании нападения немецких войск. Вот. И даже он ярче получился. Все такие, что он опять Готэм, что ли, снимает? Что-то все серое это такое, да? Ну, тут есть надежда, что может подкрасят, может исправят, а может быть нам душу травят. Но потом Кристофер Нолан выложил список актеров и кто кого играет. Сначала все бомбанули Зендеи, которая играет, там, забыл, как, значит, царицу, которая тоже белокурая царица, она описана, угу, в «Илиаде» у Гомера.
2: Но не Елену,
1: не Елена,
2: не из-за которой все
1: началось. А Елену прекрасную, которую мы еще с вами запомнили по прекрасной фантастической историко-приключенческой драме «Троя» 2003 года с Брэдом Питтом и всеми.
2: Там
1: сумасшедший каст, там какой Гектор, какой Ахиллес, какая там...
2: Там хлебушек наш Брэд Питт.
1: Да, вообще...
2: Полфильма ходит в юбке. Это стоит пересмотреть, девочки, стоит.
1: А еще же вот 2 года назад вышла отреставрированная, отполированная режиссерская трехчасовая версия «Трои».
2: Пресс Брэда Питта блестит.
1: Там вообще все. Там Орландо Блум даже больше фраз получил. Так там вся наша любимая плеяда молодых голливудских актеров.
2: Красивых.
1: Не зашкваренных еще, ни в чем не заморавшихся, молодых, красивые молодые тела, много греков, да, натурных съемок. Ты там смотришь, хочешь сразу пойти путевку себе заказать,
2: там
1: уехать в Анапу.
2: Там еще и девы все с уникальными лицами.
1: Да.
2: Не ботоксно обколотые, как Энн Хэтэуэй, понимаешь, сейчас,
1: да,
2: плакать не может.
1: Да.
2: А они там плачут по-настоящему и морщат лоб свой.
1: И что мы видим в последнем тизере от Кристофера Нолана «Одиссея», самый ожидаемый фильм? Во-первых, Елена Прекрасная, прекрасная у нас чернокожая.
2: Люпита Нионго.
1: Да, это ее имя, да. Мы ничего к самой актрисе, ноль вопросов. Вопросы к тем, к кастингу и к студии, к самой.
2: Я напомню, лилейная раменная кожа лица и плеч цвета лилии.
1: Да.
2: Золотокудрая.
1: Да, ну что,
2: из-за нее, понимаешь, просто полпланеты снесли, сожгли Трою. Я картину тоже, наверное, подписана в ВК,
1: да, паблик.
2: И там тоже на фоне вот этой Одиссеи стали картины, значит, обсуждать как раз вот этой самой Елены Прекрасной. И меня поразила одна картина, написанная в 17-м, что ли, веке. Ну, уже, давайте так, относительно свежая наша уже картина. Угу. Где эта Елена стоит, понимаешь, буквально губки дует, у нее вот эти вот рыжие, буквально до пола волосы. Она с такой прозрачной кожей, она как будто вот супруга Роберта Паттинсона в фильме, где они, помнишь, искрились, если солнце на них попадает. Как это называется?
1: Сумерки.
2: Вот, да-да-да. Она вот такая прозрачная стоит, и ее ругает, значит, ну, кто-то, я не помню, там, мать ее или кто, угу. Что вот смотри, из-за тебя Трою сожгли.
1: Да.
2: И тут сейчас вот Люпита Нионго.
1: Да, и причем и мотивация сразу пропадает, ты не понимаешь, почему мужчины вообще, стали греки, вот за нее начали сражаться. Еще раз говорю, никаких претензий к самой актрисе, а проблема именно... Но это еще не все. Мы думали, на этом все закончится. Но дальше там, значит, в стане греков начинают появляться сильно чернокожие мужи. Да, в этих, в доспехах, ты понимаешь, да? А, и потом нам показали, что эпизодическая роль Ахиллеса будет. И сейчас приготовьтесь. Для меня, конечно, Брэд Питт, но это прямо Ахиллес Ахиллесович.
2: Эталон.
1: Это эталон. То, как он подготовился, как он выглядел, можно по-разному относиться к его лицу, но он для меня эталонный Ахиллес. Маленький, юркий, все как вот...
2: А Брэд Питт маленький?
1: Ну, среди больших воинов Трои, его специально показали таким юрким, ловким, ловкач такой, да, помнишь, как он, это легендарное сражение с бугаем, когда он просто разбежался там, ну, иголочкой своей, хать, все, и тот это умер сразу. Ну, это эталоны для меня, грек такой, троянец, там, как угодно можно их называть. И что вы думаете? Нолан вместе со студией на роль Ахиллеса, эпизодическую, вчера это уже подтвердили, взял Эллен Пейдж. Он же Эллиот Пейдж.
2: Ну, давайте так, без подробностей, в нашей стране, возможно, это уже и запрещено, но это вот...
1: Но это факт, это актер.
2: Сначала женская...
1: Эллиот Пейдж, который, да, в наших мужской. Российских агрегаторах везде фигурирует как Эллен Пейдж, и он, или она, я не знаю, он там все вообще оно
2: как,
1: пишет
2: как,
1: везде.
2: Как обращаться?
1: Да, то есть он такое местоимение. Будет играть наши дети с вами, мои дети, ну, я, конечно, не поведу на этот фильм, но они же рано или поздно посмотрят Одиссею. Для них Ахиллес будет вот такой вот.
2: Вот такой. Маленькие юркие тогда, вот, знаешь, твои слова очень подходят.
1: Нет, сейчас слишком маленькие, слишком очень... Ну, в общем, расстройства невероятные. Я такой, чтобы залечить себе душу, говорю, мы пошли вместе с друзьями и в рамках киноклуба пересмотрели «Трою» 2003 года, еще раз говорю. Это мы же вам рекомендуем здесь. Вот если вы тоже хотите залечить душу, можете посмотреть тизер Кристофера Нолана, чтобы себя немножко так тоже, чтобы вы разбушевались, а потом посмотреть «Трою», режиссерскую версию, трехчасовую, в стихотворной форме, все по Илиаде, со всеми этими потрясающими актерами, натурными съемками. Мы посмотрели ее, я забыл уже, как раньше снимали. Они ведь реально поехали туда. Сначала на Кипре снимали, потом поехали на северный турецкий берег, где ни один русский турист ни разу не был, с той стороны Черного моря. Да, что-то, оказывается, снимали у нас здесь, приезжали, в Тбилиси, в Батуми. Там, понимаете, это настоящее большое кино. Коня собрали деревянного. Тут уже у Нолана смотришь уже там, значит, задники, что уже не такая огромная массовка будет участвовать. Ну, в общем, пока что даже Кристофер Нолан, последний оплот наших надежд, куда-то не в ту сторону пошел. Это называется вок-повестка же, да?
2: Ну, повестка, да.
1: Очень
2: Олеся пишет, Одиссею 98-го года снимал Кончаловский.
1: Да, да.
2: Значит, Андрей Кончаловский был режиссер этого фильма, музыка Эдуард Артемьев, там страны, которые участвовали в съемках, Великобритания, Италия, Германия, Турция, США, то есть вот они все приложили руку к этому фильму. Там тоже трехчасовая, конечно, история, большая, глобальная.
1: Можно я на хорошем закончу?
2: Тут вот еще ребята, смотри, вот тут они свои варианты предлагают. Скажем, вот Алексей говорит, вчера посмотрел «Королек», ностальгически по индийским старым фильмам.
1: «Королек моей любви» с Галустяном.
2: Или «Королек, птичка, певчая». Вот я вот такой еще помню фильм.
1: А какой из них-то?
2: Индийский. А, Аркадий тоже здесь. Говорит, сходили вчера с супругой в мускомедию на «Время не ждет». Я напомню, что это мюзикл сотканный, собранный из песен группы «Чайф». А, говорит, сходили благодаря вам и вашим гостям. То есть, ну, мы натолкнули на мысль. Супер восторг. Вот, пожалуйста.
1: Ну, давайте на хорошем закончу. Ребята, если вы хотите что-то, чего-то доброе, что-то семейное и невероятно кинематографичное, вышел какой-то запредельно потрясающий милый мультик, называется «В чужой шкуре», с минимум слов. Это испанские мультипликаторы. Вообще подразделение Netflix, но не напрягайтесь, потому что это испанцы. Они делают свое. Честно, я давно не видел мультика, где взрослые мужики с интересом бы все разглядывали. Это настолько завораживающе. У меня дети просто в условиях городской своей среды, это я там в деревнях раньше там существовал, по всяким развалинам бегал. А у меня у детей, к сожалению, тут есть недосдача небольшая. И этот мультик их отправил туда. Это про природу, это про животных, это про этих самых андатор.
2: Через О, ребята.
1: В общем, если хотите какой-то терапевтический эффект, насладиться классной, крутой, потрясающей анимацией в стиле Pixar, «В чужой шкуре», он уже в свободном доступе. Посмотрите обязательно.
3: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
4: На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Новая очередь молодежного кластера «Салют» открылась в Екатеринбурге. В здании бывшего кинотеатра открыт холл второго этажа. Напомню, городской молодежный кластер «Салют» был открыт в августе 2025 года при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова как площадка для реализации молодежной политики по профориентации.

0: микрорайона Компрессорный, проследует по Латвийской, Центральной, Локомобильной, Новой, Латвийской, Эстонской, Сибирскому тракту, Новосинарскому бульвару Столетия, Уральского университета, Экспо-бульвару, Кольцовскому тракту, Объездной, Белинского и Шварца. В свою очередь, с 1 августа троллейбус номер 28 перестанет заезжать на остановки. Микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова, Павла Шаманова, Академический микрорайон, Двинская, Барвинка. Зато он начнет останавливаться на Кольцевой и храме Святого Князя Владимира. Маршрут будет направлен по улицам Щерса, Амундсена, Краснолесья, Чкалова, Сахарова, Амундсена. Количество новых самозапретов на кредит в Свердловской области по сравнению с мартом сократилось на 11,1%. Если месяцем ранее жители региона оформили 37 200 ограничений, то в апреле 33 000. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В целом по России интерес к механизму самозапрета также снизился. В апреле граждане оформили чуть более миллиона ограничений на получение кредитов и займов, что на 14% меньше мартовского показателя. Большинство ограничений свердловчане по-прежнему оформляют через портал госуслуги. В апреле таким способом было установлено 29 000 самозапретов. Еще 4 000 жителей региона воспользовались услугой через МФЦ. Самозапрет на кредиты вступил в силу с 1 марта прошлого года. Мера считается одним из способов защиты от мошенников, которые оформляют кредиты по украденным или утекшим персональным данным. По данным на 1 апреля этого года, более 800 000 жителей Свердловской области уже воспользовались этой услугой.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Мы как будто бы должны начать эту студию, Дэн, с твоего чиха.
3: Вообще?
2: Почему?
3: А у меня глаз чешется вот сейчас от пыльцы.
2: Почему? Потому что у нас в студии потрясающий ветеринарный врач. Как это связано с Денисом? Опять вы спросите меня.
3: Ну, очень легко.
2: А очень легко, да, потому что у нас в студии Елена Игоревна Сергеева, ветеринарный врач, дерматолог, терапевт. Елена Игоревна, доброе утро.
4: Доброе утро, друзья.
2: Ну, мы сегодня будем говорить о наших любимцах, о братьях наших меньших. Я иногда буду к Дэну обращаться, да? Ну, тут как бы у нас так все устроено.
3: Тут во всех смыслах я, кстати, реально брат меньший.
2: И младший, и меньший, еще и с аллергией, понимаете? Все сложилось. Елена Игоревна, ну если про аллергии говорить у собак, у котят, у животных вообще, а это такая же аллергия, как у человечков? Ну вот Дэн у нас вот мучается уже как которую неделю. Глаз чешется на пыльцу, вот чих, вот это вот все.
3: И
2: вот
3: березы
2: да, аллергия человеческая и аллергия, ну, собачья, это вообще про одни и те же процессы в организме?
4: Да, в целом механизмы действительно схожи, только мы немножко дифференцируем виды аллергии. То есть если поговорить про аллергию, что это такое у людей, у животных? Это неправильная работа иммунной системы, которую человек или животное наследует генетически. То есть условно можно сказать, что это поломанный иммунитет. И в ответ на какой-либо аллерген иммунитет начинает атаковать собственный организм. Если мы посмотрим на животных, это может быть воспаление ушей, кожи, зуд, различные покраснения, там, пустулы, папулы. Если мы немножко обратимся к людям, это вот наши проявления. Конъюнктивит, поленос, у кого-то
2: слезовыделение.
3: Ну, я иногда путаю, кстати, мне кажется, у меня организм путает иногда.
4: Да, это все, так скажем, шалости иммунной системы, которая отвечает на какой-либо аллерген. И что мы должны понимать? Я сейчас переключаюсь на животных, да? Так как первая причина — это неправильный иммунный ответ, все, что мы видим на коже, отит, воспаление там лап, подушечек, зуд, различные поражения — это все верхушка айсберга и вторичный симптом. Самая большая ошибка у животных аллергиков — это лечить только кожу. То есть нам нет смысла мазать шампунями всю собаку, нам нет смысла капать бесконечно ухо до тех пор, пока мы не прекратим атаку иммунной системы. Это будет все возвращаться вновь и вновь. Тут нужен комплексный системный подход. То есть люди у нас что, пьют цитрины, зодоки, да, у них механизмы с гистамином работают хорошо. У животных там немного другие механизмы иммунного ответа, им нужны там, например, другие препараты из серии там гормонов, которые подавляют вот этот неправильный иммунный ответ. Вот, соответственно, в принципе, механизмы развития схожи, но виды и причины разные.
2: А, скажем, аллергия кошек и собак или каких-нибудь ящериц?
3: У кошек вообще бывает
2: тоже
3: аллергия?
2: Бывает, да.
3: Просто у домашних, просто у меня у домашних
4: бывает,
3: кот
4: да.
3: тоже есть.
4: Мы сейчас говорим именно в контексте мелких домашних животных, потому что экзот — это вообще уже другая тема. Да. Кошки также страдают аллергией очень часто, примерно
3: на
4: так
3: белок.
4: Же. Нет, вот это очень интересная тема. Мы об этом дальше поговорим. Кошки тоже страдают, очень часто страдают от укуса блох и слюны блохи. Сейчас мы плавно как раз перетекаем, какие виды аллергии у животных бывают. Всего различают три типа. Первая достаточно распространенная аллергия — это именно аллергия на слюну блохи, или иначе называют аллергический блошиный дерматит. Первым делом, когда к терапевту или к дерматологу поступает пациент с зудом или с воспалением, по протоколу мы должны и обязаны исключить блох.
2: То есть мы должны как-то, ну, что называется, шкурку просмотреть, да?
4: Да? Блохи очень
2: Я
4: коварны.
2: Я блох не видела 100 лет. Вот.
3: Давай покажу тебе.
4: Да, вот мы сейчас сталкиваемся с типичной ситуацией, да, когда ко мне приходит пациент, и я говорю владельцу про блох. А владелец говорит: ну я же их никогда не видел, вы что, доктор?
2: Да, где вообще, откуда?
4: Какие блохи? У меня дома чистота, порядок, какие блохи? Он со мной спит.
2: Да!
4: Я ваши мысли читаю, да?
2: Да.
4: Вот. А дело-то в том, что блоха очень коварная. Цикл ее развития проходит вне животного. Блоха приходит на собаку, как в ресторан, или на кошку. Укусила, оставила слюну. Слюна является очень сильным аллергеном, так же, как пыльца березы, вот это вот все. Иммунитет распознал эту слюну, белки слюны, И все, запустил все механизмы зуда и воспаления. Покраснение, чесотку, воспаление, там лапы и
2: так
4: далее. То
2: есть самой вот этой блохи-то уже не будет на,
4: нет,
2: по поверхности,
4: она
2: на шкурке?
4: Она попила кровь.
2: Ага.
4: Вот, ее
2: свои
4: цикл,
2: дела сделала?
4: Свои дела сделала. Максимум, что мы можем увидеть, это экскременты блох они иногда оставляют.
2: Мне нравится даже эфир. Доброе утро, ребят.
3: Маша что-то хотела. Где животные домашние, там всегда.
4: Да.
3: То есть дети и животные там всегда вот есть.
4: Там все есть.
3: Да. Бон набор.
4: И, в общем, блоха попила кровь и ушла она размножаться в окружающую среду, где животные обитают. Плинтус, подпол, ковры. Вылупляется новая популяция блох. Опять выходит
2: кусает
4: на поиски
2: опять,
4: пропитания, оставляют слюну и опять уходит. И таким образом, если мы понимаем, что у нас пациент с регулярным зудом, мы должны провести обработку от блох минимум 3-6 месяцев подряд, чтобы за его счет никто не мог размножаться и уходить. И провести дезинсекцию квартиры.
2: А, то есть какие-то подушки перестирать,
4: да,
2: какие-то.
4: С пылесосом, ага. Все. Каждый угол везде зайти с пылесосом и со специальными средствами все углы там пробрызгать,
2: угу.
4: Куда блохи потенциально могут уходить.
3: А вот, но блохи все равно сейчас редкое же явление. Ну, что, вот, неужели кто-то из академа приезжает?
4: Приезжает. Все приходят, да. Тут, видите, дело даже в том, что сейчас, возможно, этого меньше, потому что люди стали осознаннее, и они проводят регулярные обработки.
2: Ну да, обработки какие-то, вот эти капли, что-то там, вот эти ошейники,
4: да.
2: Ну, вариантов-то ведь.
4: Но есть очень много бытовых всяких ситуаций. Бабушка живет с кошками, которые ходят на улицы, в подвалы. Очень часто страдают блошиным дерматитом животные, живущие на первых этажах, вблизи подвалов. Потому что блоха за пропитанием ходит до пятого этажа. Ищет вот эти вибрации, тепло,
2: мне нравится,
4: чтобы покушать.
2: Как вы это называете? Да, я прям представила, когда собрала чемоданы, и так семья, поднимаемся на первый этаж.
4: Да.
2: Я знаю там одну знакомую собаку. Так, Серега вот пишет, я не понял, кого лично ж доктор, людей или животных? Животных, ребят.
3: Да. Животных, просто я в качестве примера.
4: Да.
2: И тебе, кстати, он пишет, Дэн, что Дэн говорит, я тоже аллергик, но об летний. То есть получается, что аллергии человеческих у собак, у кошек не бывает, да? Вот у них свои поводы для аллергичных процессов.
4: Мы обсудим, есть один повод общий, но мы сейчас глобально вот начали именно с животных и выделяем всего три.
2: Первое это вот слюна
4: блохи.
2: Это блохи,
4: да, слюна, аллергический блошиный дерматит. Это, в принципе, хороший вид аллергии в плане терапии. Мы можем вот эту блоху как причину убрать, истребить. Провести обработки, дезинсекцию, мы убрали паразитов, все, у нас животное не чешется в перспективе.
2: Ребят, а от чего в перспективе чешутся наши животные? Да, еще два повода мы обсудим сразу после небольшой полезной паузы.
0: Реклама на 107.6.
5: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: 18+.
8: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
9: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: По утрам приходит в гости Елена Игоревна Сергеева, ветеринарный врач-дерматолог, терапевт. Мы сегодня говорим об аллергии у животных, о причинах этой аллергии. Ну и вот первую причину мы выяснили.
3: Да.
2: Оказалось, что вот мы-то думали, что мы в благополучное время с вами живем, а мы вот та самая неблагополучная семья для нашей собаки или для кошки.
4: Ну, я удивлен, что блохи еще есть, что в городских условиях.
2: Ну, особенно если на первом этаже находитесь, живете, то там, конечно, риски выше.
4: Это получается из подвала?
3: Да, да, особенно старые вот эти брежневки, сталинки, вот такие дома, да.
2: А мы туда переезжаем красиво, потолки высокие, оказывается.
4: Трехметровые. Вот, ну, да. И трехметровые блоки.
2: Хорошо, что еще у животных может стать причиной аллергии?
3: Да, дальше я проговорю самое мое любимое, это миф. Сразу говорю, пищевая аллергия. Возле нее ходит очень много мифов, но по факту и по статистике всемирной она самая редкая. Она занимает всего 5% из всех видов вот этих трех аллергий. По сути, это ответ иммунной системы на белковый компонент корма. Реже на глютен, злаковый, но в основном мы говорим, что это именно на белок.
2: Но ведь, Елена Сергеевна, как в магазин придешь ветеринарный или онлайн, вообще без разницы, эти вот корм, который будет для аллергичных собак, это у тебя просто батарея. То есть это получается все ерунда?
3: Надо смотреть составы, да, но по сути это есть часть маркетинга, да, когда там пишут гипоаллергенный корм с рыбой. Нужно смотреть, какой там состав, какая там молекула белка. То есть если это тяжелая обычная молекула белка рыбы, ну по сути это не гипоаллергенный корм. Просто рыба менее аллергенный белок, белок считается, но по факту нет. И аллергия на белковые компоненты работает то же самое. Например, собака у нас кушает белок, ну, допустим, индейки. Длительное время. Минимум там 6-8 недель она должна есть этот корм, чтобы иммунитет распознал этот вид белка и сказал, мне не нравится это мясо. Вот вам все вытекающие. То есть она, во-первых, имеет накопительный эффект. В пищевой аллергии обязательно должен быть задействован иммунный ответ, ну вот комплекс, да. И мы потом видим все вытекающие последствия. Но чтобы нам исключить пищевую аллергию, поистине, да, самую редкую, мы должны посадить собаку на исключающую диету. Это может быть либо домашняя исключающая диета с новым видом белка и углевода, который собака еще не ела. Например, кальмар, там, кролик, баранина, там, ну, какой-то такой белок,
2: вот
3: который
2: это, конечно,
3: точно...
2: ужин у моего Борьки я представила, если бы вдруг
3: да, люди так, да? Мне часто пациент говорят, мы так не едим.
2: Ну, вообще-то...
4: Кальмар, баранина. Да нет, это звучит так просто вкусно.
3: Да, но в целом, то есть, условно, собака у нас ест... Допустим,
2: ну, баранину,
3: курицу, баранину 6 недель и рис. И если за этот период зуд у нас не проходит на фоне нового белка, мы знаем, что иммунитету нужно время, да, чтобы этот белок новый распознать, мы пищевую аллергию исключили. Второй вариант исключающей диеты – это промышленные корма, вот эти вот как раз гипоаллергенные. Всего существует буквально несколько промышленных кормов, которые являются поистине лечебными и исключающими.
2: Они невкусные, наверное.
3: Они невкусные. Я всегда говорю, что гипоаллергенные корма – это так же, как человеку есть всю жизнь белый хлеб. Невкусно. Они
2: стол обеднённые. Номер один, да, или да. Стол номер два, и ты всю жизнь
3: К счастью, собакам не всю жизнь надо. Так, так же 6 недель собака или кошка, 8 недель, едят гипоаллергенный корм. В составе этих кормов нет мяса в чистом виде. Там гидролизаты белка – это мелкие расщепленные молекулы, которые в организме не связываются, иммунитет их не может распознать.
2: А что за эти 6 недель пройдет? То есть, получается, пройдет зуд, условно,
3: если
2: да?
3: Если это пищевая аллергия.
2: Отеки на ушах, глазах, где у них там отеки еще бывают.
3: Да.
2: За 6 недель это вот пройдет.
3: Если это пищевой аллергик, если ему до этого поступал аллергенный белок, на который он реагировал, мы посадили его на гидролизат белка, там, сои, например, и роял канин гипоаллерженик тот же, например.
2: И получается, симптомы должны сойти.
3: Да, если происходит десенсибилизация, белок тот прежний выводится.
2: Попробуйте, ребят, тоже выговорить, да? Десенсибилизация.
3: Десенсибилизация.
2: Это задание вам на день.
3: Да, логопедическое. И у нас за 6 недель выводится старый аллерген, он поступает в гидролизат, и симптомы в идеальной картине мира при пищевой аллергии у нас уходят. И
2: но потом... мы потом не можем вернуться.
3: Можем. Вот. Для того, чтобы нам подтвердить пищевую аллергию, мы должны устроить провокацию. Только так мы ее можем подтвердить. То есть мы намеренно опять даем ту же индейку и смотрим. Если у нас на индейку опять симптомы вернулись,
2: Значит, мы, дело в индейке.
3: Да, мы, ура, мы можем предположить, что это пищевой аллергик, и это тоже хороший для нас вариант, потому что мы можем эту причину контролировать.
2: Просто убираем тогда, получается,
3: либо
2: индейку.
3: Мы, да, мы не сажаем собаку, но это, вот это тоже ошибка, сажать на гидролизат и кормить всю жизнь только, белым хлебом
2: собаку. Я была убеждена, что только теперь всю жизнь до конца дня.
3: Наша задача потом подобрать тот вид белка, который иммунитет не будет распознавать. То есть подобрать рацион, полноценный, нормальный рацион, чтобы собака жила, развивалась там, и так далее, и чтобы не чесалась. То есть, по сути, мы на эту причину тоже можем воздействовать, да, на компонент корма. И далее, потом, это я уже проговариваю уже даже алгоритм диагностики зуда. То есть мы исключили блох, мы провели исключающую диету. Если на фоне диеты, на фоне обработок у нас собака или кошка все равно чешутся и постоянно дают рецидивы, мы имеем диагноз исключения атопический дерматит. Это общая история с людьми и с животными.
2: Да, на тебя посмотрела.
3: Да.
2: Это, получается, третье, да?
3: Третье, да. И самые распространенные диагнозы у нас это аллергия на слюну блохи и атопический дерматит топ-диагнозов. И тут мы уже понимаем, что глобально мы этот вид аллергии вылечить не можем, он неизлечим. Мы не можем убрать вот этот, ту же пыльцу березы. Мы не можем на радиус 10 километров от собаки или кошки вырубить все березы. Сосну мы также не можем. Бывают клещи пыли, которые являются нормальными обитателями, но конкретно у этого животного иммунитет реагирует. Я сама, как только пыль где-то вокруг меня аккумулируется, я чихаю. Я не могу, я ее должна убирать, вытирать. Также у животных. И мы понимаем, что глобально первопричину мы не можем убрать. Поэтому это самый неприятный вид аллергии, который неизлечим.
2: Но это получается пожизненно прием каких-то препаратов, да?
3: Да, да. Вот здесь мы остановимся. Атопики бывают сезонные, так же, как у людей, да? Вот сейчас
2: весна, например, топ, или там,
3: да,
2: лето.
3: Или зимой, там на реагенты кто-то реагирует, на пыльцу, кто-то круглый год чешется на пыль клещей, там, на клещей пыли и так далее. И если это пациент сезонный атопик, это тоже лучший вариант, потому что мы его контролируем по сезону. Остальное время года он живет качественно и не лечится, не контролируется. А есть, которые не могут вообще нормально жить без препаратов. И мы просто владельцам сразу должны обозначать. Ну, друзья, к сожалению, у вас такой питомец, вы должны быть к
2: просто
3: этому готовы.
2: Просто смиряемся с этим,
3: да? Мы принимаем этот факт.
2: А вот, кстати, вот вы говорите, у вас такой питомец. Есть ли какой-то рейтинг, ну, например, собак, если мы сегодня, да, на них фокусируемся, аллергиков?
3: Да, я выделила.
4: Породы.
3: Да, топ-5 пород я выделила.
4: Но перед этим кошки или собаки, кто чаще страдает?
3: Чаще собаки все-таки.
2: Потому что они, наверное,
4: может, собак чаще притаскивают? Может, просто на кошек забивают?
2: Любят больше собак, думаешь, чем кошек?
3: Нет,
4: что собак, ну, все равно ты с кошкой не как с собакой. Ты с собакой там проводишь, мне кажется, более такое разнообразное время. Кошка
2: ну, просто собака еще на улице тусуется.
4: Ну да, я про это и говорю,
2: чаще,
4: что...
2: Да, вот это вот подышать березами.
3: Ну, да.
4: Или все-таки это обусловлено какими-то вот природными, вот, естественными причинами, что у кошек может иммунитет получше?
3: Нет, они одинаково, в принципе, болеют, но по опыту собаки чаще приходят. Наверное, знаете, как процентов 60-70 собаки, процентов там 40-30, может быть, кошки. Вот так вот я могу статистически.
4: Ну, давайте, породы собак. Топ подвержен.
3: Да, это номер один, французский
4: нет,
3: бульдоги.
4: Нет, давайте, я с пятого хотел начать.
2: Сломались за схему, да-да-да.
3: Ну, ладно.
2: Ну, кто еще? Кто еще в этом топе?
4: Французские бульдоги, это как они выглядят?
2: Маленькие, такие курносые.
3: Брахицефалы.
2: Точно.
4: Динозавры?
2: Это второе слово вам на день, ребята.
4: Брахицефалы,
2: да, пожалуйста.
3: С короткой мордой вот эти хрюкающие.
2: Это искусственно выведенная порода, да, что вот в природе их таких бы и не
4: возникло. Так сейчас же многие искусственно выведены, нет?
3: Да, очень.
2: Все
3: многие, да.
2: Мне кажется.
4: Селекцию все прошли, мне кажется. Даже
3: да, я, если честно, признаюсь, историю породы французского бульдога я не знаю, но по сути, да, и сейчас там есть французский бульдог, есть его производные, не могу сейчас вспомнить.
4: Ну, неважно. Давайте еще, кто еще из пород?
3: Так, французский бульдог, West Highland White Terrier.
2: А, это они такие...
3: Белые, красивые.
2: Очень благородные.
3: Да, но...
4: Это большие собаки?
2: Нет. Средние. Они как будто бы из серии про Шерлока Холмса. Вот такие собачки.
3: Да, они классные, но почти каждый третий, второй тоже аллергик, страдающий.
2: Причем... А вот и белые, и черные все, да?
3: Вестики, я, по-моему, не только белые.
2: Только белые, извините.
3: Насколько я знаю.
2: Это я с кем-то с бородачами, с какими-то черными перепутала.
3: Цверги, это еще, да. Да, мы говорим вестики, потом американский Стаффорд.
4: Стаффорды тоже, да.
3: Это вообще...
2: Подтверждаю. Порода прекрасная, но это аллергия просто... Без конца, бесконечно.
4: То есть у них как-то не адаптирован, цикл, что ли, организм?
3: Нет, это почему генетическая так? история. Да? Это значит, что в их породной ослаблено. Линии... Да, их размножают, они дальше это передают, и вот это вот...
2: Так, ребят, давайте вот что. Нам нужно прерываться на новости. Давайте послушаем новости, вернемся в студию, и еще несколько пород обсудим, кого... Ну, не то, что не рекомендуем заводить, а с осторожностью быть готовыми, да.
1: В Екатеринбурге 9 часов утра. Город FM. На 107,6. Новости на Город FM.
0: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области зафиксировано снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом заявил замглавного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Денис Митришов. Если сравнивать 2024 и 2025 годы, снижение по числу таких ДТП 10,5%. Если сравнивать аналогичные периоды 2025 и 2026 годов, то снижение уже на 38%, отметил представитель госавтоинспекции. По его словам, с 9 по 11 мая сотрудники госавтоинспекции выявили 122 водителя в состоянии опьянения. Из них 17 человек пойманы нетрезвыми повторно. Управляли автомобилями и мотоциклами без прав 500 свердловчан. Митрошов добавил, что пьяные водители нередко во время передвижения съезжают с проезжей части или выезжают на встречку, из-за чего возникают аварии. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания Совета директоров и предприятий, работающих на территории города, обсудил с управленцами меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Здесь важен индивидуальный адресный подход. Предоставляем выплаты, консультируем по самым разным темам, помогаем нашим землякам решать бытовые вопросы. Вместе с волонтерами, общественниками и членами партии «Единая Россия» формируем грузы и отправляем бойцам-уральцам на фронт самое необходимое. Во всех муниципальных школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта внедрены льготные программы, проводятся специальные мероприятия и акции. Многие предприятия и организации Екатеринбурга реализуют собственные меры поддержки, активно участвуют в отправке гуманитарных грузов, трудоустраивают и сопровождают военнослужащих и членов их семей. Благодарю неравнодушный бизнес за гражданскую позицию и ответственность, написал Орлов в своих соцсетях. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой выбор сделали же более 118 тысяч екатеринбуржцев. В числе территорий для голосования сквер Дружбы народов. Он был открыт в 2019 году на перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 172 тысяч горожан.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Вот.
3: Так, да. Юлия Курочкина, Денис Савин, мы все еще на связи. В Екатеринбурге 9 часов 6 минут. В центре города плюс 13 градусов. Но кто-то нам уже отправляет, что и плюс 15 все.
2: Ну, идет в плюс. У нас в студии Елена Игоревна Сергеева, ветеринарный врач, дерматолог, терапевт. Мы так и не договорили про топ-5 самых аллергичных пород. Значит, ну, понятно, что это брахицефалы на первом месте.
3: Еще раз первые три.
4: Да, первые три. Топ-1. Французский бульдог.
3: Раз.
4: Далее Вест Хайленд Вайт Терьер.
3: Ага.
4: Потом лабрадор.
3: Лабрадоры?
4: Да.
2: Они такие популярны. У нас в доме штук 40 лабрадоров.
3: Да. А, смотри, у меня уточнение. Вот есть лабрадор, а есть у меня, короче, ребятки знакомые, они называют ретриверы лабрадоры. Это разные?
4: Это голден ретривер. Это
2: golden,
4: один.
2: Золотые. Да. Блондины.
3: И шоколадный ретривер вот этот.
4: Да,
3: вот, да.
4: Они просто голденые, они длинношерстные. Mm-hmm. А
3: и кто из них?
4: Лабрадоры, они оба.
3: То есть в этом плане они
4: через слэш стоят. И ретриверы, и лабрадоры, они склонны тоже к аллергиям, на самом деле.
2: Так, это 3, 4, 5?
4: 4, 5, немецкая овчарка.
2: Немецкая овчарка?
4: Да.
2: Я думала, это вообще ребята как солдаты.
3: А ведь кажется, что живучие невероятно.
2: Нет, с аллергией же можно жить, да?
4: Можно, просто контроль и лечение требуется.
3: Ну и мы этих-то назвали стаффордов.
4: Да, точно. Вот я пошла смотреть Стаффорд, да, американский Стаффорд. Вот,
2: вот к Стаффордам, вот к этим к ребятам, тумбочкам еще я отношусь. У нас в доме появилось штук 6 новеньких амбули, вот эти с короткими лапами, тоже такие вот, ну, на пуфик
4: модные
2: похожие.
4: Сейчас,
2: очень,
4: да.
2: Супер модные. Они тоже там?
4: Они тоже там, но чаще они ортопедические пациенты.
2: Ага, ножки, лапки.
4: Да, лапки, суставы, тазобедренные. Они тоже ко мне, так как они вот только к нам заходят, а периодически они тоже приходят.
2: Угу. Елена Сергеевна, ну мы вот это все, конечно, понимаем, как собака-заводчики владельцы, как кота-владельцы, что жить с этим. Ну, заводишь собаку, ты на всю жизнь тебе получаешь некоторую, да, груз ответственности.
3: Да. И вот эта ответственность у тебя там возникает где-нибудь в Тавде, а там, например, ветеринаров нет. И ты такой, а нужен хороший ветеринар.
2: Да, или бывает, что вот, ну, некогда, или вы уже вот это только вот вечером, не знаю, открыл. Мы вот о чем. Всегда ли надо брать под мышку свою шерстяную вот эту вот ляжку и вести, значит, галопом куда-то нестись к ветеринару? Или есть какие-то варианты?
3: Потому что мне один знакомый ветеринар говорил, что, например, у кошек это стресс всегда посещение больницы.
2: 100%.
3: А у собак?
2: Точно. Ну, не у всех, наверное.
3: Просто собаки же, ну, мне кажется, более привычные.
4: Собаки более адаптивны. Для кошек это действительно любая мелочь. Для них это уже стресс. Смена там горшка и миски. Это уже стресс. Это да. Для собак это тоже стресс, но они более адаптивны. Его переварить, так скажем. Но в целом, да. Угу. Сейчас, на самом деле, за последние 10 лет ветеринария шагнула очень вперед. Во-первых, появились специализации, каждый доктор может заниматься своим делом. Да? Есть неврологи, ортопеды, офтальмологи, терапевты. И...
3: Ну, как у
2: людей.
4: Как
2: да,
4: у людей, да.
2: Раньше такого разделения, правда, не припомню.
4: Это очень прекрасно.
3: На весь колхоз.
2: Ветеринар, да.
4: Да. И сейчас мы действительно можем качественно оказывать помощь животным за счет того, что каждый занимается своим делом и очень глубоко изучает ту или иную тему и специализацию. И сейчас очень развит мир онлайна. Большинство задач можно решить с помощью онлайн-консультаций. Да? Если взять мою специализацию, как это происходит? Ко мне обращается пациент, я отправляю чек-лист опросник, мы собираем анамнез. Они заполняют абсолютно все, начиная от веса, корма, обработок, жилья, ну, то есть все.
3: Кличка, настоящая кличка естественная,
4: да,
3: кличка, как
4: откуда
3: зовете?
4: Там прибыл,
3: зачем
4: где
3: мне
4: был,
3: это спрашивать?
4: И так далее. И далее я уже оцениваю, да, ситуацию. Если я честно понимаю, что я не могу помочь онлайн, я владельцу это озвучиваю и отправляю на очный осмотр. Это, например, касается осмотра ушей. Если я понимаю, что мне достаточно фото и видео материалов, чтобы я посмотрела кожу, что происходит. Угу. И если мне уже нужно какие-то анализы, да, я уже говорю владельцу.
3: Тут вот сразу у меня вопрос. Ну, а если фильтры? Ну, а если человек там снимает там в 480p и ничего не видно?
2: Или какая-нибудь женщина как я, лет 40-80, да, вот это вот, которая, ну, не знаю, рука дрожит.
3: Ну, я к тому, что были рекомендации, что вы говорите, ну, псу вот нужно такие-то лекарства, да, и купите новый телефон. Вот это вот.
4: Нет, вот, кстати, знаете, такого сейчас нет. Практически всегда все, ну, техника нам позволяет.
3: Но фильтры вот могут же изменить, например, там красные пятна, да, тебе вот отправляют, они немножко другие.
4: У меня такого не было кейса, чтобы мне вот что-то там видоизменяли.
2: Что именно из-за телефона что-то менялось.
3: Не приукрашивают люди, получается?
2: Елена вот присоединяется к нам, говорит, очень сложно найти хорошего врача. Доброе утро.
4: Это правда.
3: Так это даже и у всех.
2: Ну, и для людей, да.
4: Очень сложно, да, найти врача, который все объяснит доступно, чтобы владелец ушел с пониманием, что происходит, а не просто заплатил там денег, ничего
3: тебе
4: не помогло.
3: Тебе дали бумажку, вот такую длинную, где все вот эти слова непонятные.
4: Он пролечил, да, а лечение отменил, все вернулось. И это логично, что все вернется, если у собаки атопический дерматит. Просто ему не объяснили, что это ожидаемо, и нужно его дальше поддерживать, да. И вот это огромный такой провал есть. Поэтому в мире онлайна, я сама пользуюсь услугами онлайна очень активно, и мы можем решить большинство вопросов. Да? Если я понимаю, что мне нужны какие-то тесты, я направляю. Говорю, сдайте там цитологию, соскоб, и тестом посвятить и лишая исключить.
2: То есть к ветеринару,
3: обычная
2: я имею в виду, в настоящую, я имею в виду, в клинику, можно прийти только за анализами.
4: Только,
2: да,
4: на диагностику.
2: Типа, здрасте, я только
4: мне
2: вот,
4: назначил,
2: пожалуйста,
4: доктор. Mm-hmm. Вот сделайте мне это. С результатами ко мне возвращаются пациенты, и мы продолжаем. Все, этого более чем достаточно, чтобы диагнозы исключить, там подтвердить и продолжить.
3: А как это выглядит практично? Ну, то есть на практике получается, что кто-то в клинике только за онлайн вот эти вот обращения отвечает? Или как это совмещение? То есть тут пошел, посмотрел собаку, которую привезли, а там пошел видео поглядал. Или как это вообще происходит?
4: Так как я сейчас пока нахожусь в декрете, я в клинике, ну, пока не отношусь
2: физически
4: никак.
2: Да, нет,
3: сейчас даже
4: Да, я нахожусь пока в декрете.
2: Но
4: я
2: вы
4: работаю только...
2: продолжаете вести своих пациентов.
4: Да, я продолжаю практиковать и вести своих пациентов. Поэтому они приходят ко мне чаще по сарафанному радио, там, по рекомендации. Более того, из разных регионов приходят.
2: Ох, я представляю вашу галерею в телефоне, конечно. Вот это вот. Вот дети шерсть, дети
4: чаты,
2: пятна. Да. Онлайн, видосов пишет Елена.
3: Столько.
2: При сданных анализах и виде животное вживую поставит нормальный диагноз не могут. Но это вот про некоторые переживания.
3: Страх, первый страх, с которым ты сталкиваешься, что ну вживую-то иногда рассмотреть там не могут найти, а тут онлайн еще это мучиться, а ведь у некоторых это может больше даже времени занять, чем привести в клинику.
4: Вот смотрите, тут ключевой момент, который мы должны понять. Если вы приходите к терапевту, который знает базу по разным заболеваниям, но не знает глубины дерматологии, да, так может быть. А если вы обращаетесь к профильному специалисту, который знает даже какие-то редкие заболевания, которые терапевт просто даже может не видеть ни разу в жизни в глаза, это ключевой момент. Точно так же, если мне даже знакомые пишут, Лена, у меня собака захромала, что делать? Я говорю, к ортопеду. То есть я не берусь лечить глаза, я не берусь я знаю, как полечить.
3: Есть.
4: Да, есть базовый конъюнктивит, там травма, да. Если я вижу катаракту развивающуюся на глазу, я отправлю к офтальмологу, потому что это не мой профиль. Это ключевой момент.
2: Но это вопрос про профессионализма. Я вас поддерживаю в этом плане. Да. И специализации.
3: Но в целом лед двинулся, правильно? Да?
4: Лед вообще двинулся, тронулся. Мы можем качественно оказывать услуги даже на онлайн-формате.
2: Я как собака вот, значит, любитель этого своего, я говорю, мы можем качественно тратить деньги, ребята. С удовольствием это делать. Ну и, собственно, сегодня мы обсуждали дерматологию у животных.
4: Мелких домашних животных.
3: Аллергические всякие штуки.
2: Именно так. Хочется сказать вам, будьте здоровы, чешитесь пореже.
4: Да.
1: Реклама на 107.6.
0: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
0: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278 76 74 и на сайте moderato.sv. rsv.ru.
5: Как вкусно!
0: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
9: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Хочу напомнить, что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна и боли в спине по утрам? Компания «Нега» предлагает решение. Ортопедические матрасы и кровати. Эффект подтвержден сертификатом Росздравнадзора. Производство на Урале 25 лет. Ждем вас в салонах «Нега», в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник». Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальной особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей. И у меня для вас есть еще и новость, которую, мне кажется, мы должны обязательно обсудить. Новостей много, всяких разных.
2: Очень много.
1: Но, тем не менее, да, надо на чем-то остановиться. Вот про Екатеринбург, например. Обратите внимание, Екатеринбург раскрасили в яркий красный цвет.
2: Что, почему?
1: Я говорю,
2: где
1: про,
2: я не видел.
1: Я говорю про дороги. Новая яркая красная разметка появилась, во-первых, рядом с Урфу. Нет, сейчас он называется не Урфу. Нет, сейчас как раз Урфу. Ургу раньше он назывался. Угу. Теперь Урфу,
2: который на
1: Ленина. Нет, прямо на Ленина. Значит, красным цветом также залиты островки безопасности рядом с Высоцким. Надо сказать, что выглядит это довольно...
2: Стильно?
1: Стильно, внезапно и немного так впечатляюще.
2: Ну вот я сегодня схожу, посмотрю.
1: Это понятно, что водители, наверное, уже все заметили, но это вот для пешеходов, для гостей города будет, ну, чем-то таким вот уникальным, эксклюзивным. Ну, я такого еще не видела.
2: Ну, красиво. Как, ну, такого у нас точно
1: еще
2: не было.
1: Не было.
2: И кто был в Минске, вот в Минске таким цветом красит, что, может быть, мы на Минск будем похожи? По погоде давайте тоже.
1: Ну, а почему бы нет?
2: Потеплее.
1: Я слышала, там такие красивые мужчины живут. Белорусы. Позвоните нам.
2: Ну, там, да. Да, здесь как бы ничего бы не говорить не буду, но каштаны точно красивые в мае и по весне. Не вот эти наши, как их называют, листоцветы или что, косорники-то вот эти растут.
1: Подожди, ну у нас сирень, у нас яблоки.
2: Не, сирень.
1: Мы тоже зацвели буйным цветом.
2: Опять глаза зачесались у меня с этими аллергиями, конечно, да, все. Да, друзья, не забывайте, что если у вас есть какие-то новости, присылайте нам, желательно пораньше, чтобы мы их успели обсудить.

0: утро большого города.
1: Но не верит там народ, жители Екатеринбурга, жители столицы Урала, да и не только Екатеринбурга, делятся сегодня. А вот представляете, насколько для нас новость, что будет вот больше 25 градусов сколько-то дней, что люди друг другу пересылают и просто говорят, ты видел, ты понимаешь, ты готов, ты знаешь, что будет. Ну классно, классно. Я так понял, просто продлится-то это недолго, это вот какая-то неделька такая нам выпадет, да, классная такая, курортная.
2: Ну, а дальше уже... Пример? До среды, пока синоптики такой прогноз нам дают, потому что в следующую среду уже плюс 20, да, какие-то несчастные плюс 20, угу. И дождь. Но да, действительно, сегодня и завтра 25-27, в субботу, воскресенье вообще 28, обалдеть можно. Ну и понедельник, вторник 29, я не знаю, как мы
1: как
2: это с вами все выдержим.
1: Что мы будем? Мы увидимся здесь?
2: Нет, ну подождите, пока плюс 13 в центре города.
1: Пока на низком старте. Ну и давайте сделаем анонс того, что будет происходить у нас на частоте 107.6, потому что утреннее шоу, оно это только самое начало.
2: В 13.00 автор блога «Городской селянин» расскажет о том, почему решил переехать из города в деревню. Для всех страдальцев, да, от городской жизни. Сегодняшний эфир в 13.00. Задавайте свои вопросы. Как это сделать? В 14.00 депутат Заксобрания Свердловской области, куратор сквера у драмтеатра из сквера Авета Тертеряна. А где это у нас такой сквер? А я даже не
1: Звучит
2: знаю.
1: Звучит красиво.
2: Ну, в общем, Сергей Мелехин придет к нам, все расскажет в 14.00. Подключайтесь. В 17.00 екатеринбургский тест-драйв. К нам придут исполнительный директор музейного комплекса «Верхняя Пышма» и руководитель проектов комплекса. Будем говорить о ретро-автомобилях.
1: Класс.
2: Как, где заводятся, ремонтируют, чинят, хранят вообще. Угу. Что это такое? С какого года ваша машина может считаться ретро? Эти и другие вопросы сегодня в 17.00 в екатеринбургском тест-драйве.
1: Ну и вновь, как и каждый будний день, мы просим вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, если вы до сих пор не подписаны. Мы здесь выяснили, что достаточно большое количество туда заходит, смотрят.
2: Ну вот за пару недель 14 человек прибавилось.
1: Нет, это да. Но я про то, что многие не подписываются, а контент потребляют, смотрят. Я, правда, конечно, сам таким балуюсь в некоторых соцсетях. Но, тем не менее, это утро с вами провели Юлия Курочкина.
2: Денис Савин.
1: Всем пока!

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Региональный оператор «Экопарк» напомнил жителям Свердловской области о правилах размещения отходов на контейнерных площадках в период дачного и ремонтного сезона. Особое внимание специалисты обращают на недопустимость складирования строительного мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам и должен вывозиться специализированными организациями. Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов, соблюдение правил обращения с отходами – это не только вопрос санитарного порядка, но и безопасности жителей. В период действия особого противопожарного режима, введенного губернатором Свердловской области Денисом Паслером с 25 апреля, крайне важно не допускать складирования строительного и растительного мусора на контейнерных площадках. Такие навалы могут стать причиной серьезных пожаров и привести к тяжелым последствиям. Администрация Екатеринбурга заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Тверитина. Работы начнутся уже в июне и будут завершены к осени. Курирует объект МКУ «Городское благоустройство». В соответствии с контрактом здесь будет уложено новое дорожное покрытие и восстановлено сквозное движение транспорта. От улицы Чапаева до улицы Степана Разина тротуары станут непрерывными. На примыкающих к ним элементам будет выполнено понижение бордюрных частей, что сделает квартал более комфортным и доступным для передвижения. Кроме того, на этом участке улицы модернизируют сеть освещения. Установят современные светодиодные светильники. На Тверитино будет использовано разноуровневое озеленение, создающее зеленый каркас пространства за счет деревьев, крупномеров, живых изгородей и клумб. Озеленение

0: Екатеринбурга оказывается доводческим товариществом всестороннюю поддержку, в том числе материальную. Одной из мер являются субсидии. За несколько лет их общий объем достиг 130 миллионов рублей. Форум проходит при поддержке администрации Екатеринбурга и штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Напомню, уральская столица считается родиной СНТ. Впервые в стране коллективно-товарищеские садоводства организовали рабочие и служащие Уралмашзавода в 1945 году. Сегодня в Екатеринбурге действует 662 садоводческих некоммерческих товарищества.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт, привет, и начнем с прекрасных дам. Художественные гимнастки из Екатеринбурга взяли 2 золота, серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях «Весенний кубок», завершившихся в Красноярске. Представительницы Центра художественной эстетической гимнастики 2009 года рождения Надежда Жердева, София Караваева, Кира Лобовикова, Софья Ржанникова и Кристина Фатхиева завоевали золото в многоборье по программе мастеров спорта. Эта победа позволило екатеринбурженкам квалифицироваться на международные соревнования, второй этап Кубка сильнейших в Москве. Эта же команда взяла медаль высшей пробы в упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав, а также завоевала серебро в финале с 5 мячами. Еще одну медаль Екатеринбургу принесли девушки 2011 года рождения: Евгения Сташова, Арина Нагимова, Анна Пивоварова, Софья Пушкарева и Татьяна Рычкова стали 3-ми в финале с 5 мячами по программе кандидатов в мастера спорта. Добавлю, что весенний кубок – один из самых престижных всероссийских турниров, один из немногих в стране, где можно официально получить норматив мастера спорта. Теперь американский футбол. В минувшие выходные в чемпионате России среди мужчин состоялся напряженный матч между сборной Свердловской области «Уральские молнии» и челябинским «Южным Уралом». В упорной борьбе со счетом 18-0 победили наши земляки. Эта победа вывела сборную Свердловской области на первое место в группе и подтвердила статус одной из сильнейших команд Урала, сообщает пресс-служба «Уральских молний». Следующий матч состоится в Екатеринбурге 6 июня на стадионе кампуса УРФУ на улице Столетия Уральского университета против подольского «Витязя». Болельщиков приглашают поддержать команду. Напоследок о футболе. Малайзийский клуб не проигрывает в чемпионате 5 лет. 108 матчей. Повторение мирового рекорда, который держался с прошлого века. Клуб Джохор взял 12-е чемпионство подряд и последнее свое поражение в чемпионате потерпел в апреле 2021 года. В чем причина такой гегемонии? В деньгах. Огромные инвестиции от королевской семьи. Выливается ли это в успехи на международном уровне? Нет. А вот 40 лет назад одна европейская команда тоже выдала подобную серию внутри страны, после чего и на международной арене выступила очень ярко.
0: Интересный факт.
2: Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой... Одно слово, румын.
3: Так он болгарин.
2: Да? Какая разница?
1: Сорок лет назад разница была. Если ты играешь за румынскую команду в футбол, значит, гарантированно получаешь высокую поддержку и высокий спрос. То есть в случае неудачи последствия могут быть непредсказуемы. Команда «Стяуа» из Бухареста в 80-е принадлежала сыну печально знаменитого диктатора Николая Чаушеску Валентину. Он, кстати, жив и сейчас. Именно при нем звездные, а «Стяуа» как раз и переводится «звезда», установили уникальное достижение. С 1986 по 1989 год не проиграли 104 матча подряд, и серия, вот же совпадение, прервалась как раз в год с

0: Свержение Чаушеску-старшего. Как известно, он сразу же был расстрелян вместе с женой. Валентин отделался тюремным заключением на несколько месяцев, после чего надолго покинул страну.
1: Знаешь, Давид, ты не обижайся, но при румынах было лучше.
2: Считай, что я этого не слышал. Ехай, дядя Ешта.
0: Да, важный момент, собственно, футбольный. Эти 104 победы подряд Стяо одержал только на внутренней арене. Мы уже рассказывали, как именно. И совсем другое дело Еврокубки. Здесь тоже хотелось титулов или, по крайней мере, выступить лучше, чем заклятый соперник – «Динамо Бухарест», который в 1984 году дошел до полуфинала, где был остановлен Ливерпулем, далее в финале по пенальти одолевшим Рому. Это, кстати, первая послематчевая серия в титульном матче. Ливерпуль и в 1985 добрался до финала, который проходил в Брюсселе и был омрачен гибелью 39 болельщиков из-за обрушения трибуны. Впрочем, про Эйзельскую трагедию мы тоже уже подробно рассказывали. Вкратце напомним, из-за нее все английские клубы на 5 лет отстранили от Еврокубков, Ливерпуль на 6. Ну а в Румынии была, опять же, своя политика.
3: Вы, по-моему, что-то сказали.
4: Я? Вам показалось?
3: Серьезно? А то, что здесь резали кого-то, мне тоже показалось? Что за вопли на весь дворец?
5: Команда празднует победу.
3: Ну что, разве эта команда выиграла чемпионат мира?
0: Примерно так развивались события в раздевалке Стяуа после первого же матча в Кубке чемпионов. Напомню, тогда в турнире был сразу плей-офф, после каждого раунда жеребьевка. И румыны в Дании чуть не проиграли скромному Вайле, только за минуту до конца сравняли счет, ничья 1-1. К футболистам сразу после игры зашел Валентин Чаушеску. По воспоминаниям спортсменов, сын диктатора был нетрезв, кричал, что если они вылетят из турнира, он сам их распустит. А затем вдруг полез обниматься. В итоге в ответной игре в Бухаресте Стяо победил 4-1. С таким же счетом в следующем раунде сокрушил дома венгерский Гонвет при гостевом поражении 0-1. В четвертьфинале могла быть встреча с «Зенитом», чемпионом СССР 84, но ленинградцы неожиданно вылетели от финского Куусюси. Впрочем, и Стяо с трудом прошел Суоми 0-0 дома, 1-0 на выезде с голом Виктора Пицуркой на 86-й минуте. Наконец, в полуфинале проиграли в Брюсселе Андерлехту 0-1 и ответили 3-0 в Бухаресте. Так впервые за всю историю команда из Румынии вышла в финал Кубка чемпионов. Да, при этом избежала встреч с Баварией, Ювентусом, но один суперклуб с другой стороны сетки до титульного поединка все же добрался. Он тоже еще не выигрывал турнир. А значит, Европа получает нового обладателя трофея. Путь к финалу преодолен. Осталось выбрать главный, к основной победе. Продолжение следует. До встречи.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число российских регионов, территория которых полностью эндемична по клещевому энцефалиту, то есть там существует повышенный риск заражения этим заболеванием. Об этом говорится в результатах исследования Роспотребнадзора. В УРФО такая же ситуация сложилась в Тюменской и Челябинской областях. В местностях с высоким риском заражения рекомендуется проводить профилактическую вакцинацию. Также эпидемиологи советуют не забывать об индивидуальной защите, репеллентах, инсектоакарицидных средствах и специальной одежде. На начало мая только в Свердловской области от укусов клещей пострадали более 3100 человек. 10 укушенных были госпитализированы с подозрением на энцефалит. Каждый третий из исследованных паразитов оказался переносчиком клещевого боррелиоза. 35,8% вируса энцефалита был обнаружен у 0,7% клещей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о планах масштабной модернизации учреждений культуры региона в 2026-2027 годах. Работы по строительству, капитальному ремонту и оснащению пройдут в различных территориях Среднего Урала. Всего в 2026 году в 137 государственных и муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий или капитальный ремонт. Приобретено новое оборудование, цитирует Паслера портал Екатеринбург.РФ. В этом году обновление затронет филармонии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, театры в Екатеринбурге и Ирбите, 8 музеев, 61 учреждение культурно-досуговой сферы и 26 библиотек. Также новое оборудование получат 37 сельских учреждений культуры. Отдельный блок работ реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В него включены капитальные ремонты домов культуры в Артемовском, Североуральске, Туринске и Тавде, обновление библиотек в Артемовском, Заречном и Екатеринбурге, а также модернизация сценических и технических комплексов театров. Департамент молодежной политики Свердловской области объявил конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере молодежной политики. По инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера в этом году в перечень направлений включены проекты помощи участникам СВО и членам их семей. Отбор проводится по 8 направлениям: профилактика безнадзорности, развитие благотворительности, противодействие коррупции, укрепление межнационального согласия и сохранение культурных традиций народа России, патриотическое воспитание, поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, вовлечение молодежи в общественную жизнь и впервые заявленное направление по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 24 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Новая очередь молодежного кластера «Салют» открылась в Екатеринбурге. В здании бывшего кинотеатра открыт холл второго этажа. Напомню, городской молодежный кластер «Салют» был открыт в августе 2025 года при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера и главы Екатеринбурга Алексея Орлова как площадка для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию, обучению, обеспечению досуга и появлению новых инициатив. Деятельность городского молодежного кластера «Салют» курирует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». Три маршрута общественного транспорта будут изменены в уральской столице. В их схеме движения появятся новые остановки. Так, с 16 мая автобус номер 94 перестанет ходить до остановки Урфу. Вместо этого его перенаправят до Вишневой, которая станет конечной. По пути к ней будут введены остановки Уралобувь, Мира и Педагогическая. Новый маршрут пройдет по следующим улицам: Вишневая, Гагарина, Библиотечная, Мира, Малышева, Высоцкого, Конструкторов, Высоцкого, автодорога на Новосвердловскую ТЭЦ. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36 и от микрорайона Компрессорный проследует по Латвийской, Центральной, Локомобильной, Новой, Латвийской, Эстонской, Сибирскому тракту, Новосинарскому бульвару, Столетия, Уральского университета, Экспо-бульвару, Кольцовскому тракту, Объездной, Белинского и Шварца. В свою очередь, с 1 августа троллейбус номер 28 перестанет заезжать на остановки микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова, Павла Шаманова, Академический микрорайон Двинская, Барвинка. Зато он начнет останавливаться на Кольцевой и храме святого князя Владимира. Маршрут будет направлен по улицам Щерса, Амуцена, Краснолесья, Чкалова, Сахарова, Амуцена. Количество новых самозапретов на кредит в Свердловской области по сравнению с мартом сократилось на 11,1%. Если месяцем ранее жители региона оформили 37 200 ограничений, то в апреле 33 000. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В целом по России интерес к механизму

0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Удачи сделано в Екатеринбурге.
1: Ну, здравствуй, это Кино А, и у меня есть для тебя кое-что важное. Просто слушай мою песню на частоте 107.6 и повторяй. Я разрешаю себе быть собой. Эй, смотри.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Основанный в 1723 году, наш город получил название Екатеринбург. Но до сих пор спорят, в честь кого он был назван – святой Екатерины или жены Петра I. Но в 20-х годах 20 века ни один из вариантов жителей города не устраивал, и уральскую столицу решено было переименовать. Среди предложенных названий были Реваншбург, Красноуральск, Красный Урал, Уралград или Андрейбург. Однако выбрано было название Свердловск по фамилии революционера Якова Свердлова. Он вел активную подпольную работу на Урале с 1905 по 1907 год.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области зафиксировано снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей. Об этом заявил зам главного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Денис Митришов. Если сравнивать 2024 и 2025 годы, снижение по числу таких ДТП 10,5%. Если сравнивать аналогичные периоды 2025 и 2026 годов, то снижение уже на 38%, отметил представитель госавтоинспекции. По его словам, с 9 по 11 мая сотрудники госавтоинспекции выявили 122 водителя в состоянии опьянения. Из них 17 человек пойманы нетрезвыми повторно. Управляли автомобилями и мотоциклами без прав 500 свердловчан. Митрошов добавил, что пьяные водители нередко во время передвижения съезжают с проезжей части или выезжают на встречку, из-за чего возникают аварии. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания Совета директоров и предприятий, работающих на территории города, обсудил с управленцами меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Здесь важен индивидуальный адресный подход, предоставляем выплаты, консультируем по самым разным темам, помогаем нашим землякам решать бытовые вопросы. Вместе с волонтерами, общественниками и членами партии «Единая Россия» формируем грузы и отправляем бойцам-уральцам на фронт самое необходимое. Во всех муниципальных школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта внедрены льготные программы, проводятся специальные мероприятия и акции. Многие предприятия и организации Екатеринбурга реализуют собственные меры поддержки, активно участвуют в отправке гуманитарных грузов, трудоустраивают и сопровождают военнослужащих и членов их семей. «Благодарю неравнодушный бизнес за гражданскую позицию и ответственность», написал Орлов в своих соцсетях. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой выбор сделали уже более 118 тысяч екатеринбуржцев. В числе территорий для голосования сквер Дружбы народов. Он был открыт в 2019 году на перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов. Выбрать одну из представленных на голосование территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтера или на портале госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 172 тысяч горожан.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
0: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Региональный оператор «Экопарк» напомнил жителям Свердловской области о правилах размещения отходов на контейнерных площадках в период дачного и ремонтного сезона. Особое внимание специалисты обращают на недопустимость складирования строительного мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам и должен вывозиться специализированными организациями. Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов, соблюдение правил обращения с отходами – это не только вопрос санитарного порядка, но и безопасности жителей. В период действия особого противопожарного режима, введенного губернатором Свердловской области Денисом Паслером с 25 апреля, крайне важно не допускать складирования строительного и растительного мусора на контейнерных площадках. Такие навалы могут стать причиной серьезных пожаров и привести к тяжелым последствиям. Администрация Екатеринбурга заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Тверитина. Работы начнутся уже в июне и будут завершены к осени. Курирует объект МКУ «Городское благоустройство». В соответствии с контрактом здесь будет уложено новое дорожное покрытие и восстановлено сквозное движение транспорта. От улицы Чапаева до улицы Степана Разина тротуары станут непрерывными. На примыкающих к ним элементам будет выполнено понижение бордюрных частей, что сделает квартал более комфортным и доступным для передвижения. Кроме того, на этом участке улицы модернизируют сеть освещения. Установят современные светодиодные светильники. На Тверитино будет использовано разноуровневое озеленение, создающее зеленый каркас пространства за счет деревьев, крупномеров, живых изгородей и клумб. Озеленение будет вписано в формирующуюся здесь застройку и сложившуюся архитектурную среду – купеческие дома исторического центра города. В этой же концепции будут выполнены малые архитектурные формы, которые появятся на обновленной улице – скамейки и урны. В Екатеринбурге открылся 18-й межрегиональный форум садоводов «СНТ-форум». Площадкой первого дня стал штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Свердловской области. Как отметил директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин, приветствуя участников, администрация Екатеринбурга оказывает садоводческим товариществам всестороннюю поддержку, в том числе материальную. Одной из мер являются субсидии. За несколько лет их общий объем достиг 130 миллионов рублей. Форум проходит при поддержке администрации Екатеринбурга и штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Напомню, уральская столица считается родиной СНТ. Впервые в стране коллективно-товарищеские садоводства организовали рабочие и служащие «Уралмашзавода» в 1945 году. Сегодня в Екатеринбурге действует 662 садоводческих некоммерческих товарищества.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 24 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
4: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Под лунным светом брожу я по лесу. Зубы стучат, насвистываю. Позади меня идет десятисаженный добрый князь тишины. И горе мне, если я обернусь, о горе мне! Замолчи я или обрати я свой взор вверх, вверх на луну. Раздастся вскрик, хруст. Добрый князь тишины сделает большой шаг и растопчет меня. Это результат нашего обращения к современному онлайн-переводчику с венгерского языка. Как видно, особой разницы с профессиональным и литературным переводом, выполненным в 1975 году советским поэтом Леонидом Мартыновым, нет. Благодаря Мартынову, кстати, в СССР появлялись на русском языке также произведения Виктора Гюго, Артюра Рембо, Альфреда Теннисона, Шарля Бодлера, Адама Мицкевича и других. Мартынов умер в 1980 году и так и не узнал, какое влияние его деятельность оказала на уральский и весь отечественный рок, рассказывает Вячеслав Бутусов.
1: Редкий случай, я считаю, когда совершенно случайно взятый текст соединился с музыкой. Тогда это был период, когда нужно было писать тексты. Значит, я не говорю о предыдущем периоде, когда мы пели как бы на псевдоанглийском языке, как это было принято на всех танцах петь. А я имею в виду там свой материал, но ты просто вот кашу такую месишь там из английских слов под музыку, которую сочинила группа. Вот был переходный этап, когда нужно было писать тексты, я их писать не умел. И я где-то там на остановке, тогда с книжками беда была, и я случайно в какой-то деревне купил двухтомник антологии венгерской поэзии.
0: Антология – это два толстенных тома. Оригинальный же текст называется «Впереди доброго князя тишины». Автор – венгерский поэт Эндре Ади, в некоторых версиях Эндре Ади. Годы жизни 1877-1919. Его влияние на поэзию и общество в родной стране сравнивают с эффектом Сергея Есенина в нашей, да они и внешне чем-то похожи. В СССР Ади не запрещали, наоборот, гражданскую лирику венгра также переводили Давид Самойлов и Юнна Морец, она, кстати, до сих пор жива, но и особой популярности это не имело до судьбоносной встречи с Бутусовым.
1: Ну, я подумал, раз такая штука большая мне привалила, надо там что-нибудь, пользу какую-то из этого извлечь. И я начал там механически выбирать, во-первых, там сначала по названиям, все очень просто. То, что вообще в контекст как-то вписывается. Потом начинаешь смотреть текст, чтобы непонятно было, что это конец 18 века. И вот одна из песен, которая просто как-то вот легла здорово.

0: 10 сажений – это около 20 метров, ну то есть почти 7-этажный дом. Кстати, сам Эндре Ади родился с 6 пальцами. Лишний младенцу почти сразу удалили, но он воспринимал это как знак своей избранности и сам указывал на главный смысл произведения.
1: «Это высшая сила, и я имел в виду не только то, что человек ночью в одиночестве отпугивает от себя жуткую, наводящую страх тишину, но и то, что горе мне, если бы я когда-нибудь, пока я жив, позволил бы себе замолчать и позволил бы, чтобы на меня навалилась тишина, которая страшнее смерти».

В наши дни деревня и даже дом, в котором родился Эндре Ади, сохранились. Правда, находятся они уже на территории современной Румынии. Ну а «Князь тишины», в версии, которую мы только что слышали, был записан в 1988 году и вышел годом позже на одноименной пластинке, первой виниловой в истории группы «Наутилус Помпилиус». Впрочем, группы к этому моменту уже, по сути, не было. Ни в Свердловске, ни вообще. Она вернется, но позже. Интересно, что в официальной дискографии «Нау» пластинка значится, но сам Вячеслав Бутусов никогда не считал ее номерной. Славин вокал — единственное живое в фонограмме. Все остальное сделано на компьютере. Тогда это хранилище вечности для музыки многие еще только-только осваивали.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. В Екатеринбурге сразу после завершения отопительного сезона началась подготовка к следующему. Среди прочих, работы предусматривают гидравлические испытания, опрессовки. Сколько их будет и когда состоятся первые, в эфире «Город ФМ» сообщил директор Департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин.
3: Традиционно уже сложилась ситуация, в централизованной зоне теплоснабжения будет 4 серии гидравлических испытаний. Первые начнутся 19 мая, то есть на следующей неделе 3 дня с 19 по 21 мая. Потом каждый месяц июнь, июль, август. Информация, когда начинаются, когда заканчиваются, находится всегда на сайте единой дежурно-диспетчерской службы. Там все написано, когда, в какие дни, какие микрорайоны отключаются.
2: Александр Брагин также добавил, что в 2026 году в Екатеринбурге планируется продолжить обновление коммунальной инфраструктуры и заменить 39 километров тепловых, 28 километров водопроводных и 10 километров канализационных сетей. Напомню, отопительный сезон в уральской столице завершился 12 мая. За последние 5 лет почти 400 семей в 32 муниципалитетах Среднего Урала улучшили жилищные условия в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В 2026 году получателями станут еще 44 семьи, написал в социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. В большинстве случаев это работники агропромышленного комплекса и социальной сферы. Выплаты по программе могут быть направлены на приобретение готового жилья или строительства и покрывают до 70% от расчетной стоимости. Еще 30% покупатель должен внести за счет собственных или заемных средств. Программа рассчитана на свердловчан, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, постоянно проживают на селе или планируют переезд. Чтобы сельчане смогли воспользоваться этой важной мерой поддержки, власти строят жилье в муниципалитетах. За 5 лет введено более 25 тысяч квадратных метров. В Екатеринбурге завершился самый продолжительный книжный фестиваль в истории города. «Зеленая строка» продлилась 11 дней с 1 по 11 мая и собрала более 42 тысяч посещений. Отдельное мероприятие было посвящено 40-летию Свердловского рок-клуба. Звучали стихи поэта группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева. А организаторы посвятили «Зеленую строку» памяти недавно скончавшегося другого знаменитого рок-музыканта Евгения Горячева и пообещали, что организованная им «Красная строка» останется лучшим региональным книжным фестивалем страны. По традиции он состоится в августе.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 23 градуса. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на заседании Совета по экологии отметил высокие темпы лесовосстановления в регионах Урала по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. К 2030 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составлять 112%. В регионах Уральского федерального округа по итогам 2025 года показатель составил 113%, при этом среднероссийский уровень достигает 150%, подчеркнул Артем Жога. С 5 по 7 июня Екатеринбург в третий раз проведет масштабный фестиваль автомотокультуры «Движение Урал». В программе главного мотособытия года выступления рок-музыкантов Сергея Бабунца и Вячеслава Бутусова, певицы «Елки», а также концерты множества молодых групп, соревнования, мотопарад, лекторий и многое другое. Главными площадками движения станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда. На время проведения мероприятия для безопасности участников и гостей ряд городских улиц закроют, в том числе улицу 8 марта от Ленина до Малышева с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. Здесь же запретят автостоянку. О других перекрытиях можно узнать на официальном портале Екатеринбурга. Ограничения коснутся и водителей средств индивидуальной мобильности, в первую очередь самокатов. Для них проезжую часть и тротуары закроют с 6 утра 5 июня до 11 вечера 8 июня в границах улиц Челюскинцев, переулок Красный, Николая Никонова, Царская, Толмачева, проспект Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера, проспект Ленина, 8 марта, Бориса Ельцина. Информация об изменении схем движения общественного транспорта станет известна позже. 12 мая стартовал проект «Театральный поезд», посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Два состава вышли из Владивостока и Севастополя, чтобы 30 июня встретиться в Москве. Они состоят из тематических вагонов, посвященных отдельному направлению театрального искусства. В Екатеринбурге поезд торжественно встретят 18 июня. 19 числа фестивальная программа продолжится на городских площадках. Далее два театра уральской столицы продолжат участие в проекте на следующем этапе маршрута Екатеринбург-Пермь-Киров. В частности, Свердловский театр музыкальной комедии представит спектакль «Тетка Чарли», а Екатеринбургский театр «Кукол» — постановку «Игру «Раз-краска, два-краска».
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 23 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток «Уралочки» и матчи по футзалу с участием команды «ВИС Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Звездам не страшно падать.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. В Екатеринбурге сразу после завершения отопительного сезона началась подготовка к следующему. Среди прочих, работы предусматривают гидравлические испытания, опрессовки. Сколько их будет и когда состоятся первые, в эфире «Город ФМ» сообщил директор Департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин.
3: Традиционно уже сложилась ситуация, в централизованной зоне теплоснабжения будет 4 серии гидравлических испытаний. Первые начнутся 19 мая, то есть на следующей неделе 3 дня с 19 по 21 мая. Потом каждый месяц июнь, июль, август. Информация, когда начинаются, когда заканчиваются, находится всегда на сайте единой дежурно-диспетчерской службы. Там все написано, когда, в какие дни, какие микрорайоны отключаются.
2: Александр Брагин также добавил, что в 2026 году в Екатеринбурге планируется продолжить обновление коммунальной инфраструктуры и заменить 39 километров тепловых, 28 километров водопроводных и 10 километров канализационных сетей. Напомню, отопительный сезон в уральской столице завершился 12 мая. За последние 5 лет почти 400 семей в 32 муниципалитетах Среднего Урала улучшили жилищные условия в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В 2026 году получателями станут еще 44 семьи, написал в социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. В большинстве случаев это работники агропромышленного комплекса и социальной сферы. Выплаты по программе могут быть направлены на приобретение готового жилья или строительство и покрывают до 70% от расчетной стоимости. Еще 30% покупатель должен внести за счет собственных или заемных средств. Программа рассчитана на свердловчан, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, постоянно проживают на селе или планируют переезд. Чтобы сельчане смогли воспользоваться этой важной мерой поддержки, власти строят жилье в муниципалитетах. За 5 лет введено более 25 тысяч квадратных метров. В Екатеринбурге завершился самый продолжительный книжный фестиваль в истории города. «Зеленая строка» продлилась 11 дней с 1 по 11 мая и собрала более 42 тысяч посещений. Отдельное мероприятие было посвящено 40-летию Свердловского рок-клуба. Звучали стихи поэта группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева. А организаторы посвятили «Зеленую строку» памяти недавно скончавшегося другого знаменитого рок-музыканта Евгения Горячева. И пообещали, что организованная им «Красная строка» останется лучшим региональным книжным фестивалем страны. По традиции он состоится в августе.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность без осадков, плюс 23 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург в галстуках.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона ведущий Борис Оболин, в прямом эфире программа «Екатеринбург в галстуках», программа, в которую мы приглашаем представителей самого разнообразного уровня власти – федеральной, областной, городской, районной, министры, чиновники, депутаты, главы районов, глава города, его профильные заместители, руководители департаментов и прочих подразделений администрации Екатеринбурга приходят к нам и в прямом эфире отвечают на ваши вопросы и рассказывают о самом важном, что сейчас происходит в городе. Вопросы уже можно задавать. Эфирный мессенджер Макс работает. Его номер +799 15 15 107.6. Доступен и телефон прямого эфира с номером 227 107.6. А доступен для ваших вопросов и для наших, соответственно, тоже наш сегодняшний гость. Депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Милехин. Сергей Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Нас, кстати, также можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция прямо сейчас на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на официальном портале «Екатеринбург РФ». Сергей Милехин не просто депутат законодательного собрания, он еще и куратор сразу двух объектов, которые сейчас задействованы в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вот как раз сегодня свежая информация появилась на портале «Екатеринбург РФ». Уже более 120 тысяч горожан сделали свой выбор, и более 11 тысяч голосов в пользу одного из объектов, который вы, Сергей Владимирович, курируете. Это сквер у драмтеатра. Но перед самым эфиром вы меня так огорошили, сказали, а вообще горожане не считают эту территорию центром города. Это как? Куда центрее-то уже?
2: Ну, мы стараемся объяснить, что центр — это там, где люди привыкли быть. Там, где они гуляют, где они чувствуют себя хорошо и уютно. Вот мы как раз говорим о сквере, который у драмтеатра. Приятно осознавать, что сквер 275-летию был освоен города Екатеринбурга. За это время, конечно, хотелось бы жителям увидеть какие-то новые локации, новые дорожки, новое освещение. И я, как куратор, наверное, призываю всех жителей сделать подарок к столетию Версельского района, тем более, что 100 лет Версельскому району мы будем праздновать в июне месяце. И, конечно, мы приглашаем всех и жителей города Екатеринбурга, и версельцев сделать свой выбор и сделать подарок Версельскому району. Проголосовать за сквер.
1: Если позволите, о вековом юбилее мы, конечно, в этом эфире поговорим, но чуть позже. А все-таки, какие аргументы-то у людей? Почему они считают, что это не центр? Раз вы говорите, вы с ними общаетесь, убеждаете, разъясняете, что, собственно, и должен делать куратор?
2: Ну, объясняем, рассказываем о исторических каких-то моментах, почему мы считаем, что это территория, которую мы необходимо обратить особое внимание. Вот как раз количество голосов, которые отдают люди за этот сквер, ну и считает, наверное, что это центр. Центр нового гармоничного развития Версельского района и города Екатеринбурга. Главная задача, конечно, чтобы внимание людей было направлено на сквер. И мы говорим о том, что большая территория водная, которая будет облагоустроена, там, где можно будет получить какие-то положительные эмоции. И всегда говорим о том, что вот люди, которые голосуют, они эмоционально готовы поддержать ту или иную территорию. Мы говорим сейчас о сквере. Я понимаю, что у многих жителей Версельского района есть другие территории. Но я как куратор говорю все-таки, что это территория, которую мы должны поддержать. У нас яркий есть пример, территория 22-го партсъезда, как она поменялась. Я помню, что было очень много изменений в проекте. Я участвовал в этих изменениях и встрече с жителями. Было неоднозначное мнение по этому парку, как он должен развиваться, в каком направлении. Но мы видим, что в последнее время люди говорят спасибо за ту территорию. И это самое главное, для чего мы должны работать и стремиться. Если мы говорим о сквере у драмтеатра, хотелось бы, чтобы этот сквер был таким центром внимания не только жителей Версетского района, но и центром внимания всего города Екатеринбурга для отдыха, для счастья, для улыбок, для веселья.
1: У многих сразу же возникает вопрос, это тот самый сквер, который
2: тот
1: прогремел?
2: Самый.
1: Вот прямо вот тот самый-самый, 2019 год, вот эта самая территория.
2: Та самая территория, где гремели по этим вопросам, строить, не строить. Но сейчас мы говорим о том, что мы не хотели построить храм, давайте ее будем благоустраивать. Тем более, что мы говорим о федеральных деньгах, и 50% федеральные деньги, 50% бюджет Екатеринбурга. Давайте будем работать в этом направлении, чтобы мы гордились своей работой и гордились теми людьми, которые будут у нас жить.
1: Тогда ваше мнение, вот чего действительно не хватает этому объекту, ну и наверняка сюда можно приплюсовать пожелания жителей, с которыми вы общались. Чего именно хотят? То есть голосовать голосуют, ну вот победим, получим федеральные деньги, а что там делать-то в итоге будем?
2: Ну, у жителей очень много пожеланий, и, конечно, мы будем прислушиваться, тем более, что как куратор я все эти вопросы беру на заметку. Кому-то необходимо детские площадки, кому-то обустроить набережную, кому-то зелени, цветов, кустарников. Я понимаю мнение людей, каждый видит по-своему, но самое главное – это неравнодушие, которое люди вот своим голосованием нам дают понять, надо это делать или нет.
1: Вот такое интересное мнение радиослушателя один наш высказывает, пишет сообщение в МАКС, плюс 799-15-15-107-6, еще раз напоминаю номер нашего мессенджера. Я вообще считаю, есть локации так называемые туристические в центре, и набережные в центре вообще не должны участвовать в этом конкурсе, так как город должен априори благоустраивать такие локации для привлекательности города и повышения туристического рейтинга. Парк Чкалова на Вторчермете, вот что нужно обычным людям и другие районные парки в том числе.
2: Ну, я понимаю мнение жителей. Видимо, он живет рядом с этим парком, и он хочет видеть благоустроенную, красивую территорию для того, чтобы и глаз радовало, и сердце. Но мы говорим о Версетском районе, как куратор по Версетскому району. Я призываю все-таки проголосовать за нашу территорию, чтобы и мы радовались, и получали удовольствие от того, что мы турист, который приезжает туда, на эту локацию, будет тоже смотреть и радоваться, и гордиться Версетским районом.
1: Ну вот представьте, что вы сейчас, так вы, собственно, да тут и представлять ничего не надо, вы и так сейчас общаетесь со всем городом, а благодаря интернету, интернет-трансляции со всей страной, всем миром, вот что сквер из себя представляет? Вот чем он действительно хорош, привлекателен, и все-таки чему ему действительно не хватает?
2: Ну, давайте скажем, что многие не знают, что за шар рядом со сквером, и сколько он весит?
1: Я тоже не знаю,
2: 40,
1: кстати, честно.
2: 40 тонн.
1: О, теперь знаю.
2: Да,
1: спасибо.
2: И для того, чтобы мы видели прекрасные открытки, которые есть, как город Екатеринбург представляет, там должны появиться новые локации, как для детей площадки детские, так и большая береговая линия, которая должна быть красивой, уютной и безопасной, самое главное. Мы хотим, чтобы люди приходили там, отдыхали. Отдыхали, забывали о своих проблемах, а говорили о счастливых моментах. И смех детский, я думаю, самое главное, что мы там должны увидеть в будущем.
1: Плюс 799-15-15-107-6. Еще раз напоминаю номер нашего эфирного мессенджера МАКС для ваших вопросов. Ну, действительно, еще раз напоминаю, что речь идет о зеленой зоне на площади Театральной от Антона Валика до Челюскинцев. Набережная и сети действительно к 275-летию Екатеринбурга. Здесь самые разнообразные проходят мероприятия. Драмтеатр, Белый дом через дорогу. Кстати, у вас же из окна законодательного собрания. У вас окна на этот сквер?
2: Нет.
1: Нет? Но у многих коллег выходят.
2: У многих выходят. Я думаю, что они должны любоваться этим сквером и гордиться то, что у нас есть желание сделать его краше и приятнее.
1: А вы уже проголосовали?
2: Я первый проголосовал.
1: Самый первый? Вот прям самый первый?
2: Самый первый. 21 числа, как только мы встретились с волонтерами в школе номер один, когда мы показывали, рассказывали, что необходимо сделать, я с 21-го проголосовал сразу.
1: в 0 часов 1 минуту в 1 секунду.
2: Нет, в это время я отдыхал. Я думаю, что это было другое время, но в любом случае один из первых, тогда так сказать, я проголосовал за сквер, который в драмтеатр.
1: Ну, теперь мы знаем, по крайней мере, одного из самых первых проголосовавших не только за конкретный объект, но и вообще во всей программе. Еще раз напомню, уникальный случай в этом году в Екатеринбурге впервые в истории в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» участвуют 17 объектов, по 2 от каждого административного района, от Октябрьского района даже сразу 3. В Верхесецком районе не только набережная и сети, не только вот сквер у драмтеатра. Есть еще кое-что. Вот сейчас мы постепенно отдалимся вглубь города, но сначала ненадолго прервемся.
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
6: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Продолжаем программу «Екатеринбург в галстуках». Сегодня у нас в гостях в прямом эфире Сергей Мелехин, депутат Законодательного собрания Свердловской области. Вот только что в нашем эфире глава Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил о голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» и напомнил, как именно можно проголосовать. Сергей Мелехин – один из кураторов общественных, причем сразу двух объектов. О первом мы рассказали в предыдущей части. Это сквер у драмтеатра, за который вот на данный момент уже более 11 тысяч человек проголосовали. А вот другой, он находится в юго-западном районе, и это сквер Авета Тертеряна. Давайте тогда туда прогуляемся. Сергей Владимирович, какова там сейчас ситуация?
1: Ну, наверное, прежде всего, хотелось бы отметить, что есть центры притяжения, как мы сказали, театр драмы, это городской такой масштаб. А сквер Авета Тертеряна, это, скорее всего, ну, названо в честь известного композитора. Это зеленая зона, прилегающая вдоль улицы Шаумяна на участке от улицы Ясной до Белореченской.
0: От Буревестника до Ясной, проще говоря.
1: Но у сквера несколько другая, у Аура она более камерная. И у сквера Тертеряна есть возможность начать новую жизнь. И жители ближайших домов должны, наверное, подключиться к этому, потому что мы давно говорим, что необходимо немножко изменить эту часть сквера. И больше зелени, и больше детских площадок, урны, скамейки. Хотелось бы, чтобы это жители помогли нам в этом и своим голосованием тоже проголосовали за эту территорию. Уверен, что сквер преобразится, новая жизнь. И опять же, не могу не сказать, что сделать красивый подарок Версевскому району в столетие – это наша задача. Если будет сквер Тертеряна, я думаю, жители Версевского района будут гордиться тем, что они неравнодушно проголосовали за эту территорию.
0: Я от себя добавлю, мне долгое время приходилось жить вот именно напротив этого сквера, но сейчас уже можно адрес сказать, я там не живу, Шаумяна 88, вот эти вот серии девятиэтажек на Шаумяна, и очень много раз я по этой территории ходил. Хозяйственный магазин культовый прямо напротив, не знаю, кстати, жив он сейчас или нет.
1: Жив.
0: Прекрасно, прекрасно. Слышите, один из лучших, кстати, это не реклама, но товары для дома, просто шикарный магазин. И я даже помню, когда там коровы еще гуляли вот по этой территории, но честно, я вот никогда не думал, что она имеет название, что вот у этого сквера имя. Ведь имя-то Авета Тертеряна было относительно недавно присвоено.
1: Недавно, да, но в любом случае мы помним всех людей, которые активно участвовали для того, чтобы мы поменяли, ну, дали название скверу для того, чтобы уже более целенаправленно и адресно говорить. Понимаю, что там и школы рядом находятся, которые занимаются. Я знаю, что там много мероприятий проходят, ну, спортивного направления. И хотелось бы, чтобы наши дети участвовали и в жизни Версетского района, получали удовольствие.
0: Я пока намеренно не озвучиваю, какая там сейчас ситуация в голосовании. Прошлый год уже научил, как-то не надо на эти цифры смотреть, ситуация меняется. Но есть такой своеобразный момент, который может позволять куратору, вам как куратору общественного сквера Авета Тертеряна надеяться на успех, потому что в 2024 году победу одержал именно объект из юго-западного района. Правда, он на территории Ленинского находится, на ту сторону Ясный, парк 50 лет в ЛКСМ, там как раз сейчас и полным ходом идут работы второй очереди. Вот. Но ведь те, кто ходит туда гулять, большая часть из них, она ведь живет вот в том числе и на этой стороне, уже, как я уже говорил, между Ясной и Буревестником.
1: Ну, я думаю, скверов, парков мало не бывает. Если они находятся в шаговой доступности у наших пожилых людей, у наших детей, они должны быть. Если мы говорим о территории, которая Авета Тертеряна, то взгляд из дома должен радовать жителей, как вы сказали, той девятиэтажки, которая находится.
0: Так это тут, а напротив там 16-этажка, одна из первых в городе.
1: Я думаю,
0: еще более. Плюс там пара уже современных высоток.
1: Ну, город строится, развивается. Я думаю, что чем больше зеленых зон, чем больше возможностей людям отдохнуть от повседневной проблем, мы должны этим заниматься. Но, конечно, я всегда говорю, что если есть у людей огромное желание проголосовать за другую территорию, мы никаким образом не должны тормозить желание людей прийти, проголосовать, хотя есть несколько вариантов голосования, это через госуслуги, а есть, конечно, попросить волонтеров, которые находятся рядом, если необходимо, то они помогут.
0: Вот непосредственно в сквере Тартаряна волонтеров прям там искать?
1: Мы в любом случае, если необходимо для того, чтобы волонтер находился в определенное время, в определенный день, мы будем с администрацией Вересиевского района, конечно, обсуждать, для того, чтобы этот человек находился. И люди могли к нему подойти и безопасно заполнить анкеты, которые необходимы для волонтера. Не боясь о своей личной безопасности и, так сказать, спокойно отдать свой голос.
0: Ну, безопасно в том смысле, что волонтеры же там в дневное, в светлое время суток
1: да,
0: работают.
1: Да, волонтеры у нас определяются в дневное, в светлое время. У них накидки, у них есть бейджики. Они люди, которые издалека должны видеть и знать, что это человек, который приносит счастье и благополучие тому человеку, который задает вопросы.
0: Я просто себе представляю эту картину в ночное время. Я волонтер, будете голосовать. Голос из темноты. А вот о повседневности вы сказали. Есть еще один элемент повседневности, который, лично мне вот не во всем и не везде нравится, но это тоже реалии наших дней. Это передвижение не на своих двоих, а на так называемых средствах индивидуальной мобильности, проще говоря, самокатах и прочих. Предусмотрен ли сквер будет для этого? И вот вообще ваше мнение, сквер это только для пешеходов, и там единственное средство транспортное — это коляски с детьми? Есть там место СИМам или надо их как-то в обход пустить?
1: Я думаю, что СИМам определенная дорога и определенное место должно быть. Мы неоднократно говорили о том, что безопасность детей, она превыше всего. Если мы будем совмещать пешеходные дорожки с детьми, колясками, то в любом случае до двора это не доведет. Хотелось бы, чтобы наши архитекторы, люди, которые занимаются проектной деятельностью, увидели, как можно разграничить это движение на СИМах и тех, кто готов на коляске, на самокатах детских продвигаться. Мы неоднократно видели, как попадают молодые люди у нас в аварии и что случается. Не хотелось бы, чтобы эти такие нехорошие случаи были в скверах. Я думаю, что необходимо убрать из скверов СИМы.
0: Что думаете вы, уважаемые радиослушатели? Мнение свое по ходу прямого эфира можете выражать путем ваших сообщений в наш эфирный мессенджер Макс. Его номер, еще раз напоминаю, +7 99 15 15 107 6. Либо звоните по телефону прямого эфира 227 107 6. Помимо работы с волонтерами, как еще вы, скажем так, поддерживаете объект? В некоторых парках и скверах, тоже участвующих в голосовании, проводят субботники. В других какие-то, если не увеселительные, но такие культурно-просветительские мероприятия. Вот примите к скверу Тартаряна. Проводится ли там что-то? Есть ли вообще в этом какая-то необходимость?
1: Необходимость, конечно, есть, чтобы привлечь внимание и жителей, ближайших домов. Конечно же, там работают молодежные объединения, волонтеры, школа, которая рядом находится, она как раз и говорит о том, что необходимо своим молодым оптимизмом, так сказать, дать желание, чтобы поменялось пространство возле этого сквера.
0: Молодым оптимизмом?
1: Молодым оптимизмом. Я думаю, что неравнодушие наших детей, наших подрастающего поколения, это, наверное, главное двигательное направление, то, что необходимо сделать. Потому что люди, которые занимаются повседневной работой, тяжело как-то переключиться на то, что мы говорим о скверах, о проектах, о голосовании. Я думаю, что в силу того и Вересиевского района, это, конечно же, наших ветеранах и подрастающего поколения. Главное.
0: Вот вы сказали, сложно переключиться, а вот сейчас, на данный момент, в процентном соотношении, сколько времени у вас рабочего, нерабочего времени отнимает вот именно деятельность общественным куратором, плюс есть ведь еще и основные рабочие обязанности?
1: Ну, основная рабочая обязанность депутата от Версетского района. И, конечно, я каждый день встречаюсь и с жителями, и с общественными организациями. И вот вы говорили о субботниках. Мы проводили субботники в госпитале ветеранов и говорили как раз об этом. Мы встречались с ветеранами в ДК «Виза», там, Центр культуры сейчас, и говорили тоже об этом. То есть мы встречаемся абсолютно со всеми, с разными возрастами, и говорим о том, что жить всем охота лучше. А для того, чтобы жить лучше, необходимо работать и заниматься тем, что человек готов этим заниматься. Например, если мы говорим о наших волонтерах, которые помогают нам в голосовании, они этим занимаются не потому, что кто-то им что-то обещал, а потому, что им это нравится. Я знаю человека, который приводил не один, не два, а десятки голосов за сквер. Я понимаю, что это его желание помочь району.
0: Между прочим, ведь сквер Авета Тартыряна, опять же, если мы о нем говорим, он уже не первый раз попадает в финал голосования. Вот предыдущий этап, что он показал и какие из него были сделаны выводы для следующей вот кампании уже текущего года?
1: Ну, если говорить по прошлому голосованию, вопросы, которые люди поднимали, это как раз зеленое насаждение. И их волнует качество кустов, качество зеленого насаждения. И всем охота больше. Чтобы был зеленый район, красивый район, больше цветущий район. И я думаю, что мы будем прислушиваться и менять свое мнение для того, чтобы каждое мнение, каждый голос был учтен.
0: Вот сейчас прямо на официальном портале Екатеринбург.РФ все желающие, кто еще не в курсе, могут проголосовать и ознакомиться с дизайн-проектами. Проекты будут меняться. Вот то, как выглядит объект на этом дизайном проекте, многих наверняка ведь отпугивают. Они говорят, да нет, я не хочу за такое, нам такое не надо. Объясняете им, что это просто примерный вариант, и они сами могут еще свои пожелания озвучить?
1: Да, объясняем. Все прекрасно понимают, что голосовать нужно до 12 июня. Это самое главное. Проект будет меняться. Проект будет меняться потому, как жители будут говорить с нами, что им интересно. Зеленая зона, детские площадки. И, конечно, мы будем прислушиваться к мнению жителей. Поэтому мы с 21 апреля начали говорить о том, что необходимо каждое мнение жителей услышать и взять на заметку. Проекты будут меняться. И по проекту 22-го партсъезда, который у Дворца молодежи, там 16 или 19 изменений в проекте было, как раз жители вносили. Я думаю, эта работа только начинается, и 12 июня она не закончится. Мы будем встречаться с людьми и будем говорить о том, что необходимо услышать каждого, кто проголосовал, кто захотел изменить эту территорию в том или ином смысле.
0: Мы сейчас ненадолго еще раз прервемся, послушаем новости, после чего еще немного побеседуем.
2: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
0: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на заседании Совета по экологии отметил высокие темпы лесовосстановления в регионах Урала по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. К 2030 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составлять 112%. В регионах регионах Уральского федерального округа по итогам 2025 года показатель составил 113%, при этом среднероссийский уровень достигает 150%, подчеркнул Артем Жога. С 5 по 7 июня Екатеринбург в третий раз проведет масштабный фестиваль автомотокультуры «Движение Урал». В программе главного мотособытия года выступления рок-музыкантов Сергея Бабунца и Вячеслава Бутусова, певицы «Елки», а также концерты множества молодых групп, соревнования, мотопарад, лекторий и многое другое. Главными площадками движения станут исторический сквер, улица 8 марта и акватория городского пруда. На время проведения мероприятия для безопасности участников и гостей ряд городских улиц закроют, в том числе улицу 8 марта от Ленина до Малышева с полуночи 5 июня до 5 утра 8 июня. Здесь же запретят автостоянку. О других перекрытиях можно узнать на официальном портале Екатеринбурга. Ограничения коснутся и водителей средств индивидуальной мобильности, в первую очередь самокатов. Для них проезжую часть и тротуары закроют с 6 утра 5 июня до 11 вечера 8 июня в границах улиц Челюскинцев, переулок Красный, Николая Никонова, Царская, Толмачева, проспект Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера, проспект Ленина, 8 марта, Бориса Ельцина. Информация об изменении схем движения общественного транспорта станет известна позже. 12 мая стартовал проект «Театральный поезд», посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. Два состава вышли из Владивостока и Севастополя, чтобы 30 июня встретиться в Москве. Они состоят из тематических вагонов, посвященных отдельному направлению театрального искусства. В Екатеринбурге поезд торжественно встретят 18 июня. 19 числа фестивальная программа продолжится на городских площадках. Далее два театра уральской столицы продолжат участие в проекте на следующем этапе маршрута Екатеринбург-Пермь-Киров. В частности, Свердловский театр музыкальной комедии представит спектакль «Тетка Чарли», а Екатеринбургский театр «Кукол» — постановку «Игру «Раз-краска, два краска».
2: О погоде.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 23 градуса. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

На радио «Город ФМ» продолжается программа «Екатеринбург в галстуках». Еще раз приветствуем в нашей студии сегодняшнего гостя прямого эфира, депутата Законодательного собрания Свердловской области Сергея Мелехина, общественного куратора сразу двух объектов, задействованных в голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни», сквера Вета Тартериана на юго-западе и сквер у театра драмы в центре города. Да-да, тот самый сквер 2019 года. Выбрать эту или какую-то еще из 17 предоставленных территорий можно до 12 июня. Либо с помощью волонтера на месте, либо на платформе обратной связи портала Госуслуг. Благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 170 тысяч наших земляков. Ну и опять же, тут цифры, статистику, можно считать деньги, можно рассуждать, кто что должен, кто обязан. Но вам самим разве не хочется гулять по городу и смотреть? А вот это благодаря мне благоустроено. Просто потому, что я шевельнул пальцем, сделал тот самый клик или подошел к волонтеру, пообщался с ним. Все прекрасно. По крайней мере, ваша совесть в этом смысле чиста. Так что голосуйте, поддерживайте.

0: Версетскому району. И как раз у нас 300 лет будет заводу самому старому, Версетскому ВИС. У нас два таких больших, крупных юбилея, которые готовятся и город Екатеринбург, и Версетский район, и жители. Я думаю, яркая, красивая программа будет для всех слоев населения, для детей и для взрослых. Тем более, что у нас в Версетском районе самое большое зеркало воды. Это как раз и Каматек, и Правобережье. Уверен, что все, кто придет на праздник, будут гордиться, что у нас есть Версетский район и люди, которые в нем живут и работают.
1: Ну, я так понимаю, что заключительная предюбилейная пятилетка, она была особенно насыщена событиями, и вы, и власти районные делали особую ставку. Вот, ну, ваше мнение, даже, может быть, уже не столько как представитель власти, сколько как горожанина, вот основные достижения района.
0: Ну, самое главное, район живет, развивается, строятся новые школы, музыкальные школы. Самое главное, мне кажется, что люди немножко стали счастливее от того, что они живут в городе, в районе. Конечно, и проблемы есть, но благодаря, наверное, совместным усилиям города Екатеринбурга, администрации, эти проблемы потихоньку решаются. Хотелось бы иногда нам, чтобы они решались гораздо быстрее, но как депутат я вижу, что за 5 лет число по медицине уменьшилось вопросов. Потому что появляются новые больницы, поликлиники, отношения меняются людей к врачам, так же, как и отношение к нашим педагогам уважаемым. Было время, когда почему-то родители считали, что они больше знают педагогов и могли воспитывать и обучать детей сами.
1: А пациенты также считали, что они лучше врачи,
0: да,
1: и все знают.
0: Да, но я вот общался совсем недавно с главврачом детской больницы, и они сказали, что у нас меньше стало вопросов от родителей по детям, по лечению.
1: А почему вдруг? Куда вопросы-то ушли? Специалисты стали качественнее или еще что-то?
0: Видимо, подход людей друг к другу стал немножко другой. Может, спокойнее люди стали относиться к тому, что происходит в районе, в городе, и видят эти изменения, и относятся к этому с пониманием. Если мы говорим о школам, помните все, как записывались первые классы, какая волна была родителей, и прописывались непонятно где для того, чтобы попасть в эту школу, немножко успокоились все, и понимают, что образование школьнику, оно будет. И, конечно, хотелось нам, чтобы школы были ближе к району, ближе к тому, где мы живем. Но я еще раз говорю, самое-то главное, что идет развитие и понимание того жителей, что необходимо жить, наверное, в мире и согласии, и в понимании. И даже вот если мы говорим о голосовании, мы никого не заставляем. Мы просим прийти и проголосовать. Для того, чтобы люди понимали, что это все по-доброму и с добрыми намерениями. И если мы говорим о развитии, то яркий пример, там, чемпионат мира, который прошел, много же было говорилось о центральном стадионе, сколько его можно переделывать, но там яркие моменты проходят сейчас, которые мы гордимся. И недавно совсем была первомайская демонстрация, и мы говорили добрые слова друг другу, и главное — общение.
1: А еще с точки зрения здравоохранения, я помню, как ЦГБ номер 2, она именно в годы чемпионата мира, такое ощущение, что чуть ли не второе рождение получила. Понятно, что функционировало до, функционирует после. Но очень многие гости чемпионата мира, которым приходилось туда попасть, все отзывались, насколько вот квалифицированы вот именно визовские врачи.
0: Дело в том, что там же к чемпионату мира был открыт травмпункт.
1: Да.
0: И как раз и открытие участвовал, и смотрел, главврачом разговаривал. Хотя количество пациентов не уменьшается, но отношение к ним другое немножко. И как житель Версетского района я понимаю, что есть такие моменты, когда можно позвонить главврачу, попросить о помощи. Никогда отказа не было.
1: Можно дозвониться до врача. Да, раньше до больницы, да, попробуй дозвонись.
0: Да, согласен с вами полностью, что отношение людей друг к другу меняется. Это самое главное в нашей жизни. Перестали мы быть более агрессивными, злыми. И хотелось бы, чтобы летняя яркая погода нам давала возможность спокойно общаться и задавать вопросы друг другу. Спокойной обстановке.

0: Да, вот так вот всегда скажешь, как сегодня хмуро начинался день, но постепенно рассвело, мы все не верим в эти прогнозы, что как так, утром плюс 10, днем плюс 25, ну вот оно, пожалуйста. Хорошую погоду нам придет сейчас в эфир или нет, Сергей Мелехин. Столетний юбилей – это все равно так называемые подарки. Понятно, что одним из лучших подарков станет победа заявленных двух объектов в голосовании по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Но есть ведь еще что-то.
1: Ну, не хотелось бы открывать полностью.
0: Сюрпризы,
1: да. Хорошо. Я думаю, что мы должны каждый день ждать что-то новенького в Версетском районе. И команда администрации Версетского готовится к этому. Уверен, что мы все будем участвовать в этих мероприятиях. Но вот вы сказали о столетнем юбилее. Но совсем недавно в ДК «Виза» мы встречались с ветераном войны Власовым. Ему 102 года.
0: Да, да.
1: И самое удивительное, что человек рассказывает о жизни и мечтает. Когда с ним разговариваешь позавчера, он говорит, хотел бы там встретиться со всеми родственниками, пообщаться, поговорить. Вот хотел бы всем пожелать, чтобы мы всегда мечтали о будущем, стремились к этому и делали все возможное, чтобы все наши задачи, планы сбывались.
0: Хорошо бы еще крепкого здоровья такого же всем, потому что все-таки те, кто свой вековой юбилей не просто отметил, но разменял, они воспринимаются как люди уникальные, хотя на самом деле вроде бы ничего такого в этом и нет. Да, каждому свое, но когда люди, ровесники века, вот так вот все рассказывают и прекрасно все помнят, это только заслуживает уважения. И вот всем ветеранам, не ветеранам, крепкого здоровья, удачи и спасибо вам огромное всем за то, что вы делаете. Напоследок, давайте, Сергей Владимирович, еще раз напомним, как голосовать. И если какие-то вот конкретно к вам, как куратору, есть вопросы, как к вам обратиться, где вас найти?
1: Да, можно обратиться по горячей линии. Мелехин Сергей Владимирович, 271-60-05. И хотел бы попросить всех жителей Версетского района, жителей города проголосовать до 12 июня 26 года за сквер, который мы уже ранее говорили, сквер у драмтеатра, и сделать яркий подарок версетцам в столетний юбилей. Можно проголосовать и через портал госуслуги, или через наших уважаемых волонтеров.
0: Все подробности, как голосовать, какие объекты участвуют в голосовании, но если вы еще не знаете об этом, на официальном портале Екатеринбург.РФ. Запись этой программы вы всегда можете найти на странице Город ФМ ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. Там передачи даже сгруппированы по плейлистам, Екатеринбург в галстуках и не только. Поэтому слушайте, читайте, делитесь с друзьями, пишите комментарии, но самое главное, пользуйтесь той информацией, которую мы и наши гости вам сообщаем, потому что мы все работаем для вас, наши уважаемые радиослушатели, наши горожане, и мы все хотим, чтобы город стал и удобнее, и комфортнее, и лучше. И в том числе голосование за парки по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» – яркий тому пример. Сергей Мелехин, депутат законодательного собрания Свердловской области и общественный куратор сразу двух объектов, сегодня был у нас в гостях. Сергей Владимирович, огромное спасибо, удачи и до новых встреч.
1: Вам большое спасибо. Город ФМ всегда на связи.
0: Мы всегда на связи на частоте 107,6 FM, и наш эфир продолжается.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор на текущий момент сделали более 120 тысяч человек. Одним из лидеров голосования остается сквер у драмтеатра. Его поддержали более 11 тысяч. Отмечу, чтобы работы по обновлению победившего объекта профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще не менее 170 тысяч голосов. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня, как с помощью волонтера, так и на портале госуслуг. В 2026 году в Екатеринбурге при поддержке муниципалитета будет благоустроено 6 дворов. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов. По его словам, благоустройство городской среды – один из важнейших пунктов народной программы партии «Единая Россия». Преображаем парки, скверы, аллеи, участки, набережные, сети и дворы. Это меняет облик мегаполиса и качество жизни, написал Орлов в своих социальных сетях, телеграм-канале, канале в Макс и канале в Дзен. Как отметил глава Екатеринбурга, в текущем году властями города выделены субсидии на ремонт дворов по адресам: Кауровская, 17, Челюскинцев, 21-23, Уральская, 67, Советская, 39, Амуцена, 72, Бажова, 134, Декабристов, 16-18, литера Д. Все проекты разработаны с учетом принципа доступности для маломобильных групп населения. С 2017 года в Екатеринбурге обновлены 193 придомовые территории. Многое зависит от активности самих жителей. Только по их заявке двор может быть включен в программу софинансирования. Хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге стала Юлия Савичева. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля. Савичева известна в 2000-е как выпускница проекта «Фабрика звезд 2» и представитель России на Евровидении с песней «Believe Me» в 2004 году. Напомню, что Ural Music Night в этом году состоится 19 июня. В прошлом году масштабное событие, по данным организаторов, посетили более 150 тысяч человек.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 23 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. В майские праздники россияне сняли рекордную сумму наличных – 210,5 миллиардов рублей с 30 апреля по 11 мая. Следует из расчетов РБК на основе данных Банка России. Это максимум с 2011 года. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, чуть больше 41 миллиарда, спрос на наличность оказался выше примерно в 5 раз. В первую очередь россияне так поступали из-за масштабных отключений интернета. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда объем наличных за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. Форум «Урал как пространство межкультурного и туристического развития молодежи» открылся 13 мая на площадке городского библиотечного информационного центра. Участниками стали российские и иностранные студенты высших учебных заведений Екатеринбурга. На 14 мая запланирована защита туристических маршрутов. В рамках второго дня форума «Урал как пространство межкультурного и туристического развития молодежи». Участники представят собственные путеводители и маршруты. Итогом работы станет электронный сборник разработанных туристических маршрутов для дальнейшего использования в образовательных, туристических и просветительских целях. Отмечу, что форум проходит в преддверии Международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге на площадке УРФУ. В нем примут участие 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. На фасаде здания администрации Ленинского района Екатеринбурга на улице Чернышевского, 2, появилась мемориальная доска Константину Архипову, который еще в 1968 году начал здесь свою работу в качестве мастера, а с 1992 года на протяжении 23 лет возглавлял районную администрацию. При Архипове только в 80-е годы было сдано свыше 200 тысяч квадратных метров нового благоустроенного жилья. Появились благоустроенные жилые кварталы, ликвидировали свыше 66 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Благодаря непосредственному участию Константина Архипова были сохранены дошкольные учреждения, загородные оздоровительные лагеря, детские подростковые клубы по месту жительства. Константин Архипов скончался в 2006 году. Сегодня его имя носит Екатеринбургская детская школа искусств номер 6 и парк в юго-западном микрорайоне, который в 2026 году участвует в голосовании по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование продлится до 12 июня. Все подробности на официальном портале Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность без осадков, плюс 23 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Под лунным светом брожу я по лесу. Зубы стучат, насвистываю. Позади меня идет десятисаженный добрый князь тишины. И горе мне, если я обернусь, о горе мне! Замолчи я или обрати я свой взор вверх, вверх на луну. Раздастся вскрик, хруст. Добрый князь тишины сделает большой шаг и растопчет меня. Это результат нашего обращения к современному онлайн-переводчику с венгерского языка. Как видно, особой разницы с профессиональным и литературным переводом, выполненным в 1975 году советским поэтом Леонидом Мартыновым, нет. Благодаря Мартынову, кстати, в СССР появлялись на русском языке также произведения Виктора Гюго, Артюра Рембо, Альфреда Теннисона, Шарля Бодлера, Адама Мицкевича и других. Мартынов умер в 1980 году и так и не узнал, какое влияние его деятельность оказала на уральский и весь отечественный рок, рассказывает Вячеслав Бутусов.
1: Редкий случай, я считаю, когда совершенно случайно взятый текст соединился с музыкой. Тогда это был период, когда нужно было писать тексты. Значит, я не говорю о предыдущем периоде, когда мы пели как бы на псевдоанглийском языке, как это было принято на всех танцах петь. А я имею в виду там свой материал, но ты просто вот кашу такую месишь там из английских слов под музыку, которую сочинила группа. Вот был переходный этап, когда нужно было писать тексты, я их писать не умел. И я где-то там на остановке, тогда с книжками беда была, и я случайно в какой-то деревне купил двухтомник антологии венгерской поэзии.
0: Антология – это два толстенных тома. Оригинальный же текст называется «Впереди доброго князя тишины». Автор – венгерский поэт Эндре Ади, в некоторых версиях Эндре Ади. Годы жизни 1877-1919. Его влияние на поэзию и общество в родной стране сравнивают с эффектом Сергея Есенина в нашей, да они и внешне чем-то похожи. В СССР Ади не запрещали, наоборот, гражданскую лирику венгра также переводили Давид Самойлов и Юнна Морец, она, кстати, до сих пор жива, но и особой популярности это не имело до судьбоносной встречи с Бутусовым.
1: Ну, я подумал, раз такая штука большая мне привалила, надо там что-нибудь, пользу какую-то из этого извлечь. И я начал там механически выбирать, во-первых, там сначала по названиям, все очень просто. То, что вообще в контекст как-то вписывается. Потом начинаешь смотреть текст, чтобы непонятно было, что это конец 18 века. И вот одна из песен, которая просто как-то вот легла здорово.

0: 10 сажений – это около 20 метров, ну то есть почти 7-этажный дом. Кстати, сам Эндре Ади родился с 6 пальцами. Лишний младенцу почти сразу удалили, но он воспринимал это как знак своей избранности и сам указывал на главный смысл произведения.
1: «Это высшая сила, и я имел в виду не только то, что человек ночью в одиночестве отпугивает от себя жуткую, наводящую страх тишину, но и то, что горе мне, если бы я когда-нибудь, пока я жив, позволил бы себе замолчать и позволил бы, чтобы на меня навалилась тишина, которая страшнее смерти».

В наши дни деревня и даже дом, в котором родился Эндре Ади, сохранились. Правда, находятся они уже на территории современной Румынии. Ну а «Князь тишины», в версии, которую мы только что слышали, был записан в 1988 году и вышел годом позже на одноименной пластинке, первой виниловой в истории группы «Наутилус Помпилиус». Впрочем, группы к этому моменту уже, по сути, не было. Ни в Свердловске, ни вообще. Она вернется, но позже. Интересно, что в официальной дискографии Now пластинка значится, но сам Вячеслав Бутусов никогда не считал ее номерной. Славин вокал — единственное живое в фонограмме. Все остальное сделано на компьютере. Тогда это хранилище вечности для музыки многие еще только-только осваивали.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии образовательных организаций, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для технологического лидерства. Премьер-министр отметил, что главное – сократить разрыв между инженерным образованием и промышленностью.
3: Очевидно, что для качества выполнения задач по достижению технологического лидерства надо кардинально сокращать разрыв между содержанием инженерного образования и запросами отраслей. Прежде всего, за счет интенсивной практической подготовки на предприятиях, тем более, что значительное число компаний считает такую модель сотрудничества с вузами, с колледжами приоритетной. Это, конечно, также касается и педагогов, и наставников. У них должны быть все возможности повышать квалификацию. Также нужно и дальше, в соответствии с новыми подходами, донастраивать наши флагманские проекты. Напомню, это профессионалитет, это приоритет 2030, передовые инженерные школы и строительство сети кампусов.
2: Губернатор Свердловской области Денис Паслер, в свою очередь, отметил, что регион одним из первых включился в профессионалитет. И с 2022 года на Среднем Урале создано 13 образовательных кластеров на базе учреждений среднего профессионального образования. Из них 7 по базовым отраслям экономики области. До конца этого года на Среднем Урале появится еще 7 новых образовательных площадок, а до 2030 года еще 20 площадок профессионалитета. В Свердловской области продолжается активное внедрение национального мессенджера «Макс» в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня число пользователей домовых чатов в регионе уже превысило 500 000 человек и продолжает расти, сообщили в Департаменте информационной политики. Кроме того, жителям многоквартирных домов доступен чат-бот госуслуги «Дом», который интегрирован в домовые чаты и позволяет передавать показания приборов учета, подавать заявки в обслуживающую организацию, просматривать информацию о недвижимости и подключаться к чатам своих домов. В Свердловской области уже создано свыше 22 тысяч домовых чатов в национальном мессенджере, что формирует основу для масштабного внедрения цифровых сервисов в сфере ЖКХ и повышения качества взаимодействия между жителями и управляющими организациями. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика дан». Фестиваль книги и чтения «Читай, Екатеринбург» стартует 18 мая в уральской столице. В течение 5 дней на различных городских площадках пройдет более 80 ярких мероприятий для читателей всех возрастов. Центром фестиваля станет литературный квартал. Отдельный блок программы посвящен году уральского рока. В частности, в рамках проекта муниципального объединения библиотек «Рок на Исети» откроется большая экспозиция «Уральский рок. Артефакты и истории». Дополнят фестивальную программу бесплатные познавательные экскурсии по центру Екатеринбурга, которые пройдут по 6 маршрутам и будут посвящены от сам основателям города купеческой истории и конструктивистскому наследию. Подробнее познакомиться с программой и зарегистрироваться на события можно на сайте фестиваля. Отмечу, что в эти дни в Екатеринбурге также пройдет Всероссийский библиотечный конгресс, 30-я ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 23 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
5: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
6: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

весной. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Метелям отбой. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. В майские праздники россияне сняли рекордную сумму наличных – 210,5 миллиардов рублей с 30 апреля по 11 мая. Следует из расчетов РБК на основе данных Банка России. Это максимум с 2011 года. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, чуть больше 41 миллиарда, спрос на наличность оказался выше примерно в 5 раз. В первую очередь россияне так поступали из-за масштабных отключений интернета. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году. Тогда объем наличных за майские праздники подскочил на 133,5 миллиарда рублей. Форум «Урал как пространство межкультурного и туристического развития молодежи» открылся 13 мая на площадке городского библиотечного информационного центра. Участниками стали российские и иностранные студенты высших учебных заведений Екатеринбурга. На 14 мая запланирована защита туристических маршрутов в рамках второго дня форума «Урал как пространство межкультурного и туристического развития молодежи». Участники представят собственные путеводители и маршруты. Итогом работы станет электронный сборник разработанных туристических маршрутов для дальнейшего использования в образовательных, туристических и просветительских целях. Отмечу, что форум проходит в преддверии Международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге на площадке УРФУ. В нем примут участие 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран. На фасаде здания администрации Ленинского района Екатеринбурга на улице Чернышевского, 2, появилась мемориальная доска Константину Архипову, который еще в 1968 году начал здесь свою работу в качестве мастера, а с 1992 года на протяжении 23 лет возглавлял районную администрацию. При Архипове только в 80-е годы было сдано свыше 200 тысяч квадратных метров нового благоустроенного жилья. Появились благоустроенные жилые кварталы, ликвидировали свыше 66 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Благодаря непосредственному участию Константина Архипова были сохранены дошкольные учреждения, загородные оздоровительные лагеря, детские подростковые клубы по месту жительства. Константин Архипов скончался в 2006 году. Сегодня его имя носит Екатеринбургская детская школа искусств номер 6 и парк в юго-западном микрорайоне, который в 2026 году участвует в голосовании по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование продлится до 12 июня. Все подробности на официальном портале Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, плюс 23 градуса. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: разворот. По психологии водителя, по психологии, может быть, космического путешественника. Чью психологию будем разбирать?
1: У нас будет лекция от практикующего психолога Евгении Сусловой. Невидимые связи, как опыт предыдущих поколений влияет на нашу жизнь сегодня.
0: Вот как раз, да, откуда эта любовь
2: из ретро.
1: Да, в том числе.
0: Ага, вот это вот.
2: То есть, да, вот так вот мы завернули из ретро, прокинули мостик в современность. 15:00, воскресенье, мы показываем, опять-таки, эксклюзив, связанный с «Бураном». Мы будем показывать наш шикарный фильм «Буран. Дорога домой». Вход бесплатный, но, дорогие мои, прошу вас пройти регистрацию быстро, не больно. На сайте «Конгресс-отеля» вкладка
1: спецпредложение.
2: Спецпредложение. Почему просим пройти регистрацию? В отеле трансформируемый зал, и мы должны понимать, сколько гостей будет.
0: Чтобы
2: либо
0: всем хватило места.
2: На 100,
0: удобно.
2: Либо на 500. То есть у нас бывает очень разная аудитория собирается, чтобы было всем комфортно. Что будет в воскресенье? Во-первых, мы покажем фильм. Расскажем лекцию.
0: Про «Буран», как его к нам везли?
2: Да,
0: как он оказался? Это была супер вообще
1: грандиозная
0: сложная
1: спецоперация. Два месяца длилась, да, там документальные съемки.
0: Я даже была свидетелем, да? Какую-то, я не знаю, месть или какой-то фрагмент его, в общем, вот везли у нас, да, вот по ЕКАДу.
2: Да,
0: помню, что нас всех попросили водители как-то там прижаться, разойтись, и это было как в кино.
2: Махина!
0: Она как будто в «Рапиде» еще в замедленной съемке, как будто бы у меня мимо глаз пробежала.
2: Да.
0: Очень круто. И вот сняли кино, да, об этом?
2: Да, мы сделали фильм, мы его будем показывать 30 минут. После фильма у нас будет интересная, не длинная, не нудная лекция, рассказ, я бы даже сказала, не лекция, про то, что такое есть «Буран», чем он отличался от американских шаттлов, в чем выигрывал сильно, в чем немножечко проигрывал. То есть вот это вот исторический такой небольшой экскурс будет. Будем показывать и метеорит настоящий, и перчатку Сергея Прокопьева из космоса.
0: Я в восторге вообще.
2: И у нас будет викторина, мы будем разыгрывать призы. Но так, и это еще не все.
0: Надеюсь, часть «Бурана» будете разыгрывать.
2: Нет, мы будем разыгрывать крутейший приз.
0: Ну, не рассказывать. Всех-то карт не раскрываем.
2: Я все не раскрываю.
0: Интрига должна остаться.
2: Я так скажу. Значит, я все не расскажу, но в составе этого приза будет шампанское. И красная икра.
0: Я еду.
2: Все, приезжайте.
0: Выезжаю.
2: Парковка, кстати, большая. Приезжайте.
0: Хватит
2: да,
0: места.
2: Да, да.
0: Класс. Но это мы говорим про ближайшие события. Вот Ночь музеев, 16-17 мая в Верхней Пышме. Пожалуйста, да, приезжайте. Но ведь еще через пару недель Екатеринбург вздрогнет.
2: Да.
0: Мы тут все вместе, мне кажется. Я сегодня новость читала, что группа Металлика, значит, где-то в районе, в греческом, там, где-то в районе, да, дали концерт и устроили легкое землетрясение.
1: Да.
0: У меня есть некоторое подозрение, что на фестивале движения у нас будет, ну, что-то, давайте так, близкое, да, к такому, потому что там какое-то невероятное количество людей.
1: Потому
0: собирается.
1: Что у нас сцена на Белазе, на самом большом в мире самосвале.
2: Да, мы, конечно же, всем напоминаем, что в этом году фестиваль движения начнется с 5 июня и продлится до 7, то есть с пятницы по воскресенье. В этом году уже 3 дня. Фестиваль стартанет в пятницу в городе Екатеринбурге, но это будет неофициальный старт, скорее для тех, кто к нам приехал в город, для байкеров, для их семей, чтобы они в пятницу тоже могли вместе с горожанами как-то культурно провести пятницу.
0: Да.
2: А вот в субботу традиционно примерно в 12 часов уже официальное открытие начнется в музейном комплексе в городе Верхняя Пышма, на Белазе, все как обычно.
0: Белаз.
2: Я
0: хочу спросить у тех, кто там с той стороны у нас радио. Вы видели вообще этот Белаз? Вы колесо хотя бы его представляете? А как туда, кстати, люди забираются? Тем более вот музыканты, вот если они с инструментами.
2: У нас лестница специальная там устраивается.
0: Приставная какая-то.
2: Да. Мы открываем фестиваль. В этом году мы ждем более 4000 байкеров. Более 4000, представляете? Вся эта колонна красиво стартанет от нас уже в центр города Екатеринбурга. Конечно же, все 3 дня будет куча спортивных мероприятий, музыкальных мероприятий, культурных мероприятий, будут выставки, будут разные лектории, будет отдельная детская программа, которая будет проходить у нас. Вот это, кстати, важно.
0: В музейном нашем комплексе.
2: 7 числа воскресенья музейный комплекс целиком под детишек отдается разного возраста. И под подростков тоже. То есть у нас будет прямо насыщенная программа. Мы будем писать об этом везде на сайте, в социальных сетях. То есть вот кто не знает, чем занять своих отпрысков в воскресенье 7 июня, все к нам. Точно не будет скучно. Будет очень много всего для
0: как
2: детей.
0: Как там у классика было в Москву или куда она там собиралась-то, в 3 сестры-то? А мы здесь в Пышму,
2: да?
0: Да, да, да.

0: обязательно. Да.
1: Но вообще, кстати, в лето довольно такой хороший, классный сезон, тем более, да, если мы говорим про нашу, про открытую площадку, я имею в виду музейного комплекса. Вы, кстати, как-то с тревогой относитесь к прогнозу погоды? Или нам вообще дождь, снег, любое время года, все за радость? Как мы заботимся о наших ретро-персонажах?
2: Ну вот смотрите, если мы говорим о наших экспонатах, то все, что стоит на улице, оно имеет специальную обработку. И на улице стоит то, что
1: какая-то
2: может...
1: Какая-то антивода?
2: Ну, антикор специальный, ага, да, ага. Разные составы. И на улице стоит то, что, а, невозможно поставить в помещение, например, как тот же БелАЗ, ну, сами понимаете, да?
1: Скорее помещение в БелАЗ, да, мы перенесем.
2: То, что может выдерживать осадки наши, ветра, солнце и прочее. Все самое-самое хрупкое, ценное, конечно же, стоит в помещениях. А если говорить о наших посетителях, ну, уральцы вообще народ закаленный. Мы привыкли,
1: мы не сахарные.
2: Да, что у нас утром плюс 25, а вечером пошел снег, это нормально, поэтому сандалии и шуба всегда при нас, это нормально. Вот. А если говорить про фестиваль, ну, конечно, нам бы очень-очень хотелось, и мы будем молиться всем богам, чтобы была хорошая погода в субботу. А вот в воскресенье мы подстраховываемся, и у нас будет в помещении проходить часть активностей, мастер-классов, для того, что если вдруг пойдет дождь, то нам это не никак не помешает. Вот. Все, конечно, под крышу мы не можем загнать, но что-то точно, конечно, часть активности будет 100% только на открытой площадке, но не под крышей. Ну, будем надеяться, что погода нам
3: улыбнется. Самых маленьких посетителей мы защитим в воскресенье.
1: Отметила для себя, что вот, значит, будем, значит, обращаться туда, значит, вверх, чтобы погода была классная. А вообще, да, есть ли у вас, ну, какие-то суеверия, может, не знаю, приметы? Ну, я вот, например, с машиной разговариваю. Вот сколько бы у меня не было автомобилей, я честно нарекаю, во-первых, я понимаю, кто из них мужчина, кто из них женщина.
3: Конечно.
1: Как нужно взаимодействовать. Даже если новый автомобиль, все равно некоторый процесс коммуникации у меня происходит, и поздороваюсь, и сяду, и как-то там поговорю. А вы, общаясь с ретро-автомобилями, имеете какой-то вот, не знаю, секретик, ну, чтобы точно завелись, чтобы точно, не знаю, там, не сломались, ну, вот передрали, может, какой-то разговор или у вас происходит?
3: Ну... Я бы сказал, что у нашего техотдела 100% это есть. Вообще просто без вариантов.
2: Специальные словечки есть.
1: Есть,
2: да. Целый словарик таких словечек.
1: Приличные?
2: Разные. Но они работают. Да, по ситуации, но они работают. Да, волшебные слова, и, в общем, все начинает работать. У нас, скорее, есть даже, может быть, не приметы. У нас уже, конечно, очень много разных шуточек, потому что коллектив очень позитивный, очень активный, и здесь люди... с таким открытым сердцем. И понятно, что у нас уже какие-то свои традиции, приметы и шуточки есть, связанные с тем, как мы организуем, проводим какие-то мероприятия крупнейшие. Поэтому, да, внутри коллектива есть собственный юмор.
1: Супер, супер. Ребят, не завидуем, а собираемся и отправляемся в Верхнюю Пышму посмотреть все своими глазами, увидеть музейный комплекс, открыт для всех нас со вторника по воскресенье. У нас в студии была Елена Филатова, исполнительный директор музейного комплекса «Верхняя Пышма», и Олег Поляков, руководитель проектов комплекса, ну и, как мы выяснили,
2: Раллист.
1: Ему доверяют самое ценное, да, на территории музея. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
2: Приезжайте все к нам в гости.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Объекты туристической индустрии сделают в Свердловской области более доступными для инвалидов. Расширение понятия «доступная среда» обсудили члены Комитета регионального Заксобрания по социальной политике. Изменения планируют внести в областной закон о социальной защите инвалидов. Доступными для инвалидов предлагается сделать не только социальные, транспортные, инженерные объекты, но и объекты туристической индустрии, то есть гостиницы, турбазы и тому подобное. Законопроект обязывает местные власти и туристические организации обеспечивать инвалидам, в том числе слепым и маломобильным, доступ к объектам индустрии и сопровождений. Члены комитета поддержали инициативу полным составом Заксобрания. Она будет рассмотрена 19 мая. Власти Екатеринбурга распорядились изъять для муниципальных нужд старинный двухэтажный дом на Хохрякова, 35. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. По данным портала «Дом МинЖКХ», здание построено в 1917 году. Оно не имеет охранного статуса, но на соседних участках стоят два памятника истории – дом Захаровой и дом Трусова. В июле прошлого года двухэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу. Из 6 квартир под жилье сейчас используется только одна. Городские власти намерены провести оценку помещения и заключить с собственником соглашение об изъятии. Если хозяин в течение 3 месяцев не подпишет документ, жилье изымут принудительно через суд. Земельные участки и объекты капитального строительства чаще всего изымаются для муниципальных нужд, чтобы строить дорожную и инженерную инфраструктуру. В ноябре прошлого года такое же предписание было выдано насчет жилого дома на Попова 11Б. Там находится памятник регионального значения, дом купца Рожного. Но под изъятие попал только Г-образный пристрой, не имеющий охранного статуса. В нем 40 квартир, 17 из которых подлежат от расселения. Жители Екатеринбурга считают профессии, связанные с медициной, самыми уважаемыми. Об этом сообщает портал Superjob по итогам опроса. 32% опрошенных выразили наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медицинским специалистам. В пятерку самых уважаемых профессий также вошли учителя и воспитатели, военнослужащие, инженеры, рабочие и спасатели, а также ученые. Кроме того, 12% респондентов считают, что любая профессия заслуживает уважения. Эксперты также отметили гендерные различия в отношении к профессиям. Женщины чаще мужчин выражают уважение к врачам и учителям, тогда как мужчины чаще выбирают военных, инженеров и рабочих. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчин зарабатывают на 30 тысяч рублей больше женщин. Средняя зарплата мужчин составляет около 100 тысяч рублей в месяц, в то время как доход женщин в регионе достигает лишь 68 тысяч.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Своя территория. Повтор программы.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Своя территория». У микрофона ведущий Борис Оболин. Как всегда в это время, в середину дня, то есть в 13.04 на наших студийных, и в середину недели, то есть в среду, говорим о ЖКХ. Тарифы, ресурсы, услуги, коммуникации, взаимоотношения с обслуживающими организациями, в первую очередь управляющими компаниями, горячие, ну, правда, с сегодняшнего дня уже остывающие батареи, горячие вода, благоустройство дворов, уборка подъездов. В общем, все, что вас интересует, беспокоит в ЖКХ, пожалуйста, обсуждаем прямо сейчас, в том числе и надеемся на вашу обратную связь. Если есть вопросы, то их можно присылать в наш эфирный мессенджер Макс. Его номер плюс 799-15-15-107-6. Телефон прямого эфира 227-107-6. Есть вопросы, пожалуйста, звоните. Тем более, что ответить на эти вопросы сегодня может не кто-нибудь, а сам лично. Директор Департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин. Александр Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Также еще добавлю, что нас можно не только слушать, но и смотреть видеотрансляция прямо сейчас на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на сайте Екатеринбург.РФ. Плюс 799-15-15-107-6. Еще раз напоминаю, ваши вопросы в мессенджер Макс. И вот уже опережая нас, радиослушатель Сергей пишет: у меня батареи уже вчера отключили. Итак, действительно, Александр Викторович, со вчерашнего дня, согласно постановлению главы города, в Екатеринбурге завершился отопительный сезон.
2: Да, действительно, вы правы. Глава города подписал на прошлой неделе постановление, что с 12 числа... мая у нас заканчивается отопительный период, и теплоснабжающие организации должны были потихонечку, в таком обычном своем режиме, начинать уже отключать именно систему отопления, не затрагивая горячее водоснабжение.
1: Если подключают город всегда постепенно, порайонно, то отключение-то быстрее идет. Можно сказать, что тут прям за пару часов одного дня все сразу... Но если не остыло, то отключено.
2: Нет, за два часа город не отключить. Все равно это большая циркуляция. Это тысячи тонн воды, которые циркулируют в наших, ну, практически гигантских тепловых сетях. У нас более чем 3800 протяженности тепловых сетей. Поэтому за два часа не отключить, день-два – это централизованные сети. Где у нас локальные источники, отключение происходит значительно быстрее. То есть можно за полдня полностью отключить отопление.
1: То есть у кого-то еще сегодня, еще сейчас, возможно, тепло и даже жарко?
2: Нет, уже температура снижена. Потому что надо расхолодить системы и после этого уже уменьшить циркуляцию именно по тепловым сетям.
1: Есть ли здесь какое-то особое условие относительно социальных объектов, школ, садиков? Потому что когда включают, их в первую очередь присоединяют к общей системе, а вот при отключении?
2: При отключении рекомендации есть, что они в последнюю очередь отключаются. Где есть эти объекты, уже тепловые организации смотрят, и чтобы они отключались в последнюю очередь. Только это рекомендации.
1: Напомните еще основное правило, критерий, при котором отопительный сезон завершается. Потому что вот как-то вот так совпал он в очередной раз с похолоданием, причем довольно-таки серьезным похолоданием.
2: Ну, у нас основной критерий – это когда в течение отключения отопления происходит не ранее дня, чем заканчивается пятидневка, когда температура выше, чем 8 градусов, средняя. Но у нас эта пятидневка уже была в апреле месяце, в начале. Но мы живем с вами на Урале, и отключать отопление в апреле невозможно. Мы понимаем, что в мае всегда у нас бывает еще холодно. И также на прошлой неделе у нас было больше, чем 5 дней, там 6 или даже 7 дней, когда температура была более чем 8 градусов. Но по прогнозу на все праздники температуру обещали пониженную. Поэтому было принято решение отключаться только после праздников.
1: Собственно, мы к этому и привыкли, что батареи всегда остывают после всех майских праздников. Лично я давно не припомню такого, чтобы между ними. Другой вопрос, что пару лет назад, когда действительно была очень холодная весна, в 24-м году, наоборот, продляли. И отключение произошло уже даже ближе к 20-м числам.
2: Там 17-го числа.
1: Даже постановление корректировать пришлось.
2: Да, у нас, наверное, самое раннее, это лет 6 назад, по-моему, 4 мая мы отключались. Ну, глядя на прогноз, который был в те времена.
3: В ковид как раз.
2: Да,
3: тогда было очень тепло. Ну что ж, потому что все сидели дома, и всем как раз и потеплело. Чем запомнился этот отопительный сезон? Все в штатном режиме или были какие-то сложности технические, с аварийностью как?
2: Сезон, самое главное же в отоплении, чтобы было стабильно. Поэтому сезон хорошо прошел, несмотря на то, что вот в январске было резкое похолодание. Выдержали и трубопроводы, и источники нормально работали. Каких-то вот существенных, то, что попадало в СМИ, каких-то таких инцидентов на тепловых сетях и тепловых источников в этом году у нас не было. Все работали в штатном режиме. Бригады аварийные отрабатывали неплохо, то есть в нормативные сроки все неисправности тепловых сетей устранялись.
3: Связано ли это с тем, что у нас постепенно ведь и замена ведет от того самого ветхого еще от советского периода оставшегося имущества?
2: Ну, у нас замена, наверное, я бы сказал, недостаточными темпами все-таки идет. Но даже эти недостаточные темпы позволяют поддерживать примерно стабильное состояние наших тепловых сетей и сетей водоснабжения. У нас уже несколько лет и примерно одинаковое количество инцидентов или вот аварий в отопительный период. Незначительные изменения то в одну, то в другую сторону. Ну, буквально единицы за отопительный период меняется. То идет перекос немножко побольше на магистральных трубопроводах, получается, аварийных ситуаций, то на квартальных, но в среднем общее количество примерно одинаково. Идет тенденция по уменьшению количества домов, которые отключаются во время аварийных ситуаций.
3: То есть раньше бывало кварталами отключали, а сейчас единично?
2: Да.
3: Или вообще не отключают?
2: Почему? Они тоже отключаются. Это же ненадолго происходит. Так называемая затухающая система, то есть отопление как таковое работает по одному из трубопроводов. Редко бывает, что два трубопровода выходят из строя. Отопление не отключается. У нас критерий отопления – это температура в жилом помещении. Она должна быть не менее 20 градусов.
3: Про 18 раньше говорили, сейчас уже 20.
2: 20. Это для другого климата 18. У нас 20, угловая комната 22.
3: Запомним эти цифры. Ну, а если у кого-то из радиослушателей есть вопросы, еще раз напоминаю, их можно задавать. Плюс 799-1515-107.6 в наш эфирный мессенджер МАКС, либо 227-107.6, телефон прямого эфира. То есть я правильно понимаю, что и тут относительная стабилизация тоже присутствует?
2: Да, безусловно. Это не может не радовать. Лучше бы мы увидели уменьшение значительное, но пока не получается.
3: А вот вы сказали, не совсем достаточными темпами. А почему?
2: Ну, для этого требуется самое главное – это деньги. То есть деньги закладываются в тарифы. Тарифы у нас все-таки социально ориентированные.
3: Тарифы-то растут.
2: Растут,
3: безусловно. Особенно этой зимой.
2: У нас надо понимать, что и все материалы растут. Стоимость материалов, которые используются для замены. Стоимость рабочей силы растет. Даже еще быстрее. Рабочих высококвалифицированных найти очень трудно. Представляете, какую квалификацию должен был иметь рабочий, который метровую трубу заваривает с одного раза. Что надо не переделывать.
3: А таких много в Екатеринбурге?
2: Нет,
3: сейчас?
2: Их совсем немного.
3: Но они у нас хотя бы в городе,
2: конечно,
3: есть?
2: Конечно, они работают у нас.
3: Теперь мы примерно понимаем, какие кадры нужны. Но теперь пока хотя бы понимаем, куда... Что происходит с тарифами. Потому что я честно скажу, даже я уже ко всему привыкший и многое понимающий, поскольку в эфире уже немало работаю, сам в этом сезоне больше с таким, знаете, с трепетом разворачивал квитанции за отопление. Ой, нет, нет. Так, ну ладно, если у вас так же было, вы делитесь. Плюс 799-1515-107.6. Объявление сегодня как раз у себя в подъезде нашел, что да, согласно постановлению с 12 мая отключение отопительного сезона, возможно понижение температурного режима горячей воды 13-14 числа, но без отключений. Это по всему городу так?
2: Нет, это в отдельных зонах, где именно для того, чтобы прекратить циркуляцию в системе теплоснабжения, вынуждены еще переключать систему горячего водоснабжения. Потому что у нас открытая система горячего водоснабжения, оно происходит из тепловых сетей. Поэтому временное может быть понижение. Понижение может быть во время проведения гидравлических испытаний.
3: Но о них мы поговорим.
2: По этой же причине. То есть у нас наступает сезон подготовки к отопительному периоду, который практически круглогодичный у нас.
3: Для вас-то понятно, что ничего не заканчивается. Это для потребителей сейчас все закончилось. Кто-то выдохнул, ну хотя бы 3 месяца мы чуть поменьше будем платить. Кто-то вздохнет. Ну вот, сейчас как раз еще и лето, и жару нам обещают, правда, непродолжительную. В общем, тут, как говорится, сколько людей, столько мнений. Ну а у коммунальщиков работа действительно продолжается. Продолжится и наша программа. Я, кстати, еще раз напоминаю, что город ФМ с вами не только вот в классическом радийном варианте, в приемнике на частоте 107.6. Нас можно слушать в приложении, в умных колонках и, конечно же, смотреть прямо сейчас на портале Екатеринбург РФ и на странице Город ФМ ВКонтакте. Ну а если вы пропустили наш прямой эфир или, наоборот, хотите его еще раз пересмотреть, переслушать, поделиться с друзьями, в любое время на странице, опять же, Город ФМ ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе все программы вам обязательно будут предоставлены. Мы там даже все группируем по плейлистам, в том числе «Своя территория», и благодаря социальным сетям, на которые мы настоятельно рекомендуем вам подписаться, «Город ФМ» с вами теперь не только в любое время, но и в любой последовательности. Ну а сейчас у нас программа «Своя территория», которую мы продолжим после небольшой паузы.
0: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6.
5: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
6: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
7: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
6: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: 18+.
10: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
11: Национальные проекты России.
12: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
0: Повтор программы.
3: Продолжаем программу «Своя территория». Александр Брагин, директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, у нас в прямом эфире. Еще раз напоминаю, что в первой части мы поговорили о завершении отопительного сезона, о том, как и что происходит, почему и в какой момент завершение должно происходить. Потом выяснили, что ничего на самом деле не заканчивается. Тут же начинается новая работа, подготовка к летнему сезону. И вот уже упомянуты были гидравлические испытания, проще говоря, опрессовки. Сколько их будет и когда первые?
2: Будет традиционно уже сложилась ситуация. В централизованной зоне теплоснабжения будет 4 серии гидравлических испытаний. Первые начнутся 19 мая. То есть на следующей неделе 3 дня с 19 по 21 мая. Будет потом каждый месяц июнь, июль, август. Будет цикл гидравлических. Информация, когда начинаются, когда заканчиваются, находится всегда на сайте единой дежурно-диспетчерской службы. Там все написано, когда, в какие дни, какие микрорайоны отключаются.
3: А отключения будут?
2: Горячая вода у нас все-таки останется. Ну, кратковременные отключения будут, но пока будем работать в прежнем режиме, как ежегодно. Есть инициатива у нас, нашей большой сетевой организации, попробовать немножко поменять. Пока у нас решение окончательно не принято.
3: Поменять в какую сторону? Чтобы совсем не отключать?
2: Наоборот, отключить, а потом параметры будут лучше.
3: Отключить на все лето?
2: Нет, нет.
3: Как Сугресс?
2: Две недели.
3: Хорошо. А Сугресс, кстати, будут отключать?
2: Будут, обязательно.
3: То как есть, обычно.
2: Каждое лето любой теплоисточник проходит планово-предупредительные работы.
3: Но имеется в виду, потребителей-то будут отключать?
2: Будет на две недели останавливаться в любом случае. За счет других источников будет обеспечена горячая вода.
3: Значит, на следующей неделе вы в управляющих своих компаниях, в обслуживающих организациях вот эту информацию, пожалуйста, уточняйте. Каких-то, как мы только что поняли, магистральных, глобальных отключений не будет, но без ограничений тут, как говорится, уже не обойтись. Вообще, какие планы по ремонтам? Может быть, о каких-то объектах особенно стоит сказать? Вот каким будет это лето именно в плане подготовки к новому отопительному сезону?
2: У нас, значит, по тепловым сетям порядка 39 километров по планам сейчас поменять. По водопроводу 28 и под канализацией 10 километров. Самое главное, это у нас успеть за короткое время к фестивалю молодежи со всех гостевых маршрутов уже закончить там работы.
3: Чтобы перекопано, чтобы ничего не было.
2: Чтобы было все восстановлено.
3: Элементы благоустройства восстановлены. Да,
2: восстановлено. Поэтому вот всем сетевым организациям поставлена задача в первую очередь на гостевых маршрутах делать свои работы, и потом уже переходить куда-то подальше от центра.
3: Тем, кто живет, или тем, кто часто по этим маршрутам передвигается, одновременно и повезло, и не повезло. Даже не знаю, кому больше.
2: Ну, надо радоваться за город, что проводятся такие мероприятия.
3: Ну да, побольше бы таких мероприятий, тогда у нас побольше будут коммунальную инфраструктуру улучшать и усовершенствовать.
2: Это не зависит. В этом смысле. Это не зависит.
3: А вот так хотелось бы, чтобы зависимость была
2: какая-то.
3: Тогда
2: должно быть федеральное финансирование.
3: Вот опять мы в это федеральное финансирование сегодня выходим. Помимо гостевых маршрутов, каких-то вот еще внутри районов, на объектах, к чему-то стоит готовиться?
2: Нет,
3: вот, я помню, в Юго-Западном Волгоградскую перекапывали, Ануфриево, но это вот я самые такие
2: продолжают
3: примеры.
2: То же самое. На Уралмаш много объектов. На Уралмаш у нас самые протяженные сети. Это как раз Сугресс, вот эти магистральные сети. Идет Свердловская ТЭЦ. Там много замен. Вот это традиционно. По окраинам меньше замен, потому что и трубопроводов меньше.
3: Тунас и окраина уже в связи с застройкой, так скажем, постепенно к центру приближается. Новокольцовский тот же.
2: Новокольцовский все новое. Там все хорошо.
3: Без замен. Без ремонтов как таковых. А вот вообще, если такой своеобразный баланс современного и нового с точки зрения вот труб и прочего хозяйства, он сейчас в каком в процентном соотношении? Там больше, чем 50 на 50?
2: Ну, у нас изношенность систем везде больше 50%. То есть мы эту цифру пока перешагнуть не можем. Надо существенное вливание средств, очень существенное.
3: Сами тянем, получается, в основном.
2: Ну, других нет. Вот у нас ЕТК неплохо работала с фондом развития территории. Это федеральная структура. Там кредиты под небольшой процент, по-моему, 3%. Они брали у нас насосное на космонавтов, такое красивое здание в начале космонавтов. Вот это стоило 500 миллионов рублей. Фонд развития территории под 3% годовых. Неплохой результат. Построили отличную насосную, полностью автоматизированную, без персонала.
3: А чтобы совсем хорошо стало, нужно, чтобы еще пара-тройка таких была?
2: Ну, хотя бы обновлять то, что есть. Это совсем новое построенное. Обновлять. Обновляется в ежегодном режиме.
3: Я еще раз напоминаю, что если у кого-то есть вопросы из наших радиослушателей, либо уточнения, комментарии, реплики по поводу того, что вы сейчас слышите, то, пожалуйста, пишите нам в эфирный мессенджер Макс, его номер +799 15 15 107 6. Также телефон прямого эфира 227 107 6. У кого, опять же, вопросы, звонки, поделитесь, как там для вас отопительный сезон сложился. Но вообще, вот я посмотрю, в последнее время как-то и в этом смысле у народа стало спокойно. Уже нет такого резкого возмущения, резонанса относительно тех или иных коммунальных действий. Ну, либо все выплескивается в некие форумы, а у нас-то на Город-ФМ, у нас все для людей действительно серьезных. Да, мы принимаем, конечно, критику, но мы работаем в первую очередь, чтобы разобраться, объяснить, почему так происходит, и любую вашу проблему рассматриваем именно с этой точки зрения. Еще один момент, который мы практически всегда обсуждаем, ну, раз уж Александр Брагин у нас в студии, лифты. Замена лифтов. Лето в этом отношении как-то влияет? Это ведь тоже чуть более динамичный период.
2: Лето не влияет. Влияет то, что у нас программа совместно с областью софинансирования, и требуются определенные действия совершить. Сначала собрать заявки, потом эти заявки рассматриваются в областном министерстве, принимается решение одобрить, не одобрить, потом выделяется в текущем году финансирование, заключается соглашение. Это требует определенного времени. Сейчас у нас в этом году 113 лифтов. Работа уже началась.
3: По Екатеринбургу.
2: Да, да, работа уже началась. По прошлой неделе 9 лифтов уже приступили к работе. Сейчас подрядные организации закупают оборудование, потому что его надо поставить. Кто-то хочет оборудование, которое, ну, до 3 месяцев.
3: Кто хочет?
2: Ну, собственники. Есть собственники, безусловно. Они
3: только решают.
2: Делают предпочтение на какие-то определенные лифты из какого-то завода. Вот «Метеор-завод» питерский, он, ну, до 3 месяцев поставку. То есть его надо еще привезти, потом начинается процесс установки.
3: Вот это еще один показатель того, что вы сами, уважаемые радиослушатели, уважаемые горожане, можете повлиять на состояние своего дома, особенно если он у вас многоэтажный, ну или просто вам часто много нужно там вещей переносить, коляски те же. Вот, пожалуйста, лифт. А какой именно хотите лифт, залог безопасности? Вот, пожалуйста, все в заявлении указано. Ну и вечный, опять же, вопрос, а кто отвечает потом за содержание лифта? Собственники? Или же они это как управляющую компанию, как некого там подрядчика задействует, или какая там у нее еще сторона?
2: У нас все равно лифт — это общее имущество собственников. То есть они являются собственниками лифта. И, безусловно...
3: И ответственными за содержание.
2: Ответственными являются по их заданию управляющие организации. Они обязаны заключить договор со специализированной организацией. Потому что специалисты должны только вот, квалифицированные заниматься обслуживанием лифтов. Это дежурно-диспетчерская связь должна быть обеспечена, ремонтные бригады у этих специалистов должны быть, потому что лифт в случае какой-то неисправности должен, ну, будем так сказать, незначительный, а он должен быть в течение суток починен. Бывают неисправности, связанные с капитальным ремонтом. В этом случае собственники должны на общем собрании принять решение о капитальном ремонте лифта. Это требует время. Иногда, к сожалению, он стоит длительное время, лифт. Но это в случае, когда требуется проведение капитального ремонта. Надо же определить источник финансирования. Дополнительные взносы, допустим.
3: А капитальный ремонт — это совсем другая и статья, и тема, и ситуация. Хотя с заменой лифтов, с общей системой, их сближает только то, что и там решающее слово за собственниками. И там нужно провести собрание, и там можно свои нюансы предложить, и там вы сами назначаете того, кто будет работы выполнять, ну, по крайней мере, предлагаете, а большинство голосов одобряет. И вы же выбираете того, кто будет за все это отвечать. А из числа собственников, соответственно, можно выбрать и тех, кто контролирует. Ну, я как сам состоящий в совете дома могу здесь чуть побольше рассказать, но сейчас, наверное, не об этом.
2: Приемку участвуют, будем так сказать, собственники.
3: Да, это тоже самый такой момент, причем важный. А то кто-то говорит, а мы там не присутствовали и в результате все запустили без нас. Ну вот 100 с лишним лифтов, это для этого года неплохо?
2: Нет, в прошлом году 295 было.
3: Это, опять же, с чем связано? Просто, может быть, потому что уже большую часть фонда-то как-то обновили? Как-то мы близимся здесь вот к какой-то финальной точке?
2: Да, мы вот, допустим, она программа у нас действовала с 2019 года, и мы уже уменьшили количество лифтов, которые отработали 25 лет. Если оно было практически 2500 в 2019 году, то сейчас мы снизили на 1 января, таких лифтов уже стало 560. Вот. Это уменьшается. Но сейчас изменились условия участия собственников в этой данной программе.
3: Как именно?
2: Относительно собственников ухудшились условия. До 70, вернее, как не менее 70% стоимости замены лифтов должны оплатить собственники.
3: В складчину?
2: Безусловно.
3: Да, это согласен. Это такая тема, которая неоднозначная.
2: Другая нагрузка.
3: Ну вот я радиослушателям тут сейчас предложу, пока у нас, мы сейчас скоро уйдем еще на одну паузу, на выпуск новостей. Вот как у вас с заменой лифта в доме? Я-то всю жизнь, что называется, без лифта живу. Вот здесь мне как раз особо сказать нечего. Поэтому тут мне особенно интересная точка зрения аудитории. Какие у вас были ситуации с лифтами и что вы думаете вот о тех изменениях? Потому что, может быть, до вас-то программа не дошла. У кого-то уже давным-давно все состоялось, все хорошо, поменяли, эксплуатируется, пользуйтесь, и более-менее все довольны. Здесь вот у кого-то только-только очередь еще наступает. В общем, пишите нам, плюс 799-15-15-107-6, эфирный мессенджер Макс, либо звоните 227-107-6 по телефону прямого эфира. Кстати говоря, в Макс нам можно еще и присылать и фотографии, и сканы документов, если у вас какие-то есть по ним сомнения, по тому же лифту из подъезда, еще какие-либо вопросы. Все-таки у нас сегодня главный ответственный за ЖКХ в Екатеринбурге, директор профильного департамента городской администрации Александр Брагин. Успевайте, как говорится, в прямом эфире такие вопросы задать. Кстати, Александр Викторович, коротенький вопрос. Когда отопительный сезон начинается, обычно горячую линию запускают по... После завершения отопительного сезона нет такой горячей линии?
2: У нас уже несколько лет и при запуске тепла отсутствует горячая линия.
3: Уже
2: они
3: все
2: проводятся обычно в районах. Общегородское лет 8 нет.
3: Ну, тогда тем более успевайте. Вот наш радиоэфир, как говорится, вам в помощь. А сейчас будет помощь другая, информационная. Максим Клеменов подготовил блок новостей, поэтому я сейчас и предлагаю с ним ознакомиться.
0: Повтор программы.
9: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
13: На 107,6.
9: Новости на Город ФМ.
14: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Районный форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел в Октябрьском районе. Во время форума участники подвели итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет, а также оценили достижения Октябрьского района в экономике и социальной сфере. Секретарь Октябрьского местного отделения партии «Единая Россия» и глава района Игорь Костенко рассказал, что одним из важных направлений работы всегда являлось благоустройство общественных территорий. В Октябрьском районе за последние 5 лет было выполнено благоустройство сквера в микрорайоне Компрессорной, площадки для отдыха в микрорайоне Кольцово и пешеходные зоны по улице Байкальская, территории у мемориального ансамбля в микрорайоне Птицефабрика, парка имени Энгельса, сквера по улице Восточной, набережной по улице Опытная. В прошлом году был завершен первый этап благоустройства парка 50-летия советской власти, более известного как Метеогорка. Костенко напомнил, что партия «Единая Россия» вновь объявляет сбор предложений в народную программу 2.0 и призвал неравнодушных горожан внести свою лепту в развитие родного района. 10-й юбилейный полумарафон-забег пройдет в Екатеринбурге 23 мая. Ожидается, что на региональный старт в Новокольцовском микрорайоне выйдет более 4000 человек. Зарегистрироваться на спортивное событие можно на сайте. Полумарафон традиционно стартует одновременно во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда. Всего на старт выйдет более 200 тысяч бегунов по всей стране. Организаторы предлагают 4 дистанции на выбор: 1, 5, 10 километров или 21 километр 100 метров. Стать участником может любой желающий от 6 лет по Помимо этого, 23 мая вместе с Россией побегут еще более 30 стран мира. Там мероприятие пройдет под названием One Run и соберет более 45 тысяч человек. Время старта может отличаться в зависимости от часовых поясов, специфики и погодных условий. Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Во время проведения мероприятия будет работать и специальная фан-зона с развлекательной программой для гостей, болельщиков и участников. Проведение крупных спортивных мероприятий реализуется в рамках государственной программы «Спорт России». Специалисты Гортранса ограничат движение автомобилей на перекрестке Владимира Высоцкого и Сыромолотова и направят транспортные потоки по одной полосе с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на участке. На время работ будет закрыто движение трамваев номер 8, 12, 13, 15, а также 23 по улице Высоцкого от остановки Уральский федеральный университет до конечной станции 40-летия ВЛКСМ в обоих направлениях. На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
15: О погоде.
14: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Мы продолжаем программу «Своя территория». Александр Брагин, директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, у нас в прямом эфире. Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Номер нашего эфирного мессенджера «Макс» для ваших сообщений, не только текстовых, но и фотографий, сканов, документов. Вот аудио-видео сообщения не рекомендуются. Хотите пообщаться с нами голосом, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 227-107-6. Ну и смотреть нас тоже можно, видеотрансляция, еще раз напоминаю, прямо сейчас на странице Город ФМ ВКонтакте и на официальном портале Екатеринбург РФ. Далее у нас тема, о которой, конечно, не хотелось бы говорить, но что делать? Это реалии наших дней. В последнее время, вот даже у меня, и у многих других екатеринбуржцев тоже, на каждом подъезде появилась информация об убежище. Памятка с картинками. Соответствующий указ подписал и губернатор Свердловской области Денис Паслер, который вносит изменения в положение об организации ведения гражданской обороны в Свердловской области. Этот документ утверждает минимальное требование к приспособлению подземных сооружений и других помещений для защиты жителей, в том числе от атаки беспилотных летательных аппаратов. И использоваться вот в качестве этих укрытий и могут подвалы, технические подземные помещения, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги и склады. Как написали в одном канале, то ли в «Максе», по-моему, кто-то пошутил. Раньше подвалы закрыть, теперь подвалы открыть. Александр Викторович, это уже не просто рекомендация, насколько я понимаю, это все должно быть чуть ли не в полной боевой готовности.
2: Ну, вы правы, действительно, 8 мая губернатор подписал такой указ. Ну, может быть, я его не очень еще подробно изучил, но суть его понятна. То есть должны быть жители нашего города обеспечены убежищами на случай объявления какой-то опасности. Там беспилотные аппараты у нас стали долетать до нашего города. Был уже инцидент на Хохряково. Поэтому мы должны к этому быть все, в общем-то, готовы. То есть те подвалы, которые можно приспособить под убежище, они должны быть приспособлены под убежище. То есть соответствующим образом оборудованы. Одновременно, вы правильно сказали, они должны быть в обычное время закрыты. Это тоже безопасность. Но на тот момент, когда объявляется угроза безопасности гражданам города, должно быть предусмотрено открытие этих подвалов, чтобы люди в спокойном режиме могли бы воспользоваться данными убежищами и избежать какой-то опасности.
1: Кем должно обеспечиваться это открытие?
2: Ну, вот сейчас этот вопрос как раз находится, самый обсуждаемый вопрос. Сейчас ключи от

0: старшего по дому или по подъезду.
1: Да, у нас есть председатели со всех советов домов, но реально действующих председателей в городе, ну, наверное, половине домов. Все остальные либо не избраны советы многоквартирных домов, либо они достаточно формальные. То есть управляющая компания должна, ну, будем так говорить, найти в домах ответственное лицо, кому бы можно было доверить ключ от подвала. Потому что надо в то же время обеспечить безопасность, чтобы просто так в обычное время туда, в подвал, никто не попадал.
0: Вот ведь еще пойди угадай, когда все это будет объявлено. Вот мы помним, какая у нас ночь была беспокойная. Тут более-менее все дома находились. А если в разгар рабочего дня, это есть какой-то срок, до какого нужно все это сделать? Или вот указ подписан, а дальше решать на местах?
1: Срок пока не установлен. Тут методику оборудования орган местного самоуправления, видимо, будет разрабатывать какие-то требования. А сами оборудование – это владельцы этих помещений. У нас же помимо подвалов есть, допустим, паркинги. Там, мое мнение, значительно проще. Ключей от паркинга очень много. Люди просто могут разблокировать двери и все спуститься в паркинг. В этом отношении проще. Там расстояние до укрытия должно быть, как написано в указе губернатора, не более 1 километра. То есть это можно соседние дома. Поэтому мы уже направили в управляющие компании информацию, чтобы они разместили плакаты, внимание, всем они называются, где должно быть указан адрес того убежища, куда должны направляться люди с конкретного дома.
0: Вот насколько я помню, я вот, правда, не обращал последние 2 дня внимания, у меня плакаты-то разместили, но адреса-то еще не было. Более того, в нескольких официальных пабликах была информация: хотите узнать, где убежище, звоните в управляющую компанию, или еще районная администрация указывалась.
1: Ну, у нас...
0: Там вам подскажут.
1: А убежище – это немножко сложнее. Убежище – это сложное сооружение. Мы говорим про укрытие на время атаки, это чтобы там взрывалось. Взрывная волна, не пострадали.
0: Дай
1: еще
0: бог,
1: что-нибудь такое.
0: Бог,
1: вот, ну, к сожалению, мы вынуждены об этом говорить.
0: Хорошо бы об этом говорить вот только в таком теоретическом ключе, на всякий случай.
1: Вот, надо не путать. Да. Укрытие – это достаточно простое сооружение. Но все равно его надо оборудовать. Там должны быть какие-то лавки, чтобы люди зашли. Там должно быть достаточно места, чтобы пересидеть опасность.
0: Какой-то осмотр, контрольный рейд по вот таким точкам, он проводится или только-только планируется?
1: Ну,
0: еще?
1: Планируется. Департамент жилищного надзора этим еще занимается достаточно плотно. То есть сейчас они будут проводить эти рейды. Наша инспекция тоже.
0: Ну вот еще несколько тезисов я зачитаю из указа губернатора Дениса Паслера. Организации, на балансе которых находятся такие помещения, обязаны освободить их от лишнего имущества. Ну да, у нас в подвалах любят не весь что складировать. При необходимости демонтировать перегородки, проверить двери, запорные устройства, обеспечить защиту от проникновения животных с животными. Это вообще дискуссионная тема. Заваривать ли подвалы, чтобы туда кошки, собаки или крысы не проникали. Или наоборот, вот сейчас дополнительные какие-то отверстия. И вот еще такой момент. Собственники помещений обязаны проинформировать жителей о наличии укрытий и местах хранения ключей.
1: Ну, вот то есть получается, о том, что мы обсудили только что.
0: Ну, тут такой еще момент, что где-то, если вот все, допустим, будут на работе, какое-то особое место для хранения, а как туда попасть?
1: Ну, если современные дома, там есть консьерж, если несовременные, уже рассматривается, ну, как бы для обсуждения вопрос, установка какого-то с кодовым замком устройства.
0: Камеры хранения.
1: Да, где будет храниться этот ключ. Я думаю, что это такой индивидуально решаемый вопрос должен быть.
0: Вот к вопросу о том, что вам повезло, если у вас есть охрана или следящая специальная служба за порядком. Ну, я опять же очень надеюсь, что вся эта информация будет тут исключительно такой теоретической, из разряда предупрежден, значит вооружен. Поэтому вы вот с сегодняшнего дня, уважаемые радиослушатели, не проходите мимо доски объявлений на своем подъезде. Лучше вообще мимо нее не проходить, потому что там и об отключениях воды, и об опрессовках, и еще каких-либо технических работах вас обязательно могут оповестить, но вот сейчас точно. Единственный тут, конечно, нюанс, без которого никуда, сорвать могут объявление?
1: Могут, но у нас сейчас распространение получает

0: Это в Максе чаты общедомовые, они с 1 сентября уже практически обязательные будут для управляющих организаций, чтобы они вели этот чат. И там совершенно спокойно можно размещать информацию.
1: А, кстати, вот тоже такой момент, меня многие спрашивают, а вот этот домовой чат в Максе, в нем ведь, по сути, только информационное сообщение без какого-либо возможности общения.
0: Почему? Сообщением. Это как есть. Обычный чат, чат, да. Есть общение, есть информационные сообщения.
1: Да. На ваш взгляд, уже более-менее все освоились вот именно в этом канале? Как в свое время, как раньше в ГИС ЖКХ не могли привыкнуть. Ну вот я уж сколько ГИС ЖКХ рекламировал и буду рекламировать. Ну, госуслуги, дом.
0: Ну, еще не все освоились, потому что у кого-то там принципиальная позиция в чатах не участвовать. Но чаты у нас в городе созданы на всех домах. Количество участников, ну, абсолютно разное. Кто привык уже общаться, ну, перешли они из Телеграма в Макс. Вот и все. У кого не было чатов, это дело движется достаточно сложно и медленно.
1: Ну, давайте тогда еще раз закрепим для понимания слушателей. Вот если, не дай бог, все-таки объявлено, у нас будет опасность, при которой точно нужно покинуть помещение и идти в специально оборудованное, что нужно делать? Куда обращаться? Звонить в управляющую или как?
0: Ну, по звонку, я думаю, что дозвониться не получится, будут все звонить, потому что надо позаботиться о этом заранее. То есть, если у вас нет адреса убежища, вы обратите на это внимание, обращайтесь в управляющую, чтобы разместили объявление с адресом. Убежище должно быть помечено, так написано в указе губернатора. Поэтому вы должны знать, куда идти и где находятся ключи. Это уже задача управляющих компаний или других владельцев укрытий. Наверное, я правильное слово употреблю – укрытие.
1: Понятно, что какие-то нюансы, какие-то вопросы еще будут решаться, но как только какие-то официальные решения будут приняты и озвучены, мы обязательно на Город ФМ и в выпусках новостей, и в тематических программах обязательно об этом упомянем. Пожалуйста, остерегайтесь мошенников, остерегайтесь фейком и верьте, пожалуйста, только официальным сообщениям, вот в том числе в чате вашего дома в Макс, и в пабликах Город ФМ. Вот увидите какую-то информацию у нас на странице ВКонтакте или на Рутюбе, знаете, это доверять можно. Александр Брагин, директор департамента жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга, сегодня был у нас в гостях. Александр Викторович, большое спасибо. Приходите еще и удачного подготовительного летнего сезона.
0: Спасибо за пожелания. До свидания.
1: Радио Город ФМ. Наш эфир продолжается. У нас сегодня много интересного. И сразу после нас в студии появится мой коллега Алексей Кузнецов. И у него будут очень интересные собеседники. Екатерина Фарукшина, директор департамента общественной связи администрации Екатеринбурга. И Мария Костарева, пиар-специалист фонда Минара про открытие лаборатории непрерывной благотворительности. У нас сегодня впереди еще много интересного. На нашей частоте.
2: Повтор программы. Реклама на 107.6.
3: У идеального отдыха есть имя. Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+. Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
8: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шаукана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, ну и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки, ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 5300 пострадавших от укусов клещей. Это в 1,3 раза ниже уровня среднего многолетнего показателя. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 2700 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,15% проб лаймборрелиоза в 43%. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировали 11 человек. С подозрением на клещевой боррелиоз 26 человек. Случаи нападения клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Наибольшее число пострадавших среди жителей Екатеринбурга и Каменско-Уральского. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 61 729 вакцинаций и 162 984 ревакцинации. Директор Департамента финансов администрации города Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Гордумы отчет об исполнении бюджета уральской столицы за первый квартал этого года. Выступая с докладом, она отметила, что в течение первого квартала текущего года доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 12,5% от плана. Расходная часть 20 миллиардов 957 миллионов или 22% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования. 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. Члены комиссии приняли решение о включении вопроса об отчете об исполнении главного финансового документа за первый квартал этого года в проект повестки очередного заседания Екатеринбургской гордумы. Спецавтобаза вывезла более 2000 кубометров отходов после субботников. Для уборки на территории Восточного административно-производственного объединения региона компания задействовала десятки мусоровозов, а количество заявок на вывоз отходов после эко-мероприятий превысило 1000. Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и от жителей. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать не менее чем за 3 дня до проведения уборки, указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем мусора. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере МАКС по электронной почте. Также компаниям и организациям нужно указать свой ИНН и номер договора с рекоператором. В Екатеринбурге техника спецавтобазы уже работала в дендрологических парках на Первомайской и 8 марта, в Шарташском и Московском лесопарках, а также в Основинском парке, который сейчас принимает участие во всероссийском голосовании по проекту ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, продлится по 12 июня на платформе Госуслуги. Помимо этого, можно проголосовать при помощи волонтеров.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и начнем с прекрасных дам и непрекрасных новостей. Еще одна волейболистка покидает екатеринбургскую «Уралочку». Доигровщица Ольга Ваганова продолжит карьеру в Турции. Спортсменка является воспитанницей уральской футбольной школы. В системе «Уралочки» Ваганова провела 8 лет. Стала чемпионом и обладателем Кубка молодежной лиги, победителем международного фестиваля студенческого спорта, двукратным вице-чемпионом высшей лиги А и в этом году вице-чемпионом Кубка России. Ранее клуб официально объявил о расставании еще с двумя спортсменками Ольгой Хлебниковой и Елизаветой Павловой. Тем временем, 31 мая в Екатеринбурге в ЦПКИО имени Маяковского на площадке перед детской железной дорогой слева от центрального входа состоится большое праздничное мероприятие, посвященное 60-летию «Уралочки». Оно так и будет называться. «Уралочка. 60 лет вместе. Одна команда. Одна судьба». Начало в полдень. Гостей ждет приветственное слово от легендарного тренера, героя труда Российской Федерации Николая Васильевича Карполя, встреча со звездами волейбола, в том числе олимпийскими чемпионками Надеждой Радзевич, Лидией Логиновой, Светланой Кунышевой, Ириной Ильченко, вице-чемпионками Олимпиады Ириной Тебенихиной и Натальей Морозовой и другими легендарными спортсменками. Автограф-сессии, спортивные игры, мастер-классы и арт-объект «Волейбольный мяч», где каждый желающий сможет оставить теплые слова для любимого клуба. Другие подробности мероприятия на официальном сайте «Уралочки». И еще о высоте. В Казахстане прошел международный турнир по спортивному ориентированию бегом. 5 дней сложнейшей борьбы. Чистый лес, высокие горы и екатеринбуржец Егор Вайсов, спортсмен школы номер 19 «Детский стадион», занял 1-е место. 5 дней борьбы, 4 лучших результата в зачете, 7 очков в копилку. Напоследок о футболе. Российский вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов – двукратный чемпион Франции. В этот раз как игрок основного состава, хотя начинал запасным. Но травма напарника Люки Шевалье и 4 отбитых пенальти в декабрьском победном финале межконтинентального кубка сыграли в пользу уроженца Краснодара. В 14 матчах чемпионата Франции у Матвея 12 пропущенных голов, при этом 8 игр на 0. Его действиями при отбитии пенальти восхищается наставник Парижа, легенда Барселоны Луис Энрике. «В моей карьере мне встречались вратари, обладавшие способностью отражать 11-метровые удары. Матвей лучший в этом плане, в умении предугадывать, в какую сторону игрок собирается пробить поворотом. Это очень важное качество. Поможет ли оно Сафонову через 16 дней в финале Лиги чемпионов? 40 лет назад другому вратарю, тоже тогда почти неизвестному, очень помогло тоже отбить 4 пенальти.
0: Интересный факт.
1: Барселона – моя любимая команда. А в Испании – одна из сильнейших, если бы не Реал, так-то сильнейшая. Правда, на международной арене не самое везучее. Первый раз до финала Кубка европейских чемпионов добралась в 1961 году. Причем по пути выбила как раз Реал. И это означало, что королевский клуб впервые не станет победителем. Предыдущие 5, причем 5 первых турниров, выиграл именно он. И эти 5 побед до сих пор остаются рекордом. Но в финале 61-го Барса уступила Бенфике. Следующего титульного матча пришлось ждать 25 лет, до 1986 года. Он состоялся в Испании, в Севилье, на стадионе Рамон Санчес Писхуа. Если верить нейросетям, расстояние от Барселоны до Севильи составляет 1000 километров. Ну а футбольный путь я уж вам и сам озвучу. В первом круге розыгрыша футбольного Кубка Европейских Чемпионов 1985-86 годов Барселона проиграла дома 0-1 чешской Спарте, но победила 2-1 в Праге и за счет голов на чужом поле прошла дальше. Там каталонцам снова помог выездной гол. Выигрыш 2-0 на Камп Ноу португальского Порту обернулся поражением 1-3 в ответной встрече в гостях, и именно за счет точно удара на поле соперника не пришлось играть дополнительное время. А в наше время пришлось бы. Правила гола на чужом поле уже отменили. Многие считали это несправедливым. И сейчас при равенстве мячей сразу овертайм. Ну а в то время он был неизбежен при единственном условии – полном соответствии счета. Так и произошло в полуфинале, когда Барселона обменялась домашними победами 3-0 с шведским Гетеборгом. В серии пенальти каталонцы оказались сильнее и в итоге пропустили 8 голов в 8 матчах, тогда как их соперник, чемпион Румынии Стяуа, всего 5, во многом благодаря великолепной игре вратаря Хельмута Дукадама. В финале он совершил невозможное. Отбил 4 пенальти из 4, точнее, 3 отбил, 1 взял намертво. И до сих пор, спустя 40 лет, остается единственным вратарем, который что в Кубке Европейских Чемпионов, что в Лиге Чемпионов вообще ни разу не пропустил в послематчевой серии. Первый пенальти пробивал их капитан Алексанко. Я пристально посмотрел на него и по движению тела предположил, что удар будет нанесен в правый от меня угол. Замер в ожидании удара и вытащил мяч именно из правого угла. Второй пенальти был уже вопросом психологии. Я просто поставил себя на место бьющего. Им был Педраса, который, возможно, подумал, что раз я вытащил мяч справа, то теперь буду прыгать влево. Я знал, что он мог подумать так, потому что вратарь Барселоны Урути также сначала отбил мяч после удара в исполнении Мажару в свой левый угол, а затем справился с попыткой Ласло Белени, который пробил в противоположную сторону. Но это не важно. Так что я-то сделал? Я снова прыгнул вправо и отбил мяч. Несмотря на то, что это был лучший удар из всех попыток Барсы. С третьим пенальти было проще. Логично, что очередной оппонент решит, раз вратарь дважды прыгал вправо, теперь наверняка предпочтет другой угол. Вот Алонсо и пробил вправо, и я отбил. А четвертый пенальти для меня был самым сложным. Вот тут я действительно не знал, что делать. Прыгать вправо или все-таки поменять направление. И я поставил себя на место Маркоса Алонсо. Вероятно, он думал так. Ну, раз этот вратарь трижды прыгал в правый угол, значит, он выбрал строго этот вариант и ничего менять уже не будет. В результате я сделал ставку на то, что пенальти будет пробит влево. И когда Маркос только замахивался для удара, я уже начал движение в нужном направлении. Да, вы не ослышались. За Барселону тогда играли сразу 2 Алонсо и оба не забили. Тоже прецедент. Обязательно посмотрите в интернете эту серию, в том числе и для того, чтобы полюбоваться на Хельмута Дукадама. Все-таки красавец, усач, 193 сантиметра ростом. Его потом несли на руках через весь аэропорт Бухареста с Кубком Чемпионов в руках. И никто не знал, что вот эти руки, сделавшие всю страну счастливой, в этот момент, похоже, окончательно пришли в негодность. Они страшно болели, и только Дукадам знал об этом, как знал и причину – артрит. Опять же, при просмотре видео обратите внимание, как вратарь держал руки и как иногда дергался после контакта с мячом, не только от радости. Он скрывал диагноз, потому что очень хотел победить, и спустя 3 месяца после триумфа завершил карьеру. Говорят, руки вообще могли ампутировать, но обошлось. Он даже вернулся в футбол, но на уровне низших лиг. Скончался в 65 лет, в конце 2024 года. К этому моменту многие вообще не помнили его фамилию. Кто помнит и знает, и сейчас дискутируют. Это было везение или все-таки величие? Но результат уже никуда не вычеркнуть из истории. Как и эмоции комментаторов. Остается добавить, что и оппонент Хельмута Дукадама, вратарь Барселоны Урути, отбил 2 из 4 ударов. Таким образом, первый забитый пенальти стал 5-м по очереди. Тоже уникальный случай. В это время торговцы у стадиона Рамон Санчес Писхуан уже продавали значки с надписью «Барселона – обладатель Кубка чемпионов». Но они станут актуальными только в 1992 году. По иронии судьбы, в последний розыгрыш под таким названием. С сезона 92-93 и до наших дней турнир именуется «Лига чемпионов». Барселона ее возьмет в 2006-м, спустя 20 лет после невероятной драмы в Севилье, которая еще раз доказала – путь к победе нужно выбирать правильный. Румынскую же тему мы не совсем закрываем, откладываем. До встречи!

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых участников спецоперации. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Вместе с коллегами по УРФО обращалась в окружное военно-медицинское управление с просьбой о более эффективном взаимодействии с семьями военнослужащих по военно-медицинским вопросам. Родственники участников СВО теперь получили возможность прояснить судьбу их родных и узнать, в каком госпитале они находятся, рассказала Мерзлякова. Номера телефонов горячей линии опубликованы на сайте Свердловского омбудсмена. Информация будет предоставляться по местоположению и дате поступления военнослужащих. В ближайшую субботу, 16 мая, на Среднем Урале, как и по всей России, состоится Ночь музеев. В этом году к культурному проекту исполнится 20 лет. Только в Екатеринбурге к акции присоединится более 120 площадок, а в городах Свердловской области еще 188. Музеи, галереи, выставочные пространства, а также другие локации готовят для посетителей как обычные экспозиции, так и уникальные спецпроекты. Как рассказал областной министр культуры Илья Марков, в этом году события Ночи музеев будут посвящены Году единства народов России и Году уральского рока. Детская дневная программа продлится с 11 до 17 часов, вечерняя основная с 18.00 до полуночи. Все площадки во время дневной программы будут бесплатными для детей, а вот на вечернюю программу единого билета на несколько площадок, как было в прошлые годы, не будет. Министр сообщил, что участников Ночи музеев попросили сделать скидку для посетителей. Цены на билеты теперь колеблются от 150 рублей для льготников и до 700 рублей. Новинкой Ночи музеев станет фестиваль маршрутов. Он объединит пешеходные, автобусные, трамвайные и интерьерные экскурсии, а также выезды на производство и туры одного дня. Отдельно организованы прогулки по районам Екатеринбурга, Уралмаш, Пионерки, Химмашу, Старой Сортировки, Втузгородку, району железной дороги. Это позволит жителям лучше узнать свой город. Выбрать экскурсию на свой вкус можно на странице ночмузеев.екатеринбург.рф в разделе «Фестиваль маршрутов». Все вопросы по работе музеев можно задать на горячей линии по телефону 8 800 707 03 22. Звонок бесплатный в день акции. 16 мая линия будет работать с 10 утра до полуночи. Строители продлили до 18 мая срок ограничения движения транспорта по левой эстакаде улицы Комсомольской от здания номер 80 по Комсомольской до переулка Базового. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Также до 25 мая продлевают сроки закрытия движения на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской. Объезд на период проведения работ предусмотрен по Комсомольской, Малышево, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Напомню, для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это ЛР из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на радио Город FM и помни, что все ответы уже есть внутри тебя.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
2: На этих выходных у жителей Екатеринбурга появилась возможность посетить новую интересную выставку Музея истории Екатеринбурга. Пройдет она 15 мая в канун Ночи музеев и называется «Чемоданное настроение». О чем эта выставка? О зарождении массового международного туризма и поездках уральцев за рубеж. Получилась экспозиция эмоциональной и увлекательной. Приурочена она к 60-летию Свердловского отделения Бюро международного молодежного туризма «Спутник» и к 30-летию создания представительства МИД Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Если любите разглядывать фотографии и экспонаты в жанре «как было раньше», посещению обязательно. Дом инженера Качки, 15 мая, начало 18:00. Планируется теплая погода и теплый прием. 12+.
3: Эти выходные самое время пройтись по музеям Екатеринбурга. 16 мая пройдет ежегодная, уже любимая горожанами акция «Ночь музеев». В этот день музеи традиционно готовят эксклюзивные программы, а также работают допоздна, с 18 часов до полуночи. Дневная программа рассчитана с 11 до 17 часов и бесплатна для детей любого возраста. Тема «Ночи музеев» в этом году объединяет сразу два повода – год единства народов России и год уральского рока. Горожан ждут не только в самих музеях, но и на выставочных площадках, в школах, больницах, храмах, парках и в креативных кластерах. Также будут организованы автобусные и трамвайные экскурсии. Подробную программу рекомендуем посмотреть на сайте акции ночьмузеев.екатеринбург.рф 16+.
2: Еще на этих выходных отмечают юбилей литературного квартала. Отметят день рождения масштабным рок-концертом и музейными премьерами. 15 мая в 18:00 в музее «Литературная жизнь Урала 20 века» откроют выставку «Рок в нашем тереме» 12+. Здесь собрали истории и музыку героев новой уральской сцены. 16 мая в 20:00 на летней эстраде литературного квартала пройдет большой рок-концерт под названием «Что-то хорошее». Тут уже 16+. Вас ждут 3 часа живого звука. Для тех, кто предпочитает театр, 16 мая для вас подготовили 2 необычных премьеры. В Сесерте в 16:00 в музее Паши Бажова пройдет гастроспектакль «Кабацкая кухня» и полное погружение в сюжеты «Мамина сибиряка» обеспеченные. В это же время в Екатеринбурге в 20:00 и в 22:00 в музее Решетникова покажут «Горного царя» 12+. История любви и власти самого влиятельного деятеля горных заводов 19 века Владимира Глинки. Более подробную карту мероприятий вы можете узнать на сайте литературного квартала 16+.
3: Сразу после «Ночи музеев» на утро 17 мая для горожан открывается еще одна традиционная активность – майская прогулка. Екатеринбуржцы вновь смогут погулять по городу и его окрестностям, наслаждаясь видами и проверяя свои силы. Участникам предлагают сразу 4 маршрута. От 15 километров – это путь по центральной части города, до 50 километров – для продвинутых пользователей своими двумя. В день прогулки всем прошедшим регистрацию выдадут карты маршрутов. Гулять можно даже с питомцами. Полезные советы по подготовке к дистанциям читайте на сайте майской прогулки. Чтобы стать участником, регистрируйтесь заранее на сайте mayprogulka.ru или же в специальных шатрах в день старта мероприятия. 0+.
2: Также 16 мая состоится ежегодный забег на трамплин. Экстремальный 400-метровый забег в гору по склону трамплина для прыжков на лыжах. Дистанция финала от подножия трамплина до верхней точки разгонной прямой трамплина. Средний уклон трассы 35 градусов. Выглядит это, конечно, не так страшно, как слышится, но забег совершенно точно устроит настоящий тест-драйв вашему телу и здоровью. Призы и подарки всем участникам, большая разминка и огромное количество спортивных людей на площадке вас ждут. 16 мая, суббота, стартуем в 9:00 в Нижнем Тагиле. Спортивный комплекс «Аист», улица Долгая, дом 1. Вход свободный. Узнать насчет организованного транспорта из Екатеринбурга можно по тейку «Забег на трамплин 2026. 12+.
3: Планируйте культурные выходные вместе с «Город-ФМ».

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Объекты туристической индустрии сделают в Свердловской области более доступными для инвалидов. Расширение понятия «доступная среда» обсудили члены Комитета регионального Заксобрания по социальной политике. Изменения планируют внести в областной закон о социальной защите инвалидов. Доступными для инвалидов предлагается сделать не только социальные, транспортные, инженерные объекты, но и объекты туристической индустрии, то есть гостиницы, турбазы и тому подобное. Законопроект обязывает местные власти и туристические организации обеспечивать инвалидам, в том числе слепым и маломобильным, доступ к объектам индустрии и сопровождении. Члены комитета поддержали инициативу полным составом Заксобрания. Она будет рассмотрена 19 мая. Власти Екатеринбурга распорядились изъять для муниципальных нужд старинный двухэтажный дом на Хохрякова, 35. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. По данным портала «Дом МинЖКХ», здание построено в 1917 году. Оно не имеет охранного статуса, но на соседних участках стоят два памятника истории – дом Захаровой и дом Трусова. В июле прошлого года двухэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу. Из 6 квартир под жилье сейчас используется только одна. Городские власти намерены провести оценку помещения и заключить с собственниками соглашение об изъятии. Если хозяин в течение 3 месяцев не подпишет документ, жилье изымут принудительно через суд. Земельные участки и объекты капитального строительства чаще всего изымаются для муниципальных нужд, чтобы строить дорожную и инженерную инфраструктуру. В ноябре прошлого года такое же предписание было выдано на счет жилого дома на Попова, 11Б. Там находится памятник регионального значения, дом купца Рожнова. Но под изъятие попал только Г-образный пристрой, не имеющий охранного статуса. В нем 40 квартир, 17 из которых подлежат расселению. Жители Екатеринбурга считают профессии, связанные с медициной, самыми уважаемыми. Об этом сообщает портал Superjob по итогам опроса. 32% опрошенных выразили наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медицинским специалистам. В пятерку самых уважаемых профессий также вошли учителя и воспитатели, военнослужащие, инженеры, рабочие и спасатели, а также ученые. Кроме того, 12% респондентов считают, что любая профессия заслуживает уважения. Эксперты также отметили гендерное различие в отношении к профессиям. Женщины чаще мужчин выражают уважение к врачам и учителям, тогда как мужчины чаще выбирают военных, инженеров и рабочих. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчины зарабатывают на 30 тысяч рублей больше женщин. Средняя зарплата мужчин составляет около 100 тысяч рублей в месяц, в то время как доход женщин в регионе достигает лишь 68 тысяч.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Под лунным светом брожу я по лесу. Зубы стучат, насвистываю. Позади меня идет десятисаженный добрый князь тишины. И горе мне, если я обернусь, о горе мне! Замолчи я или обрати я свой взор вверх, вверх на луну. Раздастся вскрик, хруст. Добрый князь тишины сделает большой шаг и растопчет меня. Это результат нашего обращения к современному онлайн-переводчику с венгерского языка. Как видно, особой разницы с профессиональным и литературным переводом, выполненным в 1975 году советским поэтом Леонидом Мартыновым, нет. Благодаря Мартынову, кстати, в СССР появлялись на русском языке также произведения Виктора Гюго, Артюра Рембо, Альфреда Теннисона, Шарля Бодлера, Адама Мицкевича и других. Мартынов умер в 1980 году и так и не узнал, какое влияние его деятельность оказала на уральский и весь отечественный рок, рассказывает Вячеслав Бутусов.
1: Редкий случай, я считаю, когда совершенно случайно взятый текст соединился с музыкой. Тогда это был период, когда нужно было писать тексты. Значит, я не говорю о предыдущем периоде, когда мы пели как бы на псевдоанглийском языке, как это было принято на всех танцах петь. А я имею в виду там свой материал, но ты просто вот кашу такую месишь там из английских слов под музыку, которую сочинила группа. Вот был переходный этап, когда нужно было писать тексты, я их писать не умел. И я где-то там на остановке, тогда с книжками беда была, и я случайно в какой-то деревне купил двухтомник антологии венгерской поэзии.
0: Антология – это два толстенных тома. Оригинальный же текст называется «Впереди доброго князя тишины». Автор – венгерский поэт Эндре Ади, в некоторых версиях Эндре Ади. Годы жизни 1877-1919. Его влияние на поэзию и общество в родной стране сравнивают с эффектом Сергея Есенина в нашей, да они и внешне чем-то похожи. В СССР Ади не запрещали, наоборот, гражданскую лирику венгра также переводили Давид Самойлов и Юнна Морец, она, кстати, до сих пор жива, но и особой популярности это не имело до судьбоносной встречи с Бутусовым.
1: Ну, я подумал, раз такая штука большая мне привалила, надо там что-нибудь, пользу какую-то из этого извлечь. И я начал там механически выбирать, во-первых, там сначала по названиям, все очень просто. То, что вообще в контекст как-то вписывается. Потом начинаешь смотреть текст, чтобы непонятно было, что это конец 18 века. И вот одна из песен, которая просто как-то вот легла здорово.

0: 10 сажений – это около 20 метров, ну то есть почти 7-этажный дом. Кстати, сам Эндре Ади родился с 6 пальцами. Лишний младенцу почти сразу удалили, но он воспринимал это как знак своей избранности и сам указывал на главный смысл произведения.
1: «Это высшая сила, и я имел в виду не только то, что человек ночью в одиночестве отпугивает от себя жуткую, наводящую страх тишину, но и то, что горе мне, если бы я когда-нибудь, пока я жив, позволил бы себе замолчать и позволил бы, чтобы на меня навалилась тишина, которая страшнее смерти».

В наши дни деревня и даже дом, в котором родился Эндре Ади, сохранились. Правда, находятся они уже на территории современной Румынии. Ну а «Князь тишины», в версии, которую мы только что слышали, был записан в 1988 году и вышел годом позже на одноименной пластинке, первой виниловой в истории группы «Наутилус Помпилиус». Впрочем, группы к этому моменту уже, по сути, не было. Ни в Свердловске, ни вообще. Она вернется, но позже. Интересно, что в официальной дискографии Now пластинка значится, но сам Вячеслав Бутусов никогда не считал ее номерной. Славин вокал — единственное живое в фонограмме. Все остальное сделано на компьютере. Тогда это хранилище вечности для музыки многие еще только-только осваивали.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Районный форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел в Октябрьском районе. Во время форума участники подвели итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет, а также оценили достижения Октябрьского района в экономике и социальной сфере. Секретарь Октябрьского местного отделения партии «Единая Россия» и глава района Игорь Костенко рассказал, что одним из важных направлений работы всегда являлось благоустройство общественных территорий. В Октябрьском районе за последние 5 лет было выполнено благоустройство сквера в микрорайоне Компрессорной, площадки для отдыха в микрорайоне Кольцово и пешеходные зоны по улице Байкальская, территории у мемориального ансамбля в микрорайоне Птицефабрика, парка имени Энгельса, сквера по улице Восточной, набережной по улице Опытная. В прошлом году был завершен первый этап благоустройства парка 50-летия советской власти, более известного как Метеогорка. Костенко напомнил, что партия «Единая Россия» вновь объявляет сбор предложений в народную программу 2.0 и призвал неравнодушных горожан внести свою лепту в развитие родного района. 10-й юбилейный полумарафон-забег пройдет в Екатеринбурге 23 мая. Ожидается, что на региональный старт в Новокольцовском микрорайоне выйдет более 4000 человек. Зарегистрироваться на спортивное событие можно на сайте. Полумарафон традиционно стартует одновременно во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда. Всего на старт выйдет более 200 тысяч бегунов по всей стране. Организаторы предлагают 4 дистанции на выбор: 1, 5, 10 километров или 21 километр 100 метров. Стать участником может любой желающий от 6 лет. Помимо этого, 23 мая вместе с Россией побегут еще более 30 стран мира. Там мероприятие пройдет под названием One Run и соберет более 45 тысяч человек. Время старта может отличаться в зависимости от часовых поясов, специфики и погодных условий. Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Во время проведения мероприятия будет работать и специальная фан-зона с развлекательной программой для гостей, болельщиков и участников. Проведение крупных спортивных мероприятий реализуется в рамках государственной программы «Спорт России». Специалисты Гортранса ограничат движение автомобилей на перекрестке Владимира Высоцкого и Сыромолотова и направят транспортные потоки по одной полосе с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на участке. На время работ будет закрыто движение трамваев номер 8, 12, 13, 15, а также 23 по улице Высоцкого от остановки Уральский федеральный университет до конечной станции 40-летия ВЛКСМ в обоих направлениях. На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, Екатеринбург! Привет, Екатеринбург!
2: Мы группа «Джедаи».
3: Слушайте нашу песню на радио «Го».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах на этой неделе, конечно же, стала вторая часть перезапуска знаменитого файтинга Mortal Kombat 2. В этот раз лучшие бойцы земного царства и внешнего мира сойдутся в смертельной схватке против темного лорда Шао Кана. Знаете, на удивление вышло не так ужасно, как все ждали. Много зрелищных приемов, неплохо поставленные единоборства и, конечно же, огромное количество сцен 18+, с жирнющими отсылками к видеоигре. Если для вас фаталити и бруталити не пустой звук, а сюжет для вас не самая важная часть кинематографа, то смотреть определенно стоит в кинотеатрах. 18+. Из сериалов в сети вышел свеженький комедийный детектив под названием «Лифт». По сюжету, в обычной российской девятиэтажке жители утром обнаруживают, что у них пропал лифт. Куда он делся и кто в этом виноват, пытается выяснить местная жительница, главная по подъезду. В сериале масса смешных жизненных ситуаций, так называемых узнавашек. Поэтому для тех, кто хотя бы раз в жизни был в такой девятиэтажке, сериал придется по вкусу. Легко, забавно и, что для меня важно, недолго. 12+. Ну а в рубрике «Что пересмотреть» рекомендую погрузиться в легендарный древнегреческий эпос, масштабную историко-приключенческую драму под названием «Троя». Во-первых, пару лет назад вышла отреставрированная трехчасовая режиссерская версия в режиме 4К. А во-вторых, «Троя» 2003 года – отличная возможность подготовить себя к выходу уже скандальной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Восхитительное кино, безумный какой-то актерский каст, но и сюжет про то, как мужики переубивали друг друга из-за красивой девушки. Ну это же классика. Это знать надо. 16+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра на частоте 107.6 в утреннем шоу на Город FM.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Cause life's so much brighter when they go. В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Объекты туристической индустрии сделают в Свердловской области более доступными для инвалидов. Расширение понятия «доступная среда» обсудили члены Комитета регионального Заксобрания по социальной политике. Изменения планируют внести в областной закон о социальной защите инвалидов. Доступными для инвалидов предлагается сделать не только социальные, транспортные, инженерные объекты, но и объекты туристической индустрии, то есть гостиницы, турбазы и тому подобное. Законопроект обязывает местные власти и туристические организации обеспечивать инвалидам, в том числе слепым и маломобильным, доступ к объектам индустрии и сопровождений. Члены комитета поддержали инициативу полным составом Заксобрания. Она будет рассмотрена 19 мая. Власти Екатеринбурга распорядились изъять для муниципальных нужд старинный двухэтажный дом на Хохрякова, 35. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. По данным портала «Дом МинЖКХ», здание построено в 1917 году. Оно не имеет охранного статуса, но на соседних участках стоят два памятника истории – дом Захаровой и дом Трусова. В июле прошлого года двухэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу. Из 6 квартир под жилье сейчас используется только одна. Городские власти намерены провести оценку помещения и заключить с собственником соглашение об изъятии. Если хозяин в течение 3 месяцев не подпишет документ, жилье изымут принудительно через суд. Земельные участки и объекты капитального строительства чаще всего изымаются для муниципальных нужд, чтобы строить дорожную и инженерную инфраструктуру. В ноябре прошлого года такое же предписание было выдано насчет жилого дома на Попова 11Б. Там находится памятник регионального значения – дом купца Рожного. Но под изъятие попал только Г-образный пристрой, не имеющий охранного статуса. В нем 40 квартир, 17 из которых подлежат от расселения. Жители Екатеринбурга считают профессии, связанные с медициной, самыми уважаемыми. Об этом сообщает портал Superjob по итогам опроса. 32% опрошенных выразили наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медицинским специалистам. В пятерку самых уважаемых профессий также вошли учителя и воспитатели, военнослужащие, инженеры, рабочие и спасатели, а также ученые. Кроме того, 12% респондентов считают, что любая профессия заслуживает уважения. Эксперты также отметили гендерные различия в отношении к профессиям. Женщины чаще мужчин выражают уважение к врачам и учителям, тогда как мужчины чаще выбирают военных, инженеров и рабочих. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчины зарабатывают на 30 тысяч рублей больше женщин. Средняя зарплата мужчин составляет около 100 тысяч рублей в месяц, в то время как доход женщин в регионе достигает лишь 68 тысяч.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Районный форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел в Октябрьском районе. Во время форума участники подвели итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет, а также оценили достижения Октябрьского района в экономике и социальной сфере. Секретарь Октябрьского местного отделения партии «Единая Россия» и глава района Игорь Костенко рассказал, что одним из важных направлений работы всегда являлось благоустройство общественных территорий. В Октябрьском районе за последние 5 лет было выполнено благоустройство сквера в микрорайоне Компрессорной, площадки для отдыха в микрорайоне Кольцово и пешеходные зоны по улице Байкальская, территории у мемориального ансамбля в микрорайоне Птицефабрика, парка имени Энгельса, сквера по улице Восточной, набережной по улице Опытная. В прошлом году был завершен первый этап благоустройства парка 50-летия советской власти, более известного как Метеогорка. Костенко напомнил, что партия «Единая Россия» вновь объявляет сбор предложений в народную программу 2.0 и призвал неравнодушных горожан внести свою лепту в развитие родного района. 10-й юбилейный полумарафон-забег пройдет в Екатеринбурге 23 мая. Ожидается, что на региональный старт в Новокольцовском микрорайоне выйдет более 4000 человек. Зарегистрироваться на спортивное событие можно на сайте. Полумарафон традиционно стартует одновременно во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда. Всего на старт выйдет более 200 тысяч бегунов по всей стране. Организаторы предлагают 4 дистанции на выбор: 1, 5, 10 километров или 21 километр 100 метров. Стать участником может любой желающий от 6 лет. Помимо этого, 23 мая вместе с Россией побегут еще более 30 стран мира. Там мероприятие пройдет под названием One Run и соберет более 45 тысяч человек. Время старта может отличаться в зависимости от часовых поясов, специфики и погодных условий. Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Во время проведения мероприятия будет работать и специальная фан-зона с развлекательной программой для гостей, болельщиков и участников. Проведение крупных спортивных мероприятий реализуется в рамках государственной программы «Спорт России». Специалисты Гортранса ограничат движение автомобилей на перекрестке Владимира Высоцкого и Сыромолотова и направят транспортные потоки по одной полосе с 0 часов 16 мая до 5 утра 19 мая. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на участке. На время работ будет закрыто движение трамваев номер 8, 12, 13, 15, а также 23 по улице Высоцкого от остановки Уральский федеральный университет до конечной станции 40-летия ВЛКСМ в обоих направлениях. На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге Никиты Попкова – это не единственный подвиг Никиты Попкова. В июне 2023 года в северном округе Москвы на Дубнинской улице в жилом доме произошел пожар. Старший сержант милиции Никита Попков, не испугавшись опасных условий, спас жизнь пожилой женщины и маленького ребенка. Вместе с коллегами Александром Платоновым и Иваном Филипповым он сразу же приступил к тушению пожара. В квартирах оказались заблокированными жильцы, и ситуация могла бы закончиться трагедией, если бы не решительные действия сержанта Попкова. Когда он узнал о маленькой девочке, которая нуждалась в помощи, он без колебаний вошел в здание, поднялся на 8-й этаж и поделился с испуганным ребенком противогазом. Они вместе вышли к безопасному месту возле дома. В это время в самом месте пожара дым, несущий верную гибель, достиг старушки, находившейся в квартире. Она упала без сознания. Зная об опасности, лейтенант Филиппов и сержант Платонов не оставили ее одну и вынесли навстречу скорой помощи. Неудивительно, что Никита Попков проявил столько самоотверженности и силы духа в этой истории. Его имя уже предвещало, что этот человек пойдет на высокий поступок ради самых беззащитных. Никита Попков – москвич, родившийся 23 марта 1998 года. Он талантливый пловец и стрелок, а также прошел подготовку на срочной службе в 2017 году перед поступлением на работу в органы внутренних дел в 2018 году. Его работа рискованная и долгая. Он часто служит по 12 часов в смену. Но это не стало преградой для молодого человека. Он не сошел с пути и заслужил подобающие награды, включая медаль «За смелость во имя спасения». После лета 2023 года Никита Попков доказал, что он способен на подвиги. Осенью того же года он смог предотвратить падение ребенка из окна, не только спасая его, но и помогая мальчику вновь обрести спокойствие. Он настоящий богатырь нашего времени, и его подвиги достойны нашего внимания и похвалы. Подвиг Никиты Попкова.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.
3: Говорят, что время лечит, все стирая бег.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 5300 пострадавших от укусов клещей. Это в 1,3 раза ниже уровня среднего многолетнего показателя. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизации исследовано 2700 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,15% проб лаймборрелиоза в 43%. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировали 11 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз 26 человек. Случаи нападения клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Наибольшее число пострадавших среди жителей Екатеринбурга и Каменско-Уральского. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 61 729 вакцинаций и 162 984 ревакцинации. Директор Департамента финансов администрации города Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Гордумы отчет об исполнении бюджета уральской столицы за первый квартал этого года. Выступая с докладом, она отметила, что в течение первого квартала текущего года доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 12,5% от плана. Расходная часть – 20 миллиардов 957 миллионов или 22% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования. 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. Члены комиссии приняли решение о включении вопроса об отчете об исполнении главного финансового документа за первый квартал этого года в проект повестки очередного заседания Екатеринбургской гордумы. Спецавтобаза вывезла более 2000 кубометров отходов после субботников. Для уборки на территории Восточного административно-производственного объединения региона компания задействовала десятки мусоровозов, а количество заявок на вывоз отходов после эко-мероприятий превысило 1000. Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и от жителей. Заявку на вывоз отходов необходимо подавать не менее чем за 3 дня до проведения уборки, указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем мусора. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере МАКС по электронной почте. Также компаниям и организациям нужно указать свой ИНН и номер договора с рекоператором. В Екатеринбурге техника спецавтобазы уже работала в дендрологических парках на Первомайской и 8 марта, в Шарташском и Московском лесопарках, а также в Основинском парке, который сейчас принимает участие во всероссийском голосовании по проекту ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году, продлится по 12 июня на платформе Гос. Услуги. Помимо этого, можно проголосовать при помощи волонтеров.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами. One, two.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Объекты туристической индустрии сделают в Свердловской области более доступными для инвалидов. Расширение понятия «доступная среда» обсудили члены Комитета регионального Заксобрания по социальной политике. Изменения планируют внести в областной закон о социальной защите инвалидов. Доступными для инвалидов предлагается сделать не только социальные, транспортные, инженерные объекты, но и объекты туристической индустрии, то есть гостиницы, турбазы и тому подобное. Законопроект обязывает местные власти и туристические организации обеспечивать инвалидам, в том числе слепым и маломобильным, доступ к объектам индустрии и сопровождений. Члены комитета поддержали инициативу. Полным составом Заксобрания она будет рассмотрена 19 мая. Власти Екатеринбурга распорядились изъять для муниципальных нужд старинный двухэтажный дом на Хохрякова, 35. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. По данным портала «Дом МинЖКХ», здание построено в 1917 году. Оно не имеет охранного статуса, но на соседних участках стоят два памятника истории – дом Захаровой и дом Трусова. В июле прошлого года двухэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу. Из 6 квартир под жилье сейчас используется только одна. Городские власти намерены провести оценку помещения и заключить собственник соглашение об изъятии. Если хозяин в течение 3 месяцев не подпишет документ, жилье изымут принудительно через суд. Земельные участки и объекты капитального строительства чаще всего изымаются для муниципальных нужд, чтобы строить дорожную и инженерную инфраструктуру. В ноябре прошлого года такое же предписание было выдано насчет жилого дома на Попова, 11Б. Там находится памятник регионального значения, дом купца Рожнова. Но под изъятие попал только Г-образный пристрой, не имеющий охранного статуса. В нем 40 квартир, 17 из которых подлежат расселению. Жители Екатеринбурга считают профессии, связанные с медициной, самыми уважаемыми. Об этом сообщает портал Superjob по итогам опроса. 32% опрошенных выразили наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медицинским специалистам. В пятерку самых уважаемых профессий также вошли учителя и воспитатели, военнослужащие, инженеры, рабочие и спасатели, а также ученые. Кроме того, 12% респондентов считают, что любая профессия заслуживает уважения. Эксперты также отметили гендерные различия в отношении к профессиям. Женщины чаще мужчин выражают уважение к врачам и учителям, тогда как мужчины чаще выбирают военных, инженеров и рабочих. Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчин зарабатывают на 30 тысяч рублей больше женщин. Средняя зарплата мужчин составляет около 100 тысяч рублей в месяц, в то время как доход женщин в регионе достигает лишь 68 тысяч.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: запомнить Бога с каждой его частичкой, ведь они и есть мир? Можно ли запомнить себя в этом мире, ведь ты тоже его часть? Можно ли запомнить, что ты и есть частица Бога, а Бог — частица тебя?
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Подвиг Кристины Ким. Ангел в бинтах. Кристина Ким, 27-летняя медсестра из Тулы, стала настоящим героем и ангелом-хранителем для многих русских солдат. Она не только оказала первую помощь 12 раненым десантникам, но и спасла жизнь 4-летнему мальчику из Донецка. Кристина находилась под плотным огнем противника, но это не остановило ее. Она понимала, что каждая секунда может быть решающей для раненых солдат, и не колебалась в своих действиях. Вокруг нее гремели взрывы, кричали раненые, слышалась стрельба, но Кристина не смущалась. Ее сердце было полно решимости и сострадания. Ничего не боясь, Кристина подбегает к первому солдату, который серьезно ранен. Ее тренировка и опыт делают ее уверенной в своих действиях. Она быстро оказывает первую помощь и проводит жизненно важные медицинские процедуры, чтобы стабилизировать состояние раненых. Кругом продолжаются ожесточенные бои. Кристина понимает, что время работает против нее, что каждая минута становится все более опасной. Она не может оставить солдат в опасности. Тогда медсестра смело поднимается, поддерживая раненых и выносит их из-под обстрела. Ее силы кажутся неистощимыми, ее руки крепко держатся за солдат, а глаза полны решимости спасти их жизни. Наконец она собирает раненых в безопасном месте, где они могут получить дальнейшую помощь. Девушка чувствует облегчение, но ее работа еще не закончена. В этот момент она узнает о маленьком 4-летнем мальчике, раненном в бою. Кристина без колебаний бежит к ребенку. Когда она видит мальчика, он лежит на земле, его лицо измазано грязью и слезами. У девушки нет времени на сомнения. Она мгновенно начинает оказывать неотложную медицинскую помощь. Ее руки ласково прикасаются к ранам ребенка, голос звучит успокаивающе, словно принося надежду. Несмотря на опасность и напряжение, Кристина сохраняет спокойствие и делает все возможное, чтобы спасти жизнь этого маленького ребенка. После того, как мальчик получил помощь и его состояние стабилизировалось, медсестра с радостью узнает, что он будет доставлен в ближайшую больницу для дальнейшего лечения. Это успокаивает ее сердце и дает ей чувство выполненного долга. Подвиг Кристины Ким — это история о смелости, сострадании и самоотверженности. Она стала героем для русских солдат, спасла им жизни и стала ангелом-хранителем для раненого маленького мальчика. Ее подвиг восхищает и вдохновляет нас, показывая, что даже в самых трудных ситуациях, когда жизни людей находятся под угрозой, есть те, кто готов рисковать и помогать. Кристина Ким — истинный герой, чей смелый поступок прославляет добро и сострадание в нашем мире.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
1: «Город ФМ» на 107.6. Радио большого города.

0: Город ФМ на 107.6. До ночи.
1: И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых участников спецоперации. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Вместе с коллегами по УРФО обращалась в окружное военно-медицинское управление с просьбой о более эффективном взаимодействии с семьями военнослужащих по военно-медицинским вопросам. Родственники участников СВО теперь получили возможность прояснить судьбу их родных и узнать, в каком госпитале они находятся, рассказала Мерзлякова. Номера телефонов горячей линии опубликованы на сайте Свердловского омбудсмена. Информация будет предоставляться по местоположению и дате поступления военнослужащих. В ближайшую субботу, 16 мая, на Среднем Урале, как и по всей России, состоится Ночь музеев. В этом году к культурному проекту исполнится 20 лет. Только в Екатеринбурге к акции присоединится более 120 площадок, а в городах Свердловской области еще 188. Музеи, галереи, выставочные пространства, а также другие локации готовят для посетителей как обычные экспозиции, так и уникальные спецпроекты. Как рассказал областной министр культуры Илья Марков, в этом году события Ночи музеев будут посвящены Году единства народов России и Году уральского рока. Детская дневная программа продлится с 11 до 17 часов, вечерняя основная с 18.00 до полуночи. Все площадки во время дневной программы будут бесплатными для детей, а вот на вечернюю программу единого билета на несколько площадок, как было в прошлые годы, не будет. Министр сообщил, что участников Ночи музеев попросили сделать скидку для посетителей. Цены на билеты теперь колеблются от 150 рублей для льготников и до 700 рублей. Новинкой Ночи музеев станет фестиваль маршрутов. Он объединит пешеходные, автобусные, трамвайные и интерьерные экскурсии, а также выезды на производство и туры одного дня. Отдельно организованы прогулки по районам Екатеринбурга, Уралмаш, Пионерки, Химмашу, Старой Сортировки, Втузгородку, району железной дороги. Это позволит жителям лучше узнать свой город. Выбрать экскурсию на свой вкус можно на странице ночмузеев.екатеринбург.рф в разделе «Фестиваль маршрутов». Все вопросы по работе музеев можно задать на горячей линии по телефону 8 800 707 03 22. Звонок бесплатный в день акции. 16 мая линия будет работать с 10 утра до полуночи. Строители продлили до 18 мая срок ограничения движения транспорта по левой эстакаде улицы Комсомольской от здания номер 80 по Комсомольской до переулка Базового. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Также до 25 мая продлевают сроки закрытия движения на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской. Объезд на период проведения работ предусмотрен по Комсомольской, Малышево, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. Напомню, для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без существенных осадков. Температура воздуха в районе плюс 28 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: как в отеле в кино.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: Три факта о парках города.
3: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки.

0: люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челёскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйся. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.
0: Реклама на 107,6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11:45, 15:45 и 20:15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет всем, с вами Яки Манки. И если вам не хватает тепла, то слушайте мои песни на радио Город FM.
2: Снова придет зима, и будешь ты самим забит, кто-то тебе сказал.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.
2: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-66-01554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-57-02.

Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107.6.

0: спросит.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбурге 15:30.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

Слушайте наш плейлист, вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

0: В Екатеринбурге половина пятого.
1: На 107,6.

0: буду там.
1: Город FM на 107.6. Музыка для тех, кто не спит.

Привет, я Лена Меркулова из Екатеринбурга, и ты слушаешь мою музыку на Город FM. И где бы ты сейчас ни находился, помни, что кто-то с нетерпением ждет встречи с тобой.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.